себе великого, не проси. Итак, я написал заявление, что решительно отказываюсь от учебы. Я был вполне счастлив среди своих земляков, очень успешно проповедовал и не хотел уезжать в колледж. Я проработал уже 4 года. Но если говорить о людях, которые получили спасение за это время, они бы его не получили, по крайней мере, через мой труд, если бы замечательное провидение не изменило все настроение моих мыслей и не направило их в новое русло. У вас, я уверен, также были подобные странные случаи, когда вы решили что-то сделать, но так и не смогли, это оказалось невозможным. Бог свернул вас на другой путь и доказал, что провидение по-настоящему является распорядителем человеческих судеб. Какую доброту проявляет к некоторым из вас Бог в провидении, когда посылает вам насущий хлеб? Примечательно, что небольшая бедность заставляет человека верить в провидение, особенно если через него он получает помощь. Когда человеку приходится с трудом сводить концы с концами, и когда он видит, что манна падает каждый день, он начинает убеждаться, что есть провидение. Господин, который засеивает обширные поля, убирает пшеницу, засыпая ее в амбар, или получает постоянный доход, так хорошо преуспевает, что может обойтись без провидения. Он даже и не думает о нем. Прибыль за дома поступает, деньги надежно переведены в 3% ценные бумаги. Зачем ему провидение? Но бедняк, который работает день и зачастую оказывается в большой нужде, когда случайно получает от кого-то именно то, что ему нужно, восклицает: «О, я знаю, что есть провидение! Я не могу не верить в него! Не может быть, чтобы такое произошло случайно!» И в заключение, братья и сестры, если все обстоит именно так, если у нас и волосы на голове все сочтены, если провидение обеспечивает Божий народ всем необходимым для этой жизни, а также дает святость и предусматривает все с безграничной и непогрешимой мудростью, то какими должны мы быть людьми? Прежде всего, мы должны быть смелым народом. Чего нам бояться? Иной человек поднимает глаза и, если видит вспышку молнии, то содрогается от ее таинственной силы. Мы веруем, что ее путь предначертан. Мы можем стоять и спокойно на нее смотреть, хотя мы не станем самонадеянно подставляться ей, но все равно мы можем и в грозу полагаться на Бога. Мы в море. Люди дрожат от страха, потому что во всем видят случайность. Мы же, однако, в волнах усматриваем упорядоченность и слышим музыку в ветрах. Нам следует быть спокойными и умиротворенными. Для других людей и буря – страшная вещь. Мы же верим, что буря в руке Божьей. Зачем нам дрожать? Зачем трепетать? При всех мировых конвульсиях, во всех временных бедах и опасностях мы должны оставаться спокойными и сдержанными, и смело смотреть вперед. По сравнению с человеком, который не верит в провидение, наша смелость должна очень походить на смелость опытного хирурга, который без содроганий совершает сложнейшую операцию, в то время как неграмотный крестьянин, никогда не видевший ничего столь поразительного, встревожен и испуган, и даже думает, что здесь действуют злые духи. Мы должны говорить: «Я знаю, что здесь Бог, и я Его дитя, и все содействует к моему благу. Поэтому не устрашусь, даже если сдвинется земля и горы переместятся в середину моря». Особенно я адресую это робким людям. Среди вас есть те, кто всего пугается. О, если бы вы верили в то, что Бог управляет всем, вы бы не кричали от того, что нет дома мужа, когда гремит гром и сверкает молния, или потому что в комнате мышь, или в саду повалено большое дерево. Не обязательно считать, что ваш Шурин, который уехал в Австралию, потерпел кораблекрушение, потому что, когда он плыл, на море был шторм. Не нужно представлять, что ваш сын в армии обязательно погиб, потому что он оказался под Лакнау.
Но если в этом есть необходимость, вы все равно должны, как верующие в Божье провидение, сказать, что все от Бога и что ваш долг отдать все в Его руки. Тем, кто понес утрату, я могу сказать, если вы верите в провидение, вы можете скорбеть, но скорбь ваша не должна быть чрезмерной. Я помню прекрасную притчу, которую слышал на похоронах друга. Я вам рассказывал ее раньше, но повторю снова. Когда слезы по дорогому существу были особенно безутешны, пастор произнес следующие слова. Он сказал: «Представьте, что вы трудитесь у какого-то человека садовником. Это не ваш сад, но вам за ним ухаживать, и вы за это получаете плату. Вам стоило огромных трудов вырастить определенное количество роз. Вы их лелеяли, и вот они уже расцвели пышным цветом. Вы ими гордитесь. Однажды утром вы приходите в сад и обнаруживаете, что самая прекрасная роза сорвана. Вы разгневаны и идете к слугам, обвиняя их в том, что они сорвали розу. Они заявляют, что совершенно не причастны к этому. Затем один из них говорит: «Я видел, что здесь утром ходил хозяин. Я думаю, это он сорвал ее». Будет ли сердиться теперь садовник? Нет, он сразу же скажет: «Я счастлив, что моя роза оказалась такой прекрасной, что привлекла взор хозяина. Она принадлежит ему, и он взял ее. Он властен делать все, что считает нужным». То же самое скажем о ваших друзьях. Они угасают не по слепой случайности, и не нечаянные жертвы заполняют могилы. Люди умирают по воле Божьей. Вы утратили ребенка, но его взял Господь. У вас умер муж, вы похоронили жену, Господь взял их. Благодарите Его, что Он дал вам радость их любить и о них заботиться, когда они были здесь. И благодарите Его за то, что как Он сам дал, так Он сам и взял. Если бы это сделали другие, у вас была бы причина гневаться, но это совершил Господь. Можете ли вы в таком случае роптать? И, наконец, позвольте мне сказать, что, на мой взгляд, данное учение, если к нему относиться с полной верой, должно все время держать нас в спокойном состоянии духа. Мы больше всего нуждаемся в том, чтобы в нас все время поддерживали уравновешенность. Иногда мы испытываем ликование. Всегда, когда я настроен ликующе, я знаю, что меня ждет. Я знаю, что через несколько часов я буду в подавленном настроении. Если чаша весов резко взмывает вверх, то она обязательно должна снова опуститься. Самое благословенное состояние души – всегда быть уравновешенным. Если случается что-то хорошее, благодарите за это Бога, но не прикипайте к этому сердцем. Если нечто доброе уходит, благодарите Бога за то, что Он сам это забрал, и благословляйте Его имя. Сносите все. Тот, кто знает, что все происходит по Божьей воле, имеет большую опору для души. Он не будет колеблем всяким ветром, ибо крепко укоренен, и его не сдвинешь с места. Это брошенный в море якорь. В то время как другие относятся далеко в сторону, он спокойно проходит через глубокие воды. Постарайтесь, друзья, уверовать в это, и как результат этой веры сохраняйте тот неизменный покой и мир, который делает жизнь такой счастливой. Не бойтесь бед, которые могут прийти завтра. Они или не придут, или принесут с собой благо. Если вас сегодня одолевают беды, не усугубляйте их страхом перед завтрашним днем. Довольно для каждого дня своей заботы. О, я умоляю Бога, чтобы те из вас, кого тяготят заботы и волнения, могли бы освободиться от них через веру в провидение. И как только вы войдете в это спокойное состояние, которое порождает данное учение, вы будете уготовлены к тем более высоким формам общения и единства со Христом.
для которых поглощающие нас беспокойства являются, если не полной преградой, то всегда наносят страшный вред. Ну а те, кто не боятся Бога, помните, камни на поле ополчаются против вас, небеса взывают к земле, и земля отвечает небесам о мщении вам за грехи ваши. Для вас нет ничего доброго, все восстает против вас. О, если бы Бог примирил вас с собою, и тогда бы вы были в мире со всем остальным. Ищите же прежде Царствие Божье и правды Его, и это все приложится к вам. Благослови вас в этом Господь во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

свобода. По законам жизнь не переправить, тает день, но не приходит и ночь. Крутит ленту кинопленки память, да не в силах прошлому помочь. Так бывает, что короткий катит, бьет гипотенузу по длине, что секунды бесполезно тратит, в жизни утопает, как в вине. Плоть слепа, душа же ясно видит, хоть глаза у плоти на виду, проглядит давно известный критик то, что предвещает нам беду. Так омойте души, чтобы видеть жизни свет свободой у Христа, чтобы вдруг не закричать в обиде, в темень провалившись навсегда.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. Бытие 8:20. Птицы для жертвоприношения. Приношение Ноя. Мы бы хотели рассмотреть отдельные случаи в Ветхом Завете, когда некоторых птиц использовали для приношения в жертву Богу. В Бытие 8 главе мы находим первый такой случай, когда Ной только что вышел из ковчега в очищенный мир. Писание говорит нам: «Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Растление и насилие, заполнившие землю, привели к суду, потопу. Ной, и это смотрится как контраст тому злу, принес во всесожжение на жертвенники из всех чистых птиц. Это напоминает нам о Сыне Бога, который пришел на землю. Посреди мира, оскверненного грехом, Он был чист. Он был свят, непричастен к злу и непорочен. При крещении Святым Духом Святой Дух сошел на Него в виде голубя, что говорит о Его чистоте. Это Тот, в ком было благоволение Бога и кто намеревался исполнить Его волю. Ради нас Он принес Себя в жертву. Затем мы видим результаты приношения Ноя. Господь обонял приятное благоухание. Мы читаем, что помыслы человека остались такими же, но жертва Христа удовлетворила Бога. И глава 9 начинается с благословения. «Благословил Бог Ноя и сынов его». Что же касается нас, то мы благословлены во Христе всяким духовным благословением в небесах. И это благодаря Его страданиям, смерти, воскресению, вознесению и славе одесную Бога.

Боже мой, как скоротечны дни. Не займешь, не купишь про запас. Вот блеск искр

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Прими решение простить, простить во что бы то ни стало, чтоб горький корень не взрастить, вот время перемен настало. Прощай, когда в тебе в глаза бросают соль твой близкий самый, и по щекам течет слеза, будь то отцом родным или мамой.

Прими решение любить. Любить во что бы то ни стало. Чтоб словом никого не бить. Чтоб сердце чье-то не стонало. Люби, когда в тебя плюют. Когда в тебя бросают камни. Бесстыдно грязью обольют. Хоть и запачкаются сами. Прими решение не мстить. Хоть на тебя весь мир клевещет. Старайся просто всех простить. А враг пусть в ярости трепещет. Не мсти, но Господу позволь со всеми теми разобраться, кто причинял бездумно боль, а ты не смел сопротивляться. Прими решение терпеть, не соглашаясь все же с ложью. Старайся петь хваление петь и делать все по слову Божью. Живи победно со Христом и помни, все пройдет однажды. Спасайся ты и весь твой дом. Нам жизнь дается, но не дважды.

Ты ответил на молитву, что шептала я в тиши, когда не было ни силы, ни желания дальше жить, когда все казалось поздно и не радовал восход, и безрадостные весны приносил за годом год. Ты ответил на молитву, я не смела и мечтать, я не смела даже верить, что смогу опять дышать. Снова станет мир прекрасным, снова звезды заблестят, словно россыпью алмазной капельки росы дрожат. И над тихою рекою влажный утренний туман. Я не знаю, что со мною, словно мир мне новый дан, словно жизнь дана другая, и за цепью непогод, все светлее расцветая, утро новое встает. Будет день труда и песен, благодарственных молитв. Будет гимн для сердца тесен, над землею полетит. И ликующая песня новой радостной души понесет по миру вести, как Господь меня простил и наполнил благодатью каждый день и каждый час. О мой Бог, какое счастье мне к ногам Твоим припасть со слезами умиления, с благодарной душой, веря в благость и прощение, зная силу и покой. Ты мой Бог, и не хочу я ничего знать впереди. Ты идешь, во след пойду я. О Господь, Ты сам веди.

Момент творения. Действительно ли жизнь зародилась в океане? Океан – это самая неизведанная область Земли, с которой связан и один из самых популярных современных мифов о зарождении жизни. В 1903 году Маккаллум заявил о существовании причинно-следственной связи между соленостью моря и содержанием соли в плазме крови человека. Это утверждение было объявлено прямым доказательством того, что мы все некогда обитали в воде. Годы спустя после того, как школьники затвердили эту нелепую теорию, наука официально ее опровергла. Однако в учебниках до сих пор продолжают писать, что жизнь зародилась в океане. Содержание соли в морской воде и в крови разное, но даже если бы оно и было схожим, эволюция здесь ни при чем. Дело в том, что в Земле есть соли, и они попадают в море через реки, а в наш организм через пищевую цепь, которая необходима для поддержания жизни любого существа. Таким образом, и морская вода, и кровь – это растворы на основе воды, а все водные растворы должны отвечать одним и тем же химическим принципам. Следовательно, исходя из простых законов химии, кровь тоже должна иметь нечто общее со всеми водными соляными растворами. Жизнь зародилась вовсе не в первобытном океане. Библия учит нас, что Бог создал жизнь из праха земного, изначального источника соли. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

старшим был в семье, отцу опора. Послушен, кроток, тих, пример во всем. Не заводил он с младшим братом ссору, трудился и ценил отцовский дом. А младший непокорен был и дерзок, когда подрос: «Прощай!» Отцу сказал. И годы отца болело сердце. Он сына младшего любил и ждал. И старшего любил. Но дома старший имеет все: одет, сыт и здоров. А младший где? Отцу за сына страшно. По вечерам под чей идет он кров? Не болен ли? Но кто об этом скажет? А годы шли, был младший далеко. Казался долгим для отца день каждый. Он слезы прятал, ждать так нелегко. Он знал, сын обязательно вернется. Не может быть, что навсегда ушел. О, почему сегодня сердце бьется? И кто там на дороге? Сын пришел. И сорвана одежда, грязный, плачет. Отец ему навстречу поспешил. «Иди, я обниму тебя, мой мальчик. В отцовском доме снова будешь жить». И сына он обнять не побоялся. «О, наконец-то ты пришел домой! Какая радость! Я тебя дождался! Скажите всем, сын возвратился мой! Готовьте пир, все лучшее несите! Не плачь, сынок, теперь все позади. Ты дома, ты со мной, гостей зовите!» И снова сына он прижал к груди. А старший сын на поле днем трудился. Он возвращался вечером домой, а дома пир. И старший удивился. Ему сказали: «Брат вернулся твой». Но старший заходить в дом отказался. Сердитый бросил он отцу прек: «Служить тебе столько лет старался, а для меня ты сделать пир не мог? Я был тебе покорен и послушен, а этот сын твой, блудник он и вор, и праздник для него не видеть лучше». Так за укором сыпался укор. Все выслушал отец, потом промолвил: «Сын мой, не так. Я все отдать готов и для тебя стол до краев наполнил. Вернулся брат твой под отцовский кров. Он был неправ, но я его прощаю. Как будто бы из мертвых он восстал. Нашелся дома сын. О, как я счастлив! Иди, садись. С тобой, брат, встречи ждал. За стол сесть рядом? Ни за что на свете! Я не хочу переступить порог». В гневе старший сын отцу ответил: он в сердце младшего вместить не мог. Я знаю старших. Видела такое, когда прощал вернувшихся Иисус. Одно им вспоминали, и другое, и над прощенными вершили суд. Измученных, оборванных, уставших Господь готов был снова в дом принять. Но появлялся кто-нибудь из старших и не хотел вернувшихся обнять. И старший брату говорил с укором: «Я возвращению твоему не рад. Достойно все, что сделал ты, позора. Ты мне не брат. Да, плохо убегать из дома отчего, но хуже втрое брата не простить. Я не бегу. Мне никуда не хочется. И среди старших не хочу я быть. Хочу по-божьему любить, любить».

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Третья книга Моисея, Левит, глава 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо.

0: мяса, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тела будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым, пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде, и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист. Священник объявит его чистым. Если у мужчин или у женщины на коже тела их будут пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже. Он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый. Он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый. Он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожей на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист, нечист!». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана, жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. Третья книга Моисея, Левит, глава 14. И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана. Если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перс свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности». А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его, после того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и 1 овна в жертву повинности для потрясения. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет 1 овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и 1/10 часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его, 1 из птиц в жертву за грех, а 2 во всесожжение, и принесет их в 8-й день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертву повинности и лог елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом, и заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого, из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение. И вместе, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным. И очистит священник очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: „У меня на доме показалась как бы язва“. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В 7-й день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, а дом внутри пусть весь оскоблят. И обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое. И возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести в доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит дом, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он 2 птицы, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и заколет 1 птицу над глиняным сосудом над живой водою, и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом 7 раз. И очистит дом кровью птицы и живой водою, и живую птицу, и кедровым деревом, и иссопом, и червленой нитью, и пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе. 3 книга Моисея, Левит, глава 15. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста. И всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания, и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его». Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечисто будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто, и все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет 7 дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжение очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. 8-й день возьмет она себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и принесет их к священнику ко входу скинии собрания. И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтоб они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди их. Вот закон об имеющем истечении и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистой. 3 книга Моисея, Левит, глава 16. «И говорил Господь Моисею по смерти 2 сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли, и сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет 2 козлов в жертву за грех и 1 овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет 2 козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, 7 раз покропит кровью с перста своего, и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. и выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего 7 раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ. А тук жертвы за грех воскурит на жертвенники. И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением. В 7-й месяц, в 10-й день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное». Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением. Очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею.
1: Господь — свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. 1 Иоанна 3:23. Такие слова написал апостол Иоанн, вдохновленный Святым Духом, обращаясь к христианам. Каждый раз, собираясь на церковное богослужение, мы надеваем чистую выглаженную одежду, а потом смотрим в зеркало, все ли у нас в порядке. Не думая, чтобы кто из нас, встав утром с постели, не умывшись, не причесавшись, пошел бы на собрание людей, где все могли бы заметить его неопрятность. Ведь каждый рожденный свыше христианин направляется в небо, в присутствие самого Бога. Если это так, то не должны ли мы тем более тщательно подготовить себя ко встрече с Господом? Писание говорит, мы должны очищать себя, так как в небесный Иерусалим не войдет ничто нечистое. Откровение 21:27. Каждый христианин нуждается в очищении своей души. В Библии об очищении сказано 154 раза. На церковное богослужение в спешке мы можем прийти и неумытыми. Это грех не к смерти. Но в Царство Божье никто не войдет с неумытой душой. Потому псалмопевец Давид молится: «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Сердце чистое сотвори во мне». Псалом 50. К сожалению, многие верующие любят очищать других, забывая о собственном очищении от осуждения ближнего, а также от зависти, от сомнения, от гордости и тому подобной духовной нечистоты. Вспомним еще одну молитву псалмопевца Давида. «Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега». И Бог ответил на его искреннюю молитву. Как быть нам, если Дух Святой обличает и указывает нам на нечистое в нашем сердце? Ответ находим в Библии. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Рай — это не только место, это внутреннее состояние очищенной от греха и всякого зла души. И если человек умирает не спасенным от греха, в каком бы виде этот грех ни проявлялся, он останется в таком состоянии навеки. Вспоминаю рассказ из жизни евангелиста Иоанна Марка Галустьянца. Однажды известный на весь Тифлис богач пригласил в свой дом всех проповедников. Марк в то время работал сапожником, и, оставив работу, он пошел на приглашение. Одежда на нем была рабочая, естественно, довольно грязная, а на руках еще оставались неомытая сапожная краска. Иоанн Марк был поражен, увидев в доме богача накрытые белоснежными скатертями столы, а на столах серебряные приборы. «Меня бросило в пот», — рассказывал брат Марк. «Я не знал, что делать». Приглашенные садились за стол. Выхода не было, и я сел за стол. Не зная, как себя вести, я готов был залезть под стол, лишь бы меня не видели, и был очень рад, когда обед закончился. Вот как чувствовал бы себя и грешник, оказавшись в раю. Каждый необращенный грешник носит ад в себе самом. Освободиться от него можно только через принятие веры в сердце Иисуса Христа как своего Спасителя. Только Христос может изменить сердце грешника, очистив его от всякого греха. Вспомним жену Лота. Она вышла из Содома вместе с другими членами семьи.
Но почему она нарушила приказ ангела и оглянулась назад? Потому что она вышла из Содома, но Содом не вышел из нее. Ее сердце оставалось в городе, обреченном на уничтожение. Человек на всю вечность остается в том состоянии, в каком его застанет смерть. Вот почему многим верующим приходится долгие годы лежать на больничной койке и проходить через процесс очищения и приготовления для перехода в вечность. Как происходит очищение души и обновление духовной жизни? Что для этого нужно? Первое – увидеть себя в свете Слова Божьего. Второе – желать очиститься от всего нечистого. Третье – покаяться во всем, на что укажет Святой Дух. Без этого очищение души невозможно. Очищение души и духа – это внутренний процесс. Неразумно мыть посуду только снаружи, а внутри оставлять ее грязной. Так, я помню, мыла посуду моя дочь, а после мать должна была эту посуду перемывать. Но дочери было 5 лет, и это простительно. А ведь многие верующие поступают именно так. Очищают себя снаружи, формально, забывая о внутреннем очищении сердца и характера. Если человек заботится больше об одежде, нежели о своей душе, мало от этого пользы. Будем помнить слова Христа. «И потому узнают вас, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13:35. Апостол Иаков пишет: «Все мы много согрешаем. Всем нам нужно очищение. Маленьких грехов не бывает. Всякий грех отделяет нас от Христа. И если мы надеемся на встречу с Господом, мы просто обязаны беспристрастно следить за собой и очищать себя, так как Он чист». Вспоминаю, как после моего возвращения с фабрики жена встречала меня со словами: «Сразу же принимай душ и переоденься». И я это делал. А после самому было хорошо и другим приятно. Чистота тела во многом напоминает чистоту души. В этом есть аналогия. Я люблю целовать своих маленьких детей после их купания, когда они чистенькие, в свеженькой пижаме. Даже хотелось их понюхать, пахнут приятно. А когда мои дети после игры на улице приходят домой грязные, потные, целовать их не было желания. Хотя я любил их по-прежнему. Мы идем навстречу Господу, и очень важно встретить Его в чистом одеянии. Тот, кто не имеет надежды на встречу с Господом, не думает о своей нужде в очищении. Оставаясь грязным, он часто грязнит и других. Душа человека очищается в слезах покаяния и возрождения к новой жизни. Но и после возрождения микробы и бациллы греха могут проникать в душу и поражать ее. И потому нам часто приходится переносить тяжелые испытания, проходить через огонь страданий, чтобы выйти из них, как очищенное огнем золото. Так Господь готовит к переходу в вечность некоторых своих детей. Нам нужно как можно чаще подходить под свет Слова Божия, чтобы вовремя увидеть в душе чужеродные элементы и избавиться от них. Это нельзя откладывать на завтра, ибо Христос может прийти за Своей Церковью в любой момент. Когда-то я читал рассказ о мальчике, который был болен лейкемией. Доктора сказали родителям, что ему осталось жить 1 неделю. Родители спросили ребенка в присутствии корреспондента о его последнем желании. «Что бы ты хотел, сынок? Мы сделаем это для тебя». «Я хотел бы увидеть президента Америки», — ответил мальчик. Это было во время президента Эйзенхауэра. После завтрака президент просматривал газеты и взглянул на заметку «Последнее желание» о больном мальчике
и ему пришла мысль посетить больного немедленно. Было раннее утро, и отец был еще в постели, когда раздался звонок. Отец с заспанными глазами, непричесанный и в пижаме, открыл дверь. Перед ним стоял президент и его адъютант. «Проведите меня к больному мальчику», — сказал президент. Через 5 минут президент уехал, а отец сказал жене: «Я все отдал бы за то, чтобы одетым и причесанным встретить президента». Вот так внезапно придет и Христос за своей церковью. Готов ли ты к этой встрече? Спросим каждый самого себя.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Обильных вам Божьих благословений!

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Тема моей проповеди – это «Всемогущий Бог, являющий чудеса». Псалом Асафа, 77, с 3 стиха. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил». Вот Господь сотворил институт семьи и брака на земле не для того, чтобы просто плодиться и размножаться, не для того, чтобы просто накапливать материальные блага и учить детей своих заниматься бизнесом. Господь сотворил институт отцовства для того, чтобы из рода в род передавалась истина. «Живи на земле и храни истину». И отец – это самый главный канал информации передачи истины. Это самый авторитетный источник для детей, чтобы передавалась истина о Боге, о богопознании. И если мы только приносим в семью материальные блага и не передаем эту истину детям, то мы не выполняем роль отцовства, которую Бог возложил на семью. Это очень важно. И Писание говорит, что отцы должны детям возвестить, грядущему роду, внукам своим, силу Его, чудеса Его, чтобы дети были, умели возлагать надежду на Бога в кризисных обстоятельствах. Есть многочисленные чудеса. Вы знаете, Бог явился Аврааму с таким словом: «Я Бог всемогущий, Эль-Шадай». И Бог всемогущий, всемогущий Бог необъятной вселенной, Он создал законы, но Он не ограничен этими законами, которые Он создал. Поэтому жена твоя Сара в 90 лет родила сына, да? Поэтому Господь ходил по водам, Господь воскрес из мертвых, Он не ограничен законами физики, гравитации, медицины, которую Он создал. Он Бог всемогущий. И для нас очень важно изучать тему Божьего всемогущества, потому что вот есть три таких источника изучения всемогущества Бога. Бог в Библии, Бог в творении и Бог в истории. История церкви, народа израильского нам открывает всемогущего Бога. Когда Господь послал Моисея к фараону, Он его послал с такими словами: «Я Господь, я Господь». Не фараон Господь, а я Господь. И это вот было начало чудес. Он сказал: «Поражу, простру руку мою, поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него, и после того он отпустит вас». Все казни в Египте – это суд над богами египетскими, потому что одно из божеств отвечало за вот одно из тех направлений, которые Бог совершал в виде казни. Да? Бог посрамил божества египетские, поразил его великими чудесами. Вы знаете, прошло много лет, умер Иисус Навин, умер весь род, современники Иисуса Навина, хорошо обустроились на земле, в земле обетованной, разошлись по пределам своим и стали заниматься бизнесом, появилась хорошая, размеренная, спокойная жизнь и забыли чудеса Божьи. Так написано: «Забыли дела Его и чудеса Его, которые Он сотворил». Знаете, отступничество от Бога начинается с забвения. Вот начало отступления – это забвение. Живем хорошо, жизнь хорошая. Зачем нам нужно прошлое вспоминать? Начнем все с чистого листа. Зачем нам рябошапка, история братства, история в Советском Союзе? Зачем это все нам надо? Мы вот, у нас новая жизнь, в новой стране, все заново начнем. Знаете, история отступничества начинается с забвения. Забвения дел Божьих. Вы знаете, Моисей, вернее, Иосиф, находясь на вершине власти в Египте, он не забыл веру отцов своих, Авраама, Исаака, Иакова. Он перед смертью своей завещал о костях своих, говоря о том, что Бог отцов моих, Авраама, Исаака, Иакова, Он сказал, что Бог посетит вас, не забудьте кости мои вынести. Он не сказал, что это история моих отцов-скотоводов, которые были скотоводами. Она мне не интересна. Начнем с чистого листа. Скотовод Авраам, Исаак, Иаков, мерзок для египтян всякий пастух овец. Вот сейчас жизнь началась хорошая, на вершине власти. Он и так не сказал, он дорожил наследием драгоценной веры своих отцов. И поэтому я всегда задаю вопрос, а вы знаете драгоценную веру Ивана Рябошапки? А вы знаете о драгоценной вере Ивана Вениаминовича Каргеля? А вы помните об этих чудесах, которые Бог явил в Советском Союзе? А вы рассказываете о драгоценной вере Батурина, Бойко, Антонова, Храпова, Крючкова? Вы рассказываете детям своим о том, как Господь, великий всемогущий Бог, разрушил кремлевские безбожные идеологические стены в 91-м году и явил всему миру, что Он Бог всемогущий. Вы не забыли чудеса Божьи, друзья? Они забыли дела Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Забвение приводит к отступничеству. Пришло время, когда умер Иисус Навин, и вот Господь встречает Гедеона, и явился ему ангел Господень, сказал: «Господь с тобой, муж сильный». И Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь, предал нас в руки манитян». Вот интересно, что когда заканчивается богоугодная жизнь, и чудеса заканчиваются. Понимаете, по инерции ничего не бывает. Мы не можем сказать, что Бог нас по инерции будет благословлять на тысячу родов, потому что у нас такое победоносное братство, у нас такое пробуждение было 65 лет тому назад. Наши братья в тюрьмах сидели, теперь по инерции Бог нас будет благословлять. По инерции ничего не происходит. Ты можешь родиться в благочестивой семье Давида и быть Авесоломом негодным. Ты можешь родиться в самой прекрасной семье священника Садока и быть Садукеем, который распял Господа славы. По инерции благословение не передается. Когда мы начинаем делать зло, чудеса заканчиваются. И Бог предал нас в руки мадимитян. И Гедеон заметил, что Бог оставил нас. Бога среди нас нет. История есть. Воспоминания есть о чудесах, только чудес нет. И вот наша задача, друзья, жить так, чтобы всемогущий Бог, имя которому чудный, а Он во все времена чудный, всемогущий, чтобы Он и сегодня продолжал в жизни нашей являть свои чудеса. Это наша задача. Написано: «Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил Он, знамения Его и суды Его». Вспоминайте, много содел ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Вот и сегодня я тоже хотел проповедовать о Божьих чудесах, но они превышают число. Но тем не менее, я все-таки хотел бы наше внимание сосредоточить на этом, что Бог всемогущий, имя Ему чудный, и у Бога нет слабых десятилетий. Нет слабых десятилетий. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. У нас не музейный Бог, который ушел в музеи. Он сегодня такой же всемогущий, как во времена Авраама, как во времена Фетлера, Яна Гуса, Лютера и наших отцов, которые строили свою жизнь, уповая на Бога. Мне бы хотелось бы вот немножко возбудить вас память, напомнить о некоторых чудесах Божьих в истории нашего братства. Я думаю, что это будет очень полезно. И хотя думаю, что поколение моих ровесников, они и так об этом знают, но для молодежи это будет полезным напоминанием. Ну, есть разные чудеса, друзья, есть разные чудеса. Вот мы считаем, что я считаю, что любое покаяние, обращение к Богу – это чудо. «Сын мой пропадал и нашелся, был мертв и ожил, оживляет только Бог, мы не в силах дать рождение свыше своим детям». И когда мы видим чудо рождения свыше, это чудо, это Господь. Но мы также должны замечать вот эти чудеса Божии в жизни церкви, в жизни народа Божьего. Вы знаете, вот я бы, ну, как бы несколько блоков чудес Божьих сгруппировал и постараюсь некоторые примеры привести. Чудо великих перемен, я так назвал. Чудо великих перемен. Написано, будут гнали меня, будут гнать и вас. Слушали меня, будут слушать вас. Но ни гонимых не слушают, слушают только гонимых. Сначала будут гнать, а потом будут слушать. Из уст мучеников будут переписывать свои федеральные законы, как это было во время Даниила. Сначала в львиный ров, а потом указы писали, только Богу Даниила поклоняйтесь. Так было, братья и сестры, и в нашей стране. У нас было 5000 человек лет отсиженных в вузах. У нас были тысячи узников, и каждый судебный процесс надо рассматривать как благовестие на скамье подсудимых, когда не свои интересы наши братья защищали, а интересы церкви. Это была мощная евангелизация богоборческой империи на скамье подсудимых. И что произошло? Все то, о чем братья говорили на скамье подсудимых, потом переписывали федеральные законы. Мой отец в 82-м году, находясь в штрафном изоляторе в лагере строгого режима, написал Леониду Ильичу Брежневу, главе государства, открытое письмо и до ответа отказался принимать пищу. 23 суток он не принимал пищу. Он ждал ответа, и ответ пришел. Леонид Ильич Брежнев умер. Это был ответ. А еще через 7 лет все то, о чем он писал в этом письме главе государства, все исполнилось. Он писал о том, что необходимо освободить узников и реабилитировать их. Появился закон о реабилитации жертв политических репрессий. Он писал о том, что заключенным надо дать Библию в зоны. Сегодня во всех тюрьмах и лагерях России есть молитвенная комната, где лежит Библия, и к ней есть доступ всем заключенным, свободам. Мы об этом писали, ходатайствовали. Мы писали многие вещи, что необходимо дать разрешить издавать Библию. У нас сегодня каждый год издательство «Христианин» 220 тонн бумаги перерабатывает на Слово Божие, на трактаты, на литературу, кто раздается безвозмездно. Это из области Божьих чудес, перемен. Знаете, перемены произошли. Из уст мучеников переписывали законы, отменяли законодательство религиозных культов, отменили 6-ю статью Конституции, которая закрепила за коммунистической партией руководящую роль, потом распустили Совет по делам религии, потом дали верующим возможность получать высшее и среднее образование, чему было запрещено до 91 года. Получилось, верующие получили разрешение проходить альтернативную службу, и все это переписывали из уст мучеников. Это мы писали, это мы говорили, это мы ходатайствовали, за это в тюрьму шли. И весь мир внешний стал меняться. Вы знаете, в 91-м году, 25 декабря, в день Рождества Господа Иисуса Христа, глава нашего государства Михаил Сергеевич Горбачев снял с себя полномочия президента, передал ключи от ракетных установок другому правителю, знамя СССР опустили, и страна получила новое наименование «Россия». В день Рождества Господа Иисуса Христа атеизм капитулировал, и вот эта богоборческая империя, она исчезла, как Римская империя, как Ассирийская империя, Вавилонская империя, потому что касающийся вас касается зеницы ока моего, братья и сестры. Народ Божий прошел через освящение, и Бог совершил над нами чудо освобождения. Он сказал атеизму: хватит, доселе дойдешь, а дальше не перейдешь. Вот почему перестало существовать это атеистическое мировое могущество. Почему мировое? Потому что оно не ограничивалось только одной нашей страной, которая занимала 1/6 часть планеты. Даже мусульманские страны, африканские страны и 10 стран социалистического содружества, они были подчинены этой богоборческой марксистской идеологии полземного шара уже голосовали за атеистическую модель управления миром. Полземного шара. У нас был лозунг такой: «Всемирный Советский Союз, пролетарии всех стран, соединяйтесь». Коммунистические партии были и в Америке, и в Германии, и во всех странах. И была цель захватить весь мир под этот и богоборческую такую идеологию. Но вот там, где был престол сатаны, вот там прозвучал голос Антипы, и хотя он был мучеником, но Господь разрушил все это. Ни в Румынии, ни в Албании, ни в Югославии, ни в Венгрии возникло это движение, а в России, где был престол сатаны. Откуда это все богоборчество шло на весь мир? Именно там Господь возник, великое пробуждение 20 века. Там служители Божьи сказали: да, уступок больше не будет, Христос глава церкви. Компромисса не будет, умрем, но не уступим. И Господь стал действовать могущество. Написано: верою угашали силу огня, верою. Вы знаете, есть такой, был такой девиз европейского баптизма о том, что свободная церковь в свободном государстве. А у нас был другой девиз: церковь должна быть свободной в богоборческом государстве. Помните, царь троих юношей бросил в печь связанными, а они там были не связаны. И он удивился: как это? Мы связанных бросили в печь, а они там в печи не связаны. Друзья, мы получили свободу в печи. Мы были не связаны в век самых лютых гонений. Мы получили свободу не с высоты царского престола, а в духе. Мы проводили независимые собрания, юбилейные служения, избирали служителей и ни с кем не советовались. И мир смотрел на это чудо и удивлялся: как это? Все связаны, даже журнал «Крокодил» подвергается цензуре, а Совет Церкви издает бесцензурные вестники истины. Как это? Это из области чудес. Посреди стихии огненной мы были не связаны. И утверждали, что Господь является главой церкви, и мы обрели свободу в условиях несвободы. Братья и сестры, это из области Божьих чудес. Рассказывайте об этом детям своим. И не надо скромничать. Бог всемогущий посетил нас и все изменил. Хотел бы еще вот такое направление Божьих чудес, о Божьих чудесах рассказать. Чудеса Божьей охраны. Чудеса Божьей охраны. Несколько примеров хотел на эту тему привести. Мой отец последний раз видел своего отца, когда ему было 7 лет. Его уводили в Ленинграде из их квартиры, арестовывали ночью. А потом началась блокада города Ленинграда. В 41-м году был лютый мороз, голод. И больше миллиона жителей блокадного Ленинграда умерли от голода. Всех собак съели, всех кошек съели. Ни одна собака не бегала, не лаяла на улицах Ленинграда. А потом начали детей своих поедать. И мой отец вспоминает, что ему было 10 лет, когда они жили на Васильевском острове в коммунальной квартире. Там было еще 3 семьи в соседних комнатах. Все соседи умерли, все. Я, говорит, 10-летний мальчишка участвовал в похоронах моих соседей. Ну, какие похороны? Просто заворачивали в белую простынь, выволакивали трупы, у подъезда складывали, ночью проезжала машина и в братскую могилу их увозили. Так вот, все соседи умерли. Говорит, а в нашей семье, у вдовы, мамы моей, было 4 детей, и мы все выжили. И не только выжили, стали членами церкви. И не потому, что запасы были какие-то, хлеба или материальное изобилие, а потому, что у нас был Бог всемогущий, который во время лютого, во время голода хранил святых и верных. Братья и сестры, а как Господь их сохранил жизнь? Там тоже интересная история произошла. Моя бабушка Агриппина Михайловна, когда несла очередную пайку хлеба, у них были хлебные карточки, на одного человека было положено 125 грамм хлеба в сутки. И вот она каждый день ходила за... отоваривалась хлебом. И когда она несла хлеб домой, она увидела на развалинах дома женщину с 2 детьми. Бомба попала в их дом. Зима, ночь приближается, и женщина с 2 детьми на развалинах. Она говорит: барышня, вы что тут делаете? Она говорит: а мне некуда идти, дома у нас нет. И моя бабушка, добрейшей души человек, говорит: барышня, У меня четверо детей, у вас двое, под одним одеялом все места хватит. Один диван у меня, всем нашим детям места хватит. Пойдемте ко мне. И вот папа мой вспоминает, как говорит, под одним одеялом мы шестеро детей грелись. Почему грелись? Потому что стена, потому что от взрывной волны стекла в окне не было. На улице мороз минус 30, в квартире холодно. И мы, говорит, постоянно грелись под одеялом, чтобы не замерзнуть. Ходила только мама за пайкой хлеба. А эта женщина оказалась женой полковника чешской армии. Ее муж, дядя Вацлав, нашел свою жену в блокадном Ленинграде. И в знак благодарности, что, говорит, моя мама приютила его детей, он написал в свой военный литер всех нас шестерых детей, как своих собственных детей. И на военной машине мы были эвакуированы из Ленинграда по Ладожскому озеру. Там военным только такая привилегия была. И я на одни сутки стал сыном полковника. А моя мама была в его литере написана как родная сестра. Братья и сестры, это из области чудес Божьей охраны. И мой отец вспоминает, когда мы прибыли на ту сторону Ладожского озера, то первое, на что я обратил внимание, собаки там лают. Значит, жизнь есть. Значит, жизнь сытая. Потому что собак уже давно съели в Ленинграде. Ни одна собака не лаяла. И Бог сохранил жизнь нашим родителям. Не потому, что запасы были большие, а потому что мой дедушка, умирая в тюрьме, молил Бога, сохрани жизнь моей семье. И Бог слышал эти молитвы и охранял. Друзья, это из области чудес Божьей охраны. Мне рассказывал наш брат Евгений Никифорович Пушков, узник нашего братства, служитель, поэт, композитор, вы его знаете. Он мне рассказывал, что он 15 дней его держали в камере с заключенными, которые болели открытой формой туберкулеза, чтобы он там заболел и сгнил и умер в этой камере. Но чудо состоит в том, что наш служитель не заболел. Все откашивались кровью, все были доходяги в этой камере. 15 суток он среди них общался, туберкулезная палочка везде вот витала в воздухе. А Господь послал над ним охрану свою. И не повредили здоровье нашего. Это что? Это из области Божьих чудес, братья и сестры. И таких историй у нас есть очень много, как Бог чудный, великий, всемогущий хранил рабов своих. В отчаянных обстоятельствах они не отчаивались. Наш брат Геннадий Константинович Крючков 18 лет находился в конспирации в городе Вентспилс на берегу Балтийского моря в Латвии в доме одного пастора зарегистрированной церкви латыша. И знаете, над ним исполнилось слово, что веру избегали острия меча. Его искали даже, и не только искали в нашей стране, прибегали к услугам экстрасенсов, колдунов, магов, чтобы они нашли место его, где он находится. А под крыльями своими раб Господен был в безопасности. И не просто он там сидел и прятался. К нему за эти 18 лет приехало на собеседование 102 брата. 102 встречи. Тайно приезжали, уезжали, советовались, совещались. Он знал, он держал руку на пульсе всей жизни братства, взаимодействовал с народом Божьим, но Бог простер над ним свою охрану, и никто не мог найти место обитания. Было бы у них больше силы, чем у Бога Всемогущего, то точно бы нашли. А Господь сохранил для нашего братства, чтобы духовный центр, он был недосягаем для этих безбожников. Я хотел бы еще рассказать об одном чуде Божьей охраны на границе. Вы знаете, тщательно обыскивали всех иностранцев, которые приезжали в Советский Союз, и было такое у всех пограничников установка, нельзя больше двух Библий в одни руки одному иностранцу. Вот более двух Библий нельзя было. Иногда иностранцы брали с собой Библии, оставляли. Ну что такое две Библии даже на одну церковь? Это ни о чем. Хотя в церквах в то время у многих были переписаны рукописные Евангелия, рукописные песенники. Некоторые все-таки умудрялись привозить 20-30 Евангелий, знаете как, обвязывали себя вокруг талии плотно Евангелиями туристки, женщины. Вот так плотно-плотно свою талию обвязывали. Евангелиями. И потом проходили границу, потом развязывали все это, и вот так оставляли. Такой подарочек был. 20-30 Евангелий. Вот помню, мой отец, он жил в Ленинграде, он взаимодействовал с этими финскими курьерами, туристами, которые так привозили Евангелие. И одна женщина, финка, говорит: «Михаил Иванович, совершите надо мною молитву с возложением рук. Я хочу много Библии вам привезти. Я не знаю, как это будет, но я верю, что Бог всемогущий. Помолитесь надо мною». И он говорит: «И я совершил над ней по ее вере, по ее дерзновению молитву с возложением рук». И вот наступил день, когда она сказала: «Встречайте меня в такой-то день на таком-то месте». И мы, говорит, встретили ее Мерседес, полностью груженный Библией. Библии заднего сидения не было, прямо до окон. Открываешь дверь, и вся Библия вываливается. Там даже прятать не нужно было. На ее разгрузку одного Мерседеса нам нужно было 4 ходки наших москвичей, чтобы один легковой Мерседес разгрузить. И говорит, мы удивлялись, как это у тебя получилось? Где на границах тщательно обыскивают, все просматривают. Это, братья и сестры, тоже история из области Божьих чудес. Она рассказывает: вы же, говорит, надо мной помолились, а Бог у нас всемогущий. Я встала в очередь, и мой автомобиль подходит к границе, финско-советской границе. И вот, говорит, пограничник отсчитывает, подходит к моей машине и показывает на штрафную площадку. Там будет особый досмотр. Ну, думаю, все, приехала. Заезжаю на площадку, а мне приносят цветы, вручают, оркестр, букеты цветов, фотографии делают. Оказывается, он говорит, мне торжественно объявляет пограничник: «Ваша машина миллионная, пересекающая границу, и вам разрешается проехать без досмотра». Вручили букет цветов, и я поехал. Вот, братья, я к вам приехала. Братья и сестры, это что, совпадение? Бог всемогущий, братья и сестры. Великий наш Бог, чудный Бог в 20 веке, Он пришел к нам и наполнил Своей славой народ Божий, чтобы мы с вами не думали так примитивно о Боге, что молюсь, а кто знает, есть обратная связь, это атеизм. Настоящая вера, это надо верить, что Бог, Он ищущим Его воздает, всегда обратная связь есть с Богом чудной. Бог всегда отвечает на наши молитвы, Бог участвует в нуждах святых и верных. И вот нам сегодня бы учиться вот этому упованию, этой вере наших отцов. Воистину, наш Бог чудный. Он наполнил Библиями, Священным Писанием наши изголодавшиеся церкви, общины, где были рукописные Евангелия, сборнички и так далее. И все наполнилось благословением. А потом они дерзнули больше. Финские домики, а знаете, перевозили на машинах длиною 25 метров. Такие были длинномерные машины, которые везли финские домики через Финляндию, Румынию, заезжали на территорию Молдавии, а потом дальше ехали до Греции и так далее. А вот в этих финских домниках были тайники. И в одна из таких поездок разгрузили 50 тысяч Библий в этом финском домике, они были спрятаны. И наши братья на КамАЗах разгружали и развозили это по всему Советскому Союзу. Это в Молдаване, это наши братья, жертвенные в Молдавии, были способны на такие операции по развозке, по приему контрабандного товара в виде Библии, развозки по всему Советскому. Мне мой отец рассказывал, как он это организовывал. Он организовывал прием этих фур и развозку по Советскому Союзу. А вот представь себе, надо проехать из Кишинева на Урал или в Сибирь или Казахстан, это сотни постов ГАИ, как развести? И вот он приехал в Кицканы, вот есть такой поселок Кицканы в Приднестровье у нас, там братья разводили груши, у них фруктовые были плантации, груши, яблоки. Он говорит: «Братья, в этом году ваш урожай надобен Господу». А они там выращивали груши и везли их в Архангельск, продавали хорошо. Они все такие, знаете, ароматные, вкусные. Хорошие молдавские груши. И он говорит: «В этом году ваш урожай надобен Господу». А это как понять? А вот как. У нас будет грузовик 5 тонн Библии, а сверху 3 тонны груш. Под прикрытием груш Библии должны достигнуть Урала, Казахстана, Сибири. И вот так вот все эти 50 тысяч Библий развезли под прикрытием груш и яблок. развезли, распределили, и ни одна машина не попала под подозрение. Друзья, что это? Это из области Божьих чудес. У нас короткая память, мы это быстро забываем, понимаете? Возвещайте детям своим, чтобы они возлагали упование на Бога, что наш Бог всемогущий Бог, и у нашего Бога нет слабых десятилетий. В любое время наш Бог всегда всемогущий, надо жить свято, чтобы Он наши молитвы слышал и отвечал на них. Есть еще такое чудо, направление такое, как финансовое чудо, знаете, финансовое чудо. Вот есть такой кувшинчик, где всегда на донышке никогда не кончается. Помните историю про такой кувшинчик? Там всегда на донышке и никогда не кончается масло. Помните? Она, вдовица эта сарепская, приняла пророку Илью, и у нее всегда было на донышке, всегда было финансовое чудо. Вот есть такой кувшинчик, где никогда не кончается. Никогда не бывает много, но никогда не бывает недостатка. И вот мы это пережили. Вот Геннадий Константинович Крючков в братском листке, посвященном 20-летию нашего братства, в 81-м году писал такие слова. Мы выходили, ничего не имея, кроме веры в Божье обетование, и вошли в чудо. Вот что означают эти слова? Мы выходили, ничего не имея. Я немножко поясню эту фразу, что за этой фразой стоит, чтобы нам лучше понимать, вот как бы вот ощущать смыслы, вот эти глубокие смыслы этих важных слов. Дело в том, что в 61-м году, когда были написаны послания, было сказано слово правды, был распространен призыв к тому, чтобы идти путем независимости, создавать независимо от государства съезд, очиститься, избрать новое руководство, поставить в руководстве братства святых и верных. Было слово сказано, знаете, в набат братья ударили, и это вызвало ожесточенную волну сопротивления со стороны по церковным каналам и по линии КГБ, милиции, Комитета государственной безопасности, началась слежка, прослушка. И Геннадий Константинович уже через 2 недели, возвращаясь из Москвы домой, его встречают на вокзале, Курском вокзале в Москве, на железнодорожном вокзале. Говорят: Геннадий, дом окружен, за ним постоянная слежка. Если ты сейчас приедешь в Тулу, тебя арестуют. А кто дальше поведет? Ну, тебя арестуют, и что дальше? А послания уже распространились, а народ Божий уже оживился, ожидая движения дальше. Домой возвращаться нельзя. И он говорит: у меня было 3 рубля в кармане. Вот с этим троечком надо было начинать осваивать конспирацию. Не было церковной поддержки, не было такого понятия, чтобы поддерживать служителей, финансировать, жертвовать. Народ Божий не был воспитан. Вот говорит: у меня дома осталось 9 детей, дом возвращаться нельзя. Идти некуда, и надо было идти на квартиры с 3 рублями в кармане. Вот так начиналось. Мы выходили, ничего не имея, и вошли в чудо. И Господь наполнил своим благословением. И у нас сегодня есть семинарии, и библейские курсы, и регенские курсы, и семинары композиторам. У нас издательство, у нас 1500 домов молитвы, у нас 9 независимых съездов, у нас независимость от государства. И Господь нам все послал, друзья. Это разве не чудо? Вот неиссякаемый. А у нас были времена, когда у нас было больше 200 узников, и у них было 500 детей на иждивении, всех детей надо было содержать, каждому ребенку по 30 рублей в месяц, оплачивать все поездки на свидания, на самолеты, на поезда, и ни одна церковь бы с этим не справилась. Для этого нужно было братство, всем братством, чтобы у узников было успокоенное сердце, чтобы они не переживали, что кормильца нет в семье, и у детей хлеба нет. И церковь усматривала эти нужды. Вы знаете, это было тоже из области Божьих чудес. Финансовое чудо. Господь усматривал все эти материальные нужды, чтобы народ Божий не нищенствовал, не терпел бедствия и голод, когда братья находятся в узах. Мой отец построил больше 30 домов молитвы, не имея ни одного цента в кармане. Он всегда говорил: братья, надо верою планировать победы. Я, говорит, через год приеду к вам на открытие дома молитвы. Они даже не собирались строить. И он возбуждал в них этот дух, что у нас есть Бог всемогущий, и надо думать о благе будущих поколений. И, как правило, он через год приезжал на открытие дома молитвы. Он говорил всегда так: есть незавершенное строительство жилых и коммерческих зданий, но я не видел ни одной недостроенной церкви. Такого еще никогда не было, чтобы церковь начала строиться и не закончилась, потому что карманы пустые. У нас есть спонсор на небесах, это наш Господь. И надо от Господа вот начинать богоугодные проекты, и Он будет наполнять наши кошельки и будет посылать нам помощь. И вот так строилось, и дома молитвы строились, не потому что спонсоры были, а потому что вера была во всемогущего Бога. И все хорошо заканчивалось. Братья и сестры, а там, где есть вера, там всегда будут чудеса. Ко мне приехал Степан Григорьевич Германюк и рассказал историю, когда он совершал служение на Дальнем Востоке. Есть у нас такой хороший брат-старец, ему 93 года, он все еще жив, он среди нас. Он много потрудился для Господа, узник, верный служитель. И вот он рассказывал, что к нему на Дальний Восток, где он там жил, в Хабаровске, приезжает женщина из Уссурийска в положении, со слезами и скорбящим духом. И рассказывает, что у нее третья беременность, и врачи сказали, что у вас родится урод, и вам надо избавиться от этой беременности. А муж сказал, что это, если от этой беременности не избавишься, то я с тобой разведусь, в моих планах не входит быть многодетным отцом с ребенком-инвалидом. И перед ней перспектива остаться вдовою, с тремя детьми, с ребенком-инвалидом, муж уйдет. И вы знаете, она сильно приуныла. И приехала к служителю поплакать. Что делать? Как быть? Служитель Божий ободрил ее, укрепил ее упованием на Бога. Целый день провел в общении с ней. И она утешенным сердцем вернулась домой. И вот он ожидает от ней весточки. И вот приходит весточка от нее после того, когда в роддом ушла. И она пишет ему: Степан Григорьевич, родился мальчик, прекрасный видом, и муж покаялся. Муж покаялся, братья и сестры. Вот там, где есть вера, там есть чудеса. А где мы живем по своей логистике, по принципам целесообразности, там нет чудес. Там нет чудес. Для того, чтобы чудеса были в жизни, надо веру. А за эту веру надо платить, поэтому она драгоценная. Дешевая вера не бывает. Она драгоценная, потому что за нее платить надо. Надо уповать на Бога в отчаянных обстоятельствах. И вот так детей принимали. Это разве не чудеса? И сколько таких чудес в жизни народа Божьего? Их великое множество. Я хотел бы еще немножко рассказать о чудесах стойкости и верности до смерти. Это тоже из области чудес. Вы знаете, чудо не в том, что мы хорошо начали, а хорошо закончили. Будь верен не до первого испытания, не до первого штрафа, не до первой болезни, а будь верен до смерти. И вот стойкость святых до смерти – это из области Божьих чудес. Когда Господь наполняет силой быть верными до смерти. Янгуса в 46 лет бросили в костер, и когда он умирал в костре, он пел песни, он с песней на устах умер. Написано, одни веру угашали силу огня, а другие веру сгорали в огне. Одни веру избегали острия меча, а другие веру умирали от меча и расстрелов. Одни веру заграждали уста львам, а другие веру растерзаны были львами. Друзья, вера изменяется не результатом, а вера изменяется позицией. Царь, богам твоим служить не будем. Если чудо не произойдет, умрем, то не уступим. Вот в чем вера. Позиция, вот она вера. А за результат отвечает Бог. И только Бог знает, что послужит к Его славе больше. Твоя жизнь, чудесным образом спасенная, или твоя смерть прославит Бога, и твоя стойкость до смерти. За результат всегда отвечает Бог. Вы знаете, я многие годы работал в архивах с уголовными делами 30-х годов, мучеников 30-х годов. 100 лет тому назад был ГУЛАГ. ГУЛАГ – это Главное управление лагерей. И самая скромная статистика, что в этот период из лагерей не вышло 30 миллионов погибших, жертв политических репрессий, все они посмертно реабилитированы. У Георгия Петровича Винца есть такая статистика, что 26 тысяч евангельских христиан-баптистов не вернулись из тюрем. 26, знаете, если 26 6 тысяч фотографий. Принести вам стен не хватит, чтобы эти фотографии развесить по стенам. Стен вам тут не хватит в вашем доме молитвы, да? Вот, то есть за одно десятилетие церковь получила больше мучеников, чем за тысячелетнюю историю христианства на Руси. Это такое было лютое время гонений. И вы знаете, когда я читал уголовные дела, вот эти пожелтевшие страницы протоколов допроса, меня всегда, вот знаете, воспламеняло вот сердце мое такая строчка: «Виновным себя не признал, виновным себя не считаю». Я знаю, что в то время были так называемые конвейерные допросы. Что это означает? Заключенного приводили в кабинет следователю, и он должен был в кабинете следователя стоять до тех пор, пока не подпишет на себя ложный донос, что я признаю себя шпионом немецкой разведки, или польской разведки, или японской разведки. И вот пока не поставишь здесь подпись, будешь стоять. И вот стояли в кабинете следователя до 5 суток. Следователи менялись каждые 12 часов, а заключенный сутки за сутками должен был стоять, подвергаясь издевательствам, оскорблениям, избиению, унижению, без воды, без хлеба, без сна. Расчет был на умопомрачение, что когда-то от бессонницы ум откажет, и ты подпишешь на себя любое лжесвидетельство. И знаете, в итоговых документах следствия 1937 года у многих сестер и братьев я нашел эту фразу: «Виновной себя не признаю». Значит, это в то время маршал Тухачевский, маршал Блюхер, военные люди признавали себя виновными во всех этих надуманных обвинениях. Люди военные не выдерживали этого натиска на их плоть, а люди, верующие в Бога, уповающие на Бога, выдерживали. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе, все могу». Человек Божий обладает Божьим всемогущей силой, потому что он взаимодействует с Богом, и они были сильнее своих палачей, сильнее своих обвинителей. Друзья, это из области Божьих чудес. Вот эта стойкость святых – это из области Божьих чудес. Вы знаете, я как-то однажды познакомился с одним родом. Я знаю, что у них очень много детей, внуков, все верующие. Я говорю: «С чего началось покаяние вашего рода?» И они рассказали чудесную историю о своем дедушке. Говорит: «Наш дедушка был следователем спецслужб». Был такой орган НКВД. Ну, вот такие вот были спецслужбы, которые разоряли церкви, арестовывали служителей, проводили обыски, отнимали Библию. И говорит, и наш дедушка был таким человеком. И он однажды пришел в один дом к одной набожной бабушке религиозной и увидел у нее Библию на подоконнике. И говорит: «Отдай ее мне, надо, это контрреволюционное издание времен царской власти, ее надо конфисковать». А эта бабушка, хозяйка этой Библии, прижала ее к груди и говорит: «Сынок, убей, но не отдам. Убей, но не отдам». Ну, конечно, он силы отнял. Бабушка не смогла ему сопротивляться. Пришел он домой и стал листочек за листочком вырывать из этой Библии, крутить махорочку и курить. Курит, покуривает и думает: «Интересно, что это за книга, ради которой люди готовы умереть? Вот умри, убей меня, но не отдам. Что это за такая книга, из-за которой люди жизнь свою готовы отдавать?» И стал читать. А когда стал читать, Дух Святой коснулся, он покаялся, принял крещение, вышел из этих органов. А сегодня их род служит Богу. Здесь в Америке очень много, и в Сибири их много. Все началось с этой бабушки, знаете, стойкой и верной бабушки. Сказала: «Умру, но не отдам». И это поразилось, это каменное сердце этого гонителя. Я, говорит, когда эту историю слышал, говорю: «Скажите, а у вас в семье сохранилась эта реликвия, Библия с оторванными листочками под махорочку? Я хочу для музея Библии взять эту уникальную историю этой бабушки, верной, стойкой до смерти». Они говорят: «Да», говорит, «у нашего брата в Латвии эта Библия хранится». Я говорю: «Это уникальнейший экспонат. Об этой Библии должна знать молодежь». Какая сила влияния, да? Вот верность этой бабушки растопила лед этого, в сердце этого безбожника, и он стал хорошим христианином. Друзья, удивительная история. Это из области Божьих чудес. Я лично был свидетелем верности одного служителя Омской церкви, Савченко Николай Романович. Может, кто-то из вас его знает или нет, но я был неоднократно в их доме, потому что наш папа отбывал 5-летний срок в Омске. И когда мы ездили раз в год к отцу на свидание, мы всегда в доме Савченко оставались. И я вот наблюдал жизнь этого верного Божьего служителя. Он много был в вузах, страдал, был стойким, худеньким, маленьким, но, знаете, лицо как кремень. Он имел характер, как кроткий, как агнец, но стойкий, как лев. Несговорчивый, такой бескомпромиссный человек. И вот когда он последний раз был уже смертельно больным человеком, освобожденный из тюрьмы, приехал домой, он уже с кровати не вставал. Нет, он вставал на колени 3 раза в день. А потом с помощью посторонних его подымались с колен, и он опять ложился. И когда ему говорили: «Николай Романович, зачем вы встаете на колени? Бог вашу молитву и лежа выслушает». Он говорит: «Господь за меня преклонял колени в Гефсиманском саду, а я буду лежа молиться? Да не будет этого!» И он всегда совершал подвиг молитвенной жизни. Он сползал с дивана, собирая все свои силы на колени, а потом уже с колен подняться не мог без посторонней помощи. Вот так он благоговел перед Богом. Как Винс Георгий Петрович писал: «Преклонить пред тобою колени за великое счастье чту, повергаю свое моление, повергаю свою мечту». Друзья, коленопреклоненные молитвы, это было, это братья наши в тюремных камерах преклоняли колени. И у всех узников была одна кличка – «Святой Отец». Святой Отец. По-другому наших братьев не звали, как только Святой Отец. Среди махорочного табачного дыма, вонючих камер они находили уголок, где колени преклоняли и душу свою изливали перед Богом. И вот этот брат наш, Николай Романович Савченко, смертельно больной, к нему приходят братья и говорят: «Николай Романович, у нас 9 крещаемых и вся молодежь. И ни одного крестителя нет, служителя нет, кроме вас, вы единственны на свободе. Но надо как-то молодежь крестить». И он, знаете, помолился и дерзнул сказать такие слова своей жене: «Люда, приготовь мне белый халат, завтра я поеду на Иртыш крестить молодежь». Она в слезы. Тетя Люда в слезы: «Коля, какой Иртыш, какое крещение, ты по дому ходить не можешь, за стенку держишься, какой Иртыш, там уже ноябрь месяц, ледяная вода, уже все, навигация прекращена». Говорит: «Люда, не стой между мною и Богом, я служитель, если не я, то кто? Молодежь крестить буду завтра». И знаете, он не смотрел на слезы своей жены. На следующий день приехали братья на мотоцикле с коляской, посадили его в эту колясочку и повезли на берег Иртыша. И каждая кочка под колесом отдавалась нестерпимой болью в его смертельно больном теле. Знаете, трясло сильно. Трясочка сильная, пока он доехал. И вот я помню, я стоял на этом берегу, когда братья его взяли под руки, справа, слева, завели его в воду, потому что он сам уже идти не мог. И вот он 9 человек крестил. Ледяная вода холодная. Такой был сильный ветер пронизывающий. И вот он выполнил свой пасторский долг. Знаете, это был служитель, который не бежал при виде опасности. Это был человек на жертвеннике. Он любил Церковь Христову, он жертвовал собой, но оставил заметный след в истории евангельского движения, не только Омской Церкви. Я бесконечно благодарен Богу, что у нас были такие чудесные, верные, стойкие до смерти служители, которые не щадили себя и оставили добрый пример для Церкви Христовой. Я бы еще хотел бы немножко рассказать о чудесах жертвенной жизни. Жертвы, знаете, есть разные чудеса. Но вот есть такое чудо, как вот куст горит огнем и не сгорает. Когда горит и сгорает, это не чудо. Это как у всех. Но когда горит и не сгорает, это великое чудо. Вы знаете, есть такие люди, которые горят и не сгорают. Вот говорят, сегодня психологи придумали такой термин, что выгорание. А вот у человека Божьего выгорания не бывает. Он всегда обновляется в силе. И вот, знаете, когда человек горит и не сгорает, это жертвенность и это чудо. Вы знаете, способных в церкви много, но трудоспособных мало, которые могут не сгорать. 10, 20, 30, 40 лет, нести постоянно служение. Вот у нас есть такой хорист, который ни одной спевки не пропустил за 30 лет. Он работает в крупной компании, у него, его часто посылают в командировки, но у него есть одно условие на работе. Он сказал: у меня в субботу спевка, я должен быть на спевке. Он всегда на спевку на самолете возвращается в Москву, а в понедельник опять вылетает в командировку. За 30 лет ни одной спевки не пропустил. Это из области Божьих чудес, друзья. Когда в церкви регин 30-40 лет, ноги больные, трофические язвы, перед хором стоять уже не может, слабое здоровье, а все стоит, потому что посвящение есть. Это из области Божьих чудес. Любое служение, детское ли служение, или дела благотворительности, знаете, гореть и не сгорать. Постоянство в служении, оно дорого достается, но очень важно это постоянство проявлять. И я хотел бы несколько историй на эту тему привести. Заметный след в евангельском служении, евангельском движении оставили жертвенные братья. Винс Петр Яковлевич, он был пресвитером Благовещенской церкви, руководителем Дальневосточного союза баптистов. Он был поданным гражданином Канады, когда он 100 лет тому назад приехал в Советский Союз. Он женился на Лидии Михайловне Винс, у них родился сын Георгий, и вот наступил 29-й год.

примера подавать тем, кого я руку положил на служение. Времена наступают тяжелые, я должен показать добрый пример пасторского служения тем, кого я поставил на это служение. И он принял советское гражданство, отказался от канадского. А еще 8 лет спустя, в 1937 году, по постановлению тройки Омской области, приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу, и могила Петра Яковлевича до сих пор неизвестна. Он не был наивным, он понимал, что за его решение, может его привести к таким последствиям. Но это был верный человек, который горел и не сгорал. И он не оставил худого примера тем, кого он избирал на служение. Он оставил заметный след. И его сын Георгий, придя в возраст, возмужал и стал служителем оргкомитета Совета Церквей. И здесь в Америке совершал служение зарубежного представителя Совета Церквей. И его жена Лидия Михайловна Винс упокоилась в штате Индиана. И на ее могильном камне написаны слова: «Она сделала, что могла, она была другом гонимых христиан». И не знала покоя в свои 70 лет, ездила по всей Америке и возвышала голос за гонимых христиан. Вот такой, друзья, заметный след в евангельском движении оставляли жертвенные люди. У нас в Москве был пресвитером Московской церкви Фатеев Степан Михайлович. Он был расстрелян на Бутовском полигоне в ноябре 1937 года. За что? За молитву бракосочетания. Дело в том, что все молитвенные дома в 1937 году уже были закрыты, превращены в библиотеки, отделения милиции и складские помещения. И верующие приходили на дом к служителю за молитвой благословения. И вот когда к нему пришла семейная пара, жених и невеста, он их у себя на квартире сочетал, дал пожелания, помолился. И соседи донесли, написали донос, и за то, что он совершил нелегальный обряд венчания, будучи бродячим священнослужителем, не имея лицензии регистрации как служитель культа, по понятиям 1937 года, высшая мера наказания – расстрел. Друзья, цена молитвы благословения. Цена молитвы благословения. Не уклонился от своих пасторских обязанностей и заплатил за это цену жизни. Вот такими братьями хочется похвалиться. В годы свободы, когда уже свобода пришла, когда этнические немцы поехали в Германию, кто в Америку, кто в Канаду, у нас был такой жертвенный человек Фот Валентин Яковлевич. И его Дух Святой повел не на запад, а на восток. Он увидел обширную Ниву Сибири, 5 рек Сибири. И он начал совершать обширное служение. Организовали сибирский отдел благовестия. Были под его руководством создано около 300 новых церквей и групп. На 5 реках Сибири плавали корабли «Благая весть». И он своим примером удержал процесс эмиграции в Германию. И многие немцы стали сподвижником нашего брата Валентина Яковлевича в его благовестии, в его многочисленных маршрутах, палаточное благовестие по рекам, по городам, книгоноши. У него было каждый год по 100 миссионерских маршрутов. Вы знаете, он прожил короткую жизнь, всего 50 лет. Он быстро сгорел, потому что ярко горел. Он жил для Христа и Евангелия. Это был, знаете, неутомимый труженик, который горел и не сгорал для Господа до конца. И, знаете, я вспоминаю часто, как в Кишиневе, там я прожил 25 лет, в годы гонений, мы собрались на огороде брата одного, Николая Ивановича Никора. Церковь там собиралась на его огороде, палатки ставила. 5 раз эти палатки разрушили. Но каждый раз, когда разрушали палатку, он говорил: «Братья, стройте больше палатку». А для того, чтобы больше строить палатку, он вырубал фруктовые деревья. Персики, абрикосы, яблоки, там, груши, сливы, черешню. Он все это вырубал, говорит: «Больше строить, еще больше». Помню, однажды он гараж разрушил, чтобы еще больше церковь, знаете, строила. У него там была плантация виноградника. Он был очень жертвенный человек. Он ни одной проповеди не сказал в жизни. Но это был человек, который своей посвященностью Богу оказал сильнейшее влияние на мое становление и понимание, что значит следовать за Христом и что такое посвященная жизнь. И вот властям это надоело, что там

0: палатки то разрушаются, то новые строятся, и подогнали тяжелую технику, разрушили его дом, превратили в руины тот дом, где он 70 лет прожил, каменный добротный дом, разрушили. Все сравняли с землей. И я помню наше последнее богослужение на развалинах его дома. Кишиневская церковь, тогда уже было более 300 человек. Мы собрались на последнее собрание на руинах. И Николай Иванович совершил последнюю молитву. Он говорит: «Господи, благодарю Тебя, что Ты меня удостоил великой чести, что на моем огороде здесь церковь собиралась столько-то лет. Благодарю Тебя за всех, кто здесь покаялся, вступил в завет с Тобой». И значит, все благодарю, благодарю, как будто у него новоселье какое-то, понимаете? Человек все потерял, а у него ни одного слова ропота не было. И я вот был сильно удивлен, друзья. Я был тогда очень юным, мне было 19 лет, но я, слушая эту молитву, я до сих пор восторгаюсь высоким духом наших братьев, которые расхищение имения принимали с радостью. Сегодня в Кишиневе уже строится 7-й дом молитвы. Сегодня там устроенная церковь, много церквей в небольшом городе. Но вот все это благодаря жертвенной жизни. И я помню, когда гонители разрушали палатку, знаете, что Николай Иванович делал? Он накрывал стол, чтобы накормить гонителей. Он давал своей жене, тете Клаве, задание: «Клава, накрывай стол». А тут же компоты, еще что-то находил, к стол накрывал. И гонителям говорит: «Так, вы потрудились, вы устали, пожалуйста, к столу. По правилам молдавского гостеприимства я из моего двора вас голодными отпустить не могу. Пожалуйста, к столу». Знаете, вот такой был Николай Иванович. «Голоден враг твой, накорми его». Это был не злобивый человек, это был Божий Дух в этом человеке. И когда мой отец освободился из тюрьмы и пришел к нему на этажи, где он жил, ему дали однокомнатное общежитие на третьем этаже многоэтажного дома, мой отец посетил этого старца на этаже и говорит: «Николай Иванович, вы пострадали ради церкви. Вы потеряли родовое поместье ради того, что церковь принимали в свой огород. Мы хотим, как церковь, вам компенсацию сделать. Подыщите себе дом, а я, говорит, найду средства, чтобы оплатить за него. Чтобы ваша старость была не на этажах, а на земле». И он говорит: «Михаил Иванович, это, говорит, мне нужно или ради церкви, чтобы церковь опять собиралась на моем огороде?» Говорит: «Церкви это уже не нужно, это вам нужно». Он говорит: «Тогда не лишайте меня награды в Царстве Небесном. Что я от Господа получу, если вы со мной на земле рассчитаетесь?» Сказал наш старец. «Не лишайте меня воздаяния. Я хочу от Господа получить компенсацию». Знаете, взирая на воздаяние, он был тверд, он отказался от братской помощи. Вот, друзья, вот такие у нас были жертвенные люди, которые ни одной проповеди не сказали с кафедры, но своей посвященной жертвенностью, жертвенной жизнью они оказывали сильнейшее влияние на наше понимание, что значит быть христианинами, что значит идти за Христом и что значит жить посвященной жизнью, друзья. Это из области Божьих чудес. И собрание наше уже подходит к концу, я только могу с Давидом сказать: чудесам Божьим нет числа. Я еще могу 2 часа вашего внимания задержать, но мне кажется, вы будете уже недовольны этим, да? Вы уже будете недовольны, поэтому я буду подходить к концу. Друзья, я только еще вот несколько историй расскажу и будем заканчивать. Чудо влияния, чудеса влияния праведников. Мне рассказывал Вениамин Григорьевич Чистяков, служитель церкви во Владикавказе. Его отца 11 детей осудили на 4 года лагерей. И вот он был очень благородным человеком, мягкий в речи, хорошую речь произнес, сказал судье, что он прощает, что я буду за вас молиться. И через 4 года, когда я вернулся из тюрьмы, судья, которая меня судила, она меня встречала с букетом цветов. Она была членом церкви в Владикавказе. Друзья, что это? Это чудеса. Чудо влияния. Мы удивляемся, апостол Павел был в темнице, и тюремный страж покаялся. Мы говорим: вот это чудо. Но эти чудеса были в жизни нашего братства. Мне Иван Яковлевич Антонов рассказывал, когда он вернулся после своего последнего срока заключения в Кировоград, говорит: «В мою калитку кто-то постучал, незнакомец вошел, говорит: Иван Яковлевич, вы меня узнаете?» «Нет». «А я, говорит, был в конвойной службе, я вас охранял на суде, и когда вы произнесли последнее слово, есть радость в том, чтобы люди ненавидели добро, считая злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом». Мы, говорит, долго еще потом рассуждали между собой, а чему этот старик радуется? вернется. Ему уже 65 лет, ему десятку дали, ноги протянет, из тюрьмы живым не вернется, а он радуется. Чему он радуется, этот дед? Мы, говорит, никак не могли понять. Вы говорите, что есть радость в том, чтобы страдать за Христа. А что это за радость такая? Она меня привела к Богу. Я покаялся, я принял крещение, я член церкви, я ваш брат во Христе. Друзья, это чудеса, влияние праведников на каменные сердца этих грешников. Я был в городе Нижневартовске на братском общении. В прерыве обеденном ко мне подошел человек, чуть старше меня возрастом, и рассказал мне в приватной обстановке такую очень сокровенную беседу у нас была с ним. Он рассказал такую личную историю своей жизни. Я, говорит, был начальником конвойной службы в тюменской тюрьме. Я встречал этапы заключенных и обыскивал их, когда они пребывали в тюрьму нашу. И однажды у одного заключенного при обыске я нашел Евангелие, спрятанное вот здесь в рукав. Там был тайник. И, говорит, я нашел святое Евангелие от Матфея, благовествование. Да? Оно, говорит, как спичный коробок, маленькое было, спрятано вот здесь в рукав. И я, говорит, взял его, говорит, ну что, хотел от меня спрятать не получится, что-то стал ему выговаривать. А он мне говорит, начальник, отдай его мне, тебе оно не пригодится, для меня это хлеб жизни, дай его мне. Я подумал, боговерующий какой-то, ну ладно, прячь, иди в строй. И он, говорит, так взял, спрятал его в тайник, положил и говорит, да благословит тебя Господь. И пошел в строй. А я, говорит, потерял покой после этих слов. Кто такой Господь? Откуда Он меня знает? Как с Ним познакомиться? И что значит благословит? Я, говорит, тысячи раз повторял эти слова, да благословит тебя Господь. Я сон потерял, мир потерял, пока не пришел в церковь, не покаялся, теперь я ваш брат во Христе. Я ему говорю, скажите, вот в Вестниках истины, в сибирских Нивах публикуют фотографии узников, их свидетельства. Вам удалось обнаружить, кто это был? Вы встречали фотографию этого узника? Он говорит, это был твой отец. Я говорю, так я с моим отцом сюда приезжал несколько раз, в Нижневартовск. Вы его видели? Он говорит, я видел, но мне было стыдно, что я такого святого человека обыскивал. Мне стыдно было подойти ему сказать вот эту историю. Я говорю, ну и зря вы это сделали. Моему отцу было бы очень приятно узнать, что то благословение, которое он вам оставил, оно вас к Богу привело. А у вас дело братом во Христе. Друзья, это чудо Божьего влияния на сердце человека. Это влияние праведников. Я когда был в Германии, встречался с братом Яковом Левиным. Это известный служитель 90-летнего возраста. Живет в Гумерсбахе, известный радиопроповедник. И он мне рассказывал, когда мы, немцы, приехали сюда, в Гумерсбах, и искали землю для того, чтобы построить себе дома, я пришел на прием к мэру города и стал просить землю для строительства нас, немцев. Он стал нас расспрашивать, узнал, что мы баптисты. Он говорит, а ты Храпова знаешь? Николай Петрович? Конечно, это наш служитель. Он сейчас отбывает срок в Мангишлаке. Говорит, я с Храповым сидел. Это настоящие верующие. Если вы такие же, вот вам эта вот гора, берите ее, он говорит, дал нам землю. Вот на этой горе, говорит, все верующие построились. Почему? Я Храпова знал. Сила влияния праведников. Этот мэр Храпова, он с ним где-то сидел в Советском Союзе. Храпова он знал, понимаете? И вот все пользовались этой землей бесплатно. И вот здесь все обустроились. Друзья, сила влияния. Соль, не потерявшая силу, она оказывает влияние на этот мир. Это из области Божьих чудес. Мне Владимир Минников рассказывал о том, как они совершали благовестие на севере, поставили палатку, и бандиты мешали их благовестию. Они срезали палатку, они срывали трактаты, объявления. И Владимир говорит, позовите мне вашего самого главного бандита, который вами заправляет, который вас сюда... Говорит, мужик, ты не боишься? Говорит, нет, не боюсь. Я хочу с ним поговорить. И когда приехал в золотых цепях на Мерседесе, такой самый главный бандюкан этого района, и стал с ним Владимир говорить, и дошло дело, что он говорит, а вы Бойко знаете? Он говорит, как? Николай Рафеевич Бойко, это наш брат, Одессе, служитель, это друг моего отца, Миняков Дмитрий Васильевич, Бойко Николай Рафеевич, мы всегда дружили. Он говорит, я Бойко знаю. И он приказал всем своим бандитам охранять палатку, восстановить. Он сказал: все, никто к вам не подойдет, никто не прикоснется. Все наши объявления, они сами бандиты расклеили по всему городу и охраняли нашу палатку днем и ночью. Почему? Мы бойко знаем. Бойко знают эти нечестивые люди в преступном мире. Праведника знают, друзья. Сила влияния. Это из области Божьих чудес, друзья. Соль, она всегда оказывает силу. И вот так жили свято наши отцы. И нам бы, братья и сестры, почему эти все истории рассказываю? Потому что Бог, имя Ему чудный. И Он в 21 веке чудный. И сила Его не иссякла, и у Бога слабых десятилетий нет. И если мы живем святой, праведной жизнью, Он и сегодня будет Богом, творящим чудеса в нашей жизни. Он Бог воздающий, видящий тайное, воздает явно по мере нашей праведности, святости, непорочности, святого хождения перед Богом. И об этих чудесах еще можно много рассказывать. Я хотел бы, чтобы вы не были скудны в этих рассказах своим детям, живя здесь, на новом месте, где все по-другому, жизнь немножко другая. Но ваши дети должны иметь эту связь, эту преемственность. Преемственность веры, с драгоценной верой ваших отцов, которые платили большую цену, страдали до смерти, хранили верность. И благодаря их верности Бог разрушил этот богоборческий строй. Врагов своих рассеял, церковь сохранил, распространил ее до Калифорнии, до Гавайских островов. Эти все перемены пришли в обмен, в ответ на то, что были те, написано, пал Вавилон, потому что там нашлась кровь святых. Вот почему пал Вавилон, а не потому, что войска там были мощные и сильные. Нашлась кровь святых. Молитвы святых, мучеников пришли на память перед Богом, поэтому он пришел и все разрушил, эту богоборческую империю, она исчезла, а мы с вами сохранились и умножились до края земли. Слава нашему Господу, творящему чудеса. Слава Богу, что Господь посетил нас, и Он с нами сегодня, и да будет Он с нами во веки веков. Преклоним перед Ним колени, помолимся Ему. Аминь.
1: Вы слушаете христианское радио «МВИ».

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Оказавшись в Филадельфии, в сердце пресвитерианской церкви, где престонские взгляды принимались почти повсеместно, я понял, что самой большой трудностью здесь в распространении пробуждения было неправильное наставление людей, особенно приближенных к церкви. Но это не было только здешней проблемой. За время моего служения в разных городах и селах, где я трудился, в большей или меньшей степени пришлось сталкиваться с этой проблемой. Основной ошибкой, о которой я говорю, являлась догма, которая утверждает, что человеческая природа грешна сама по себе. Таким образом, грешники абсолютно не способны стать христианами в соответствии с этой догмой. Допускается, что грешники могут иметь желание стать христианами и даже пытаются сделать что-то для того, но они просто не способны подобное осуществить. Была такая практика, существующая в какой-то мере и до сих пор, что служители проповедуют покаяние. Они призывают человека исполнять свой долг, стремиться вперед, читать Библию, использовать средства благодати. Они предлагают ему делать что угодно, кроме того, что повелевает Бог. А он повелевает покаяться сейчас, верить сейчас и готовиться изменить свое сердце. Но проповедники боятся говорить верующему то, что Божьи требования таковы, потому что ранее они постоянно утверждали, что грешник абсолютно не способен это сделать. Чтобы проиллюстрировать то, с чем я столкнулся за все время служения в этих и других странах, сошлюсь на проповедь преподобного баптиста Ноэля из Англии. Это был очень славный человек, но ортодокс в прямом значении этого слова. В основе его проповеди лежал стих: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа». Сначала он представлял покаяние не как добровольное, но как вынужденное изменение, выраженное в сожалении о совершенном грехе. Он настаивал на долге грешника каяться и предъявлял ему Божьи требования. Он утверждал, что хотя Бог и требует от людей покаяния, он все же знает, что самому человеку сделать это невозможно. Это реально только если он сам даст им покаяние. Если вы спрашиваете, что вам следует делать дальше, «идите домой», — продолжал он, «и молитесь о покаянии. Если оно не приходит, молитесь о покаянии. Если оно долго не приходит, продолжайте молиться, пока не получите его». На этом он закончил проповедь. Собрание было большим, и люди слушали очень внимательно. Мне было трудно удержаться, чтобы не закричать: «Покайтесь и не думайте, что вы выполняете свой долг, просто молясь о покаянии». Подобные наставления всегда сильно меня огорчали. Мое служение во многом состояло в том, чтобы исправлять такие взгляды и убеждения. Когда меня спрашивали, разве Божий Дух в этом не принимает участие, я отвечал: «Да, действительно, сами мы не способны покаяться, но Дух Божий трудится над нами, ведя к тому, что мы должны сделать. Он дает нам осознание греховности и побуждает к покаянию. Но мы должны сами поверить и отдать свое сердце Богу». Зимой 1829 года я уехал в город Ридинг, который находился в 40 милях от западу от Филадельфии. Там произошел один случай, о котором я еще упомяну. Это яркая иллюстрация того, какие результаты приносят подобные учения. В Рединге было несколько немецких и одна пресвитерианская церковь. Пастором последней был преподобный доктор Гриер. По его просьбе я трудился там какое-то время. Вскоре я узнал, что ни доктор Гриер, ни кто-либо другой из его церкви не имеют представления о том, что им нужно и что такое пробуждение. Насколько я понял, никто из них никогда не сталкивался с пробуждением. Кроме того, каждую вторую неделю месяца в городе проводился бал, и многие из членов церкви посещали его.
а один из уважаемых старейшин церкви, доктора Гриера, был даже распорядителем бала. Насколько мне известно, доктор Гриер не возражал против этого. В течение недели у них вообще не было никаких собраний. Когда я узнал о таком положении вещей, то посчитал своей обязанностью сказать доктору Гриеру, что участие в балах следует прекратить, иначе я не соглашусь проповедовать за его кафедрой, так как эти балы, посещаемые членами церкви и руководимые одним из старейшин, идут вразрез с моими проповедями. «Делайте, как вам угодно», — ответил он. Я проповедовал 3 раза в воскресенье и 4 раза среди недели. После этого предложил проводить дополнительные собрания. Пока я не назначал молитвенных служений, по причине того, что многие из членов церкви никогда не были на таких собраниях. Однако в 3-е воскресенье я сообщил, что в понедельник вечером в лекционном зале, который находится в подвале церкви, будет собрание для приближенных верующих. Я объявил как можно яснее цель этого собрания и упомянул о том, какую категорию людей хотел бы видеть там. Я приглашал только тех, кто очень переживал за состояние своей души и решил немедленно прояснить этот вопрос, а также желал получить наставление относительно того, что ему следует сделать, чтобы спастись. Доктор Гриер не возражал, поскольку он оставил все на мое усмотрение. Но не думаю, что он представлял, сколько человек может прийти, услышав такое приглашение. В понедельник было холодно, шел снег. Хотя было видно, что осознание греховности овладело конгрегацией, я все же сомневался в том, что многие придут на собрание для приближенных верующих. Однако наступил вечер, и я отправился в церковь. Пришел и доктор Гриер. Большой лекционный зал был заполнен. Когда доктор Гриер взглянул на присутствующих, то увидел, что большинство пришедших составляли люди его конгрегации. Среди них находились те, которых считали самыми почтенными и влиятельными людьми. Он ничего не сказал публично, но обратился лично ко мне. «Я ничего не знаю о таких собраниях, поэтому вы возьмите все в свои руки и поступайте так, как считаете правильным». Я открыл собрание, вкратце изложив людям, что я хочу. Я предложил провести с каждым короткую беседу, в которой люди искренне высказали бы, что они чувствуют, каковы их убеждения и жизненные цели, в чем они переживают трудности. Я сказал, «Когда вы больны, и вызываете доктора, вам следует описать ему симптомы недомогания. Я не могу дать вам правильное наставление, если вы не расскажете о своем духовном состоянии, и потому хочу, чтобы вы в нескольких словах поведали мне о нем. Я буду проходить мимо каждого и дам ему возможность вкратце рассказать о личных переживаниях». Доктор Гриер не говорил ни слова, но везде следовал за мною, стоял или сидел возле меня, слушая все, что я говорил. Он был около меня, потому что я говорил вполголоса, чтобы те люди, которые сидели рядом с моим собеседником, не слышали нас. У верующих было глубокое осознание своей греховности. Это внутреннее осуждение коснулось представителей всех классов, и высшего, и низшего, богатых и бедных. Мистер Гриер был глубоко тронут. Хотя он ничего не сказал, было очевидно, что его интерес возрастал. Он никогда не представлял, что можно увидеть свою конгрегацию в таком состоянии. Я видел, как трудно было ему контролировать свои эмоции. Уделив достаточно времени личным беседам с этими людьми, я обратился ко всем, подводя итоги и рассказывая о самом интересном, с чем столкнулся во время бесед.
Не упоминая имен, я привел яркие примеры и проанализировал их, указывая на заблуждения и ошибки. Я старался разъяснить все недопонимания, исправить то представление, которое имели верующие, считая, что им следует просто ждать, пока Бог их преобразит. Менее чем за полчаса четко объяснил им всю ситуацию. После общей молитвы я призвал тех, которые чувствуют, что готовы дать обещание Богу посвятить свою жизнь Ему, предать себя суверенной милости Господа Иисуса Христа и добровольно оставить грех. Пока я молился, они, склонившись на колени, посвящали себя Христу. Доктор Гриер выглядел очень удивленным, услышав мои слова и увидев, как я побуждал людей к немедленному смирению. Как только я увидел, что верующие меня поняли, тут же призвал их встать на колени и сам склонился вместе с ними. Доктор Гриер встал на колени возле меня, ничего не сказав. Собравшиеся настолько прочувствовали серьезность момента, что наступила полная тишина, и кроме моего моления, всхлипываний, вздохов и рыданий ничего не было слышно. Потом мы встали с колен. Я всех благословил и распустил собрание. Доктор Гриер учтиво взял меня за руку и, улыбаясь, сказал: «Увидимся утром». Он ушел домой, а я направился туда, где проживал. Приблизительно в 11 часов ко мне прибежал посыльной и сообщил, что мистер Гриер умер. Я спросил, как это произошло. Он сказал, что мистер Гриер пошел спать, и у него случился инсульт. Он сразу умер. Люди его очень уважали и любили, и я убежден, что он этого заслуживал. Это был очень образованный мужчина, искренний и благочестивый. Но его богословское образование совсем не подходило тому служению, которое он нес, то есть завоеванию душ для Христа. Кроме того, он был робким человеком и не хотел стать лицом к людям, чтобы противостоять вторжению греха, что являлось его обязанностью. Его внезапная смерть была шоком и стала предметом постоянных разговоров по всему городу. Хотя по всем показателям очень многие пришли к покаянию на вечернем служении в понедельник, все же смерть доктора Гриера при таких чрезвычайных обстоятельствах на неделю или две значительно отвлекла общественное внимание. Но вскоре после его похорон обычные вечерние служения возобновились, и духовная работа пошла самым лучшим образом, вселяя в души ободрение. Во время этого пробуждения произошло очень много интересных случаев. Я помню, как около полуночи, когда был сильный снегопад и свирепствовал порывистый ветер, меня вызвали, попросив посетить одного мужчину, который, как мне сообщили, переживал такое глубокое осознание греховности, что не мог больше жить. Его звали Б. Это был рослый, очень мускулистый мужчина с большой силой воли и крепкими нервами, своим поведением являвший прекрасный пример гуманизма. В тот вечер он был на собрании, и проповедь очень коснулась его души. Он ушел домой в ужасном состоянии. Его самоосуждение и отчаяние возросло настолько, что лишили его физических сил. Семья стала бояться, что он умрет. Хотя была ужасная буря, но они все равно отправили за мною посыльного. Снег летел нам прямо в лицо. Так мы прошли около 300 метров. Еще до того, как я зашел в дом, услышал стоны, которые были похожи на вой. Войдя, увидел, что он сидел на полу, а жена поддерживала его голову. Какой у него был взгляд! Это просто невозможно описать. Мужчина корчился в агонии, скрежетал зубами, кусал свой язык от боли. Он закричал мне: «Финей, я потерян! Я потерянная душа!
Я был просто потрясен и воскликнул: «Если это осознание греховности, то что же тогда ад?» Однако, как только я смог прийти в себя, сразу присел возле него. Сначала мистеру Б было сложно сконцентрировать внимание, но мне удалось направить его мысли на путь спасения через Христа. Я старался сфокусировать его внимание на Спасителе. Вскоре тяжкий груз свалился с его души. Он осознал, что ему нужно возложить свое упование на Христа, и в этот момент стал свободным и радостным человеком, обретя надежду в Господе. Я все больше и больше погружался в духовную работу с людьми. Там не было пастора, который бы мне помогал, а нужда в работниках увеличивалась. Старейшина, о котором я упоминал, один из распорядителей бала, вскоре отдал свое сердце Господу и стал заниматься духовным трудом. В результате вся его семья была обращена к Богу. Пробуждение принесло большие изменения в семье тех членов церкви, которые занялись трудом на Ниве Божьей. Я говорил ранее, что упомяну об одном случае, когда влияние старой школы богословия оказалось пагубным. Однажды утром в дверь моей комнаты постучался юрист, который принадлежал к самой влиятельной семье в городе. Он был глубоко взволнован. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что это интеллигентный человек и настоящий джентльмен. Зайдя в комнату, он представился и сказал, что ощущает себя потерянным грешником, для которого больше нет надежды. В разговоре выяснилось, что в период обучения в Принстонском колледже они с однокурсниками стали переживать за свои души. Они вместе пошли к доктору Эшбелу Грину, который тогда был президентом колледжа, и спросили его, что им следует сделать, чтобы спастись. Доктор ответил, что очень рад тому, что они пришли и задали такой вопрос. Затем посоветовал держаться подальше от всяких плохих компаний, постоянно читать Библию и молиться Богу, чтобы Он даровал им новое сердце. «Продолжайте делать это», — сказал он, — «продвигайтесь вперед, исполняя свой долг. И Дух Божий либо вас преобразит, и вы получите спасение, либо оставит вас, и тогда вы снова вернетесь к своим грехам». «И чем же все закончилось?» — спросил я. «О», — ответил он, — «мы все делали именно так, как было сказано. Мы держались подальше от плохих компаний и молились Богу, чтобы Он сотворил в нас новое сердце. Но спустя какое-то время осознание греховности ушло, и мы не хотели больше молиться. Мы потеряли всякий интерес к этому вопросу». А затем, разрыдавшись, он сказал: «Два моих друга спились и лежат в могиле, и если я не покаюсь, то скоро сам тоже окажусь там». Из последних слов я понял, что этот мужчина чрезмерно употребляет спиртные напитки. Однако этим ранним утром он был абсолютно трезв, но ужасно волновался о своей душе. Мы поговорили, и я указал на его ошибку. Получив прежде неправильное наставление, он внутренним сопротивлением огорчил Святого Духа, ожидая от Бога тех действий, которые ему следовало сделать самому. Я пытался объяснить, что Бог не может сделать за него то, что каждый человек обязан сделать сам. Бог повелевает человеку покаяться, но не может за него этого сделать. Бог повелевает ему верить, но не может верить вместо него. Бог повелевает ему смириться, но и этого не может сделать вместо него. Затем я попытался донести до него то, что именно совершает Дух Божий, приводя грешника к покаянию и давая ему новое сердце. Дух позволяет ему увидеть свои грехи, призывает оставить их и бежать от будущего гнева. Он указывает нам на Спасителя, искупление, предлагает план спасения и настоятельно призывает принять его. Я спросил: «Чувствует ли он желание покориться, поверить и стать новым человеком?»
«О да!» — сказал он. «О да! Я очень хочу этого! Но разве Бог не отказался от меня? Разве день благодати для меня не прошел?» Я сказал ему: «Нет, Дух Божий до сих пор призывает вас и настоятельно просит покаяться. Вы признаете, что чувствуете этот призыв в своем сердце?» Он спросил: «Получается, что это все действие Духа Божьего?» Я заверил, что так оно и есть. Ему следует понять, что это Божий призыв и убедительное свидетельство того, что он не оставлен, и день благодати для него не прошел. Бог до сих пор стремится спасти его. Затем я спросил, ответит ли он на этот призыв, придет ли к Иисусу и воспользуется ли сейчас возможностью получить вечную жизнь. Дух Божий сошел на этого образованного мужчину, изменяя его мышление и делая понятным каждое слово, сказанное мной. Я призвал его встать на колени и смириться перед Богом. Он так и сделал. И прямо в моей комнате стал прекрасным новообращенным. Позже он сказал: «О, если бы только доктор Грин сказал нам то, что рассказывали мне вы, мы сразу же обратились бы к Богу. Но мои друзья умерли без Бога в душе. И какое чудо, что я спасен!» Помню интересный случай, который произошел с одним торговцем в Риддинге. Он занимался производством виски. Винокуренный завод обошелся ему довольно дорого. Он построил его, широко применяя современные технологии, и стал быстро развивать свой бизнес. Но сразу после покаяния решил отказаться от этого бизнеса. Это было его спонтанное решение. Он сказал: «Меня с этим больше ничего не будет связывать. Ни я не буду производить виски, ни кто-либо другой, потому что я не буду продавать свой винокуренный завод. Я снесу его». Жена этого человека была хорошей женщиной. Это ее брат мистер Б. покаялся в ту ночь, когда была снежная буря. Имя торговца — О.Б. Пробуждение вошло в его семью. Я не помню, сколько человек там было, но полагаю, что все пришли к покаянию. Также его брат, жена брата и еще многие покаялись. Сам мистер О.Б. имел слабое здоровье и скоро мог умереть от туберкулеза легких. Я часто его посещал, но находил всегда радующимся. Мы рассматривали кандидатуры будущих членов церкви. Среди них были члены его семьи. Вскоре выяснилось, что мистер О.Б. может не дожить до конца дня. Он позвал свою жену и сказал ей: «Моя дорогая, я буду проводить свой воскресный день уже на небе. Пусть вся семья идет вместе с друзьями и присоединится к церкви здесь внизу, а я присоединюсь к церкви там, наверху». До того, как началось собрание, он умер. Семья и родственники собрались возле его тела, а затем пошли на собрание. Как он и хотел, они присоединились к воинствующей церкви, а он — к победоносной церкви. Их пастор умер незадолго до этого, и, полагая, в то же утро я сказал мистеру О.Б.: «Когда вы будете на небе, передайте мой искренний привет брату Гриеру». Он улыбнулся святой радостной улыбкой, а затем сказал: «Неужели вы думаете, я его узнаю?» Я ответил: «Безусловно, вы его узнаете. Передайте ему мой искренний привет и скажите, что труд идет великолепно». «Я скажу», — ответил он. Его семья села за стол со смешанным чувством радости и печали. Все размышляли о том, что их муж, отец, брат и друг в тот день сел за стол с Иисусом там, на небе, в то время как они собрались за столом здесь, на земле. В доме царила неописуемая атмосфера святого торжества. За время того пробуждения произошло много трогательного и интересного.
и случалось это среди людей, которые не имели никакого понятия о пробуждении. Немецкое население предполагало, что христианами становятся через водное крещение и через участие в причастии. Почти каждый из них, отвечая на вопрос, когда он стал христианином, говорил, что это произошло тогда, когда он первый раз принял причастие. Люди помнили точное время и дату этого события. И когда я спрашивал их, считают ли они это верой, все отвечали, что считают. На самом деле, это было также личным пониманием и доктора М. Во время похорон доктора Гриера по дороге на кладбище он сказал мне, что за все время его пасторства христианами стали 1600 человек посредством водного крещения и участия в причастии. Он также считал, что для того, чтобы стать христианином, необходимо выучить катехизис, принять водное крещение и поучаствовать в причастии. Эти люди полагали, что стать верующим через личное обращение к Богу, учредить семейные молитвы и постоянно пребывать в личной молитве — это не только фанатизм, но и утверждение того, что все их предки пошли в ад, потому что они не делали этого. Немецкие служители жестоко противостояли тем, кто оставили традиции своих отцов и считали, что необходимо внутреннее преображение и поддержание семейной и личной молитв. Подавляющее большинство конгрегации доктора Гриера обратилось ко Христу во время этого пробуждения. Сначала мне было очень сложно бороться с влиянием прессы. В городе было две газеты, которые выходили ежедневно. Я узнал, что редакторы были пьющими мужчинами. Нередко после общественных мероприятий их относили домой в состоянии алкогольного опьянения. Люди в какой-то степени находились под влиянием того, что ежедневно печаталось в этих газетах. Особенно я имею в виду немецкое население. Эти печатные издания стали давать людям советы в области религиозной тематики и выступать против пробуждения и проповедей, что привело людей к недоумению. День за днем, неделю за неделей, я продолжал делать свою работу, пока положение вещей не оказалось таким, что моим долгом стало обратить на это внимание. На одном из служений я прочитал следующий текст. «Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Затем я показал, каким образом грешники исполняют желания дьявола и становятся участниками его грязной работы. Продолжая раскрывать эту тему, коснулся того курса, которому следовали редакторы ежедневных газет. Я спросил у собравшихся, не считают ли они, что те редакторы исполняют желания дьявола и делают именно то, что нужно дьяволу. Затем спросил, «Разве могут люди, ведущие такой образ жизни, как они, давать наставления верующим? Их образ жизни был всем известен, поэтому не было нужды долго убеждать верующих, что эти грешные люди не вправе наставлять других в отношении их долга перед Богом». Я сказал, «Если бы я со своей семьей жил здесь, то не позволил бы такой газете находиться в моем доме. Но если бы она каким-то образом оказалась под крышей моего дома, тогда я считаю ее настолько грязной, что мои пальцы не могут к ней прикасаться. Взял бы щипцы и выбросил бы ее на улицу». На следующее утро на улицах города повсюду лежали выброшенные газеты. Больше мы не сталкивались с противостоянием этих редакторов.

Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни. Притчи 4:23. Сердце является самой важной частью человека, потому что именно из него исходят самые сокровенные чувства, убеждения и верования. Логично после этого ожидать, что самые яростные свои атаки сатана направит именно против сердца. То, что мы предполагаем по своей мудрости, подтверждается на практическом опыте. Потому что хотя сатана искушает и испытывает нас самыми разными способами, тем объектом, на который он обрушивает самую яростную злобу и самую страшную свою силу, является сердце. Именно в сердце он бросает семена всего злого. И если с одной стороны сердце является самым важным и самым уязвимым местом человека, а с другой стороны сатана обрушивает на него свои самые яростные атаки, для нас становятся особо важными слова этого увещевания: «Больше всего хранимого храни сердце твое». И именно по причине такой опасности особенно дорогим становится для нас обетование, в котором сказано: «И мир Божий соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе».

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Открылись железные ворота, и вышли на свободу два узника. Их не провожали и не встречали. Не встречали по той простой причине, что никто не знал, что они будут так неожиданно отпущены. И вот эти два узника, два проповедника Евангелия, сопоставленные с новой, неожиданной ситуацией, они на свободе. И вот как они воспользуются этой свободой? Что теперь делать? Куда идти? Многим из моих слушателей эта история хорошо известна. О ней мы можем прочитать в 4 главе книги «Деяния». Эта глава начинается арестом Петра и Иоанна, когда они заканчивали свою проповедь. На следующий день их привели на допрос. Суд, состоящий из представителей высших религиозных кругов, решил на этот раз отпустить арестованных, но не без того, чтобы пригрозить и запретить им впредь проповедовать об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн ответили на угрозы своим вопросом. «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» И, конечно же, не получив ответа на заданный ими вопрос, они закончили такими словами. «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». И в 21 стихе 4 главы сказано, «Они же, то есть преследователи Петра и Иоанна, пригрозившие, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее». Эти два узника очень быстро и неожиданно были освобождены. Но если бы власти не посчитались с мнением народа, их бы на месте уничтожили. Но страх перед людьми удержал их от осуществления их гнусных намерений. Вот почему, вопреки ожиданиям, мы видим этих двух служителей Божьих на свободе. Давайте раскроем наши Библии на 4 главе книги «Деяния» и прочтем стихи 23 и 24. Звучит это место так. «Бывшие отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали». И затем следует сама молитва. «Бывшие отпущены». Задумайтесь над этими словами. Что бы мы сделали в случае, если бы мы так были отпущены? Представьте себе такую ситуацию. Ожидая на самое худшее, вдруг вы очутились на свободе. В таком случае, как мы пользуемся нашей новой свободой? Ведь бывают такие моменты в жизни, когда мы попадаем в новые условия жизни. Мы неожиданно на свободе. Много бывает случаев, когда нам представляется такая свобода. Может быть, первый раз это случилось, когда мы закончили учебу и оставили родительский дом. Или, может быть, мы в отъезде и попали в город, в котором нас никто не знает. Что мы делаем в таких случаях? Что мы делаем с предоставившейся нам свободой? Какого общества ищем мы? Как мы ведем себя в этих новых условиях? Например, нам предоставляется возможность избрать новых друзей, завести новые знакомства. И поверьте, что выбор этот будет соответствовать тому, кем мы по существу являемся. Поэтому, если мы хотим узнать, а что же мы действительно из себя представляем, то это легко сделать. Что мы позволяем себе в этих новых условиях, где нас никто не знает и не видит? Что сделали Петр и Иоанн, когда они были отпущены? Сказано, что они пришли к своим. Вы заметили, нигде не задерживаясь, ни с кем не советуясь, они сразу же пошли к своим. Да, к своим братьям и сестрам. Вы представляете себе, какая это была перемена обстановки, атмосферы? Они только что оставили зал, в котором судьи были враждебно настроены против них. Там они не слышали ни одного доброго слова, только угрозы. Их окружали люди с угрюмыми лицами, выражавшими ненависть и недоброжелательство. Итак, после ледяной враждебности они были окружены теплом дружеского общения братьев и сестер. Войдя в этот Господний чертог любви, состоявший из людей, искупленных Христом, они пересказали им все, что говорили первосвященники и старейшины. Имейте в виду, что положение не только апостолов, но и всей молодой церкви было отчаянным. Власти были исполнены решимости не иначе, как полностью уничтожить верующих. Хотя, как мы уже сказали, на этот раз власти решили отпустить Петра и Иоанна, но это не значило, что они изменили свои намерения, ничуть. И Петр и Иоанн отлично поняли это. Сегодня, дорогие друзья, как и тогда, существуют силы, которые во что бы то ни стало намерены уничтожить христианство. Думаете, мир не сделал бы этого, если бы мог? Сегодня, если бы враг имел возможность, он бы покончил с каждым верующим в Иисуса Христа. Но, как пророк Иеремий говорит, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Возлюбленные, если мы верим, что мы находимся под контролем всемогущего Бога, что Он не позволит ни в коем случае врагу коснуться даже нашего единого волоска, то разве у чада Божия есть причины чего-либо страшиться? Вы здесь, дорогие друзья, не заметите никакой паники ни у этих двух служителей, ни у остальных детей Божьих. Нет. Нет малейшего намека на то, чтобы они хотели как-нибудь даже отомстить врагу или воздать злом за зло. Нет. Несмотря на то, что против них была направлена ужасная бесовская сила. Как же они поступили? Как они разрешили проблему? Эта история, дорогие мои, является примером для нас. И нам, дорогие мои, следует подражать этому примеру. Давайте сравним себя с апостолами. Похожи ли мы на них? Таково ли наше поведение? А что, если бы церковь по-другому поступила тогда? Допустим, что, выслушав Петра и Иоанна, она нашла бы нужным создать комиссию и поручить ей всесторонне исследовать это дело. Из-за чего, например, оно возникло, это преследование? Почему власти так расстроились? Разве нельзя было поступить иначе? И как следует поступить в будущем, чтобы избежать таких неприятностей? Возможно, мы неправильно поступили. Нужно тщательно исследовать все это. И допустим, что после нескольких совещаний комиссия пришла бы к такому выводу. Чтобы в будущем избежать подобного скандала, комиссия рекомендует, чтобы верующие и особенно руководящие братья были поумереннее, не так резко вели себя. А также следовало бы смягчить некоторые истины. Например, комиссия обнаружила, что властей особенно раздражает имя Иисус и то, что Он воскрес из мертвых. Поэтому мы рекомендуем пока не касаться этой темы. И вместо того, чтобы, например, упоминать имя Иисус, почему бы не просто сказать «Господь»? Ведь мы сами отлично знаем, о ком идет речь. А это самое ведь главное. Комиссия также рекомендует послать Петра в богословскую семинарию, чтобы его подучили. Особенно, чтобы подучили, как проповедовать. Так, чтобы не обижать своих слушателей. В своих последних двух проповедях он назвал слушателей убийцами. Комиссия также предлагает написать письмо властям и пообещать, что, мол, подобное больше не повторится. И вообще, мы рекомендуем более мягкий, дипломатичный подход в будущем, в их служении. Вот к какому выводу пришла наша комиссия. А дальше будет видно. Возлюбленные, ничего подобного я здесь не нахожу. Этого нет в книге Деяния. Но разве церковь так не поступала, гордясь, что она несла мир миру? Как вы думаете, может, нам действительно следовало бы не особенно подчеркивать необходимость покаяния и веры в Иисуса Христа? Не напоминать людям о грядущем суде, о вечном аде, если они не покаются? Не лучше ли свести к минимуму призывные собрания? Работу среди детей и молодежи? Дорогие мои, в таком случае ведь нетрудно прибегнуть к выводу, что, мол, действительно, если они предназначены для жизни вечной, то так или иначе они спасутся. Нет, дорогие мои, это не только путь гибели для церкви, но это и гибель для наших душ. Мы не можем идти на компромисс с миром, как бы искуситель к нам ни подходил, будь то как ангел света или как рыкающий лев. Как же поступила первоапостольская церковь? В 24 стихе мы прочли: «Они же, выслушавши единодушно, возвысили голос к Богу». Здесь не было разногласия, наоборот, полное единство, полное согласие о том, что следовать сделать. Единство было не только среди апостолов, но и во всей церкви. Петр и Иоанн представили эту проблему всей церкви, а не только ее руководителям. Вся церковь, каждый ее член участвовал в принятии этого решения. Выслушавши, они единодушно возвысили голос к Богу. Дорогие мои, наша сила в единстве. В жизни церкви в наши дни, как часто, все решается то ли двумя, тремя руководящими братьями или каким-нибудь комитетом, но не всей общиной. Остальные должны спокойно сидеть и ожидать, что решат те, которые стоят во главе. Петр и Иоанн пришли к своим, к церкви, к общине, ко всем ее членам, и вся церковь приняла решение. И какое чудное решение она приняла? Они прибегли к самому мощному оружию. Они воззвали Господу. Они молились. Возлюбленные, другого выхода я не вижу. Поверьте, сегодня наше положение не менее опасно. Мы окружены вражескими силами, готовыми поглотить нас. Как мы с ними справимся? Дорогие мои, не иначе, как молитвой. Все это мы испробовали, и ничего нам не помогло. Почему не поступить так, как поступила первоапостольская церковь? Мы думаем, что, реорганизовав дело Божие, мы разрешим наши проблемы. Мы обращались за помощью к влиятельным людям, думая, что деньги помогут, и даже обращались к властям, ища их расположение. И все напрасно. Когда же мы поймем, дорогие мои, что это нас не может спасти? Нам нужна помощь с неба. Единственная надежда для Церкви Христовой – это смирение перед Богом. Нужно пасть на колени перед Богом и признать нашу нужду в Нем. Теперь, дорогие друзья, обратите внимание на то, о чем молилась эта первоапостольская церковь. Вы когда-нибудь обращали внимание, чего они просили у Бога? Перед тем, однако, как ответить на этот вопрос, я хотел бы обратить ваше внимание на одну особенность членов первоапостольской церкви. В чем она заключалась? Одно, что у них постоянно выделялось, это смелость. Помните, как после допроса Петра и Иоанна сказано, что преследователи что-то заметили в этих двух проповедниках, и что это их сильно удивило? Несмотря на то, что эти люди были не книжные простые, гонители заметили у них необыкновенную смелость. Что же это была за смелость? Какую смелость имели Петр и Иоанн, что они своим ответом могли заградить уста своим противникам? Если бы месяца три до этого вы посмотрели, скажем, на Петра, то вы увидели бы робкого, боязливого, колеблющегося ученика Христова, который в момент кризиса, когда на него было оказано давление, отрекся от своего наставника, лучшего друга и спасителя Иисуса. Это тот же Петр, который теперь поражает своей смелостью противников. Откуда у него взялась такая смелость? И такую же смелость мы видим в остальных последователях Христа. Дорогие мои, Дух Святой дал им ее. Христос сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями». Вы это раньше слышали, но стоит повторить, что корень слова «свидетель» в оригинале значит «мученик». «Вы будете мне свидетелями», то есть «мучениками». Иначе говоря, свидетельство обо мне, как бы Христос говорит, может привести вас к мученической смерти. Этого вы можете ожидать. Господь об этом предупредил своих учеников. Будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Быть свидетелем Иисуса Христа значит быть готовым к мученической смерти. Вот почему Христос сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Без этой силы вы не обойдетесь». Какую силу примут они? Сверхъестественную силу, силу от Бога, силу свыше, чтобы стать этими свидетелями. Смелость их была от Бога. Они ее получили, когда они были исполнены Духом Святым. Не иначе, дорогие друзья. Но интересно то, что именно об этой смелости просила церковь теперь, когда она воззвала к Богу в молитве. Слушайте, как они молятся: «И ныне, Господи, узри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Это все, чего они просят для себя. Не возмездие врагу, не о том, чтобы избежать страданий за имя Иисуса. Нет, они просят, чтобы они могли со всею смелостью продолжать проповедовать Слово Божие. Они просят, чтобы Господь дал им больше смелости и дерзновения за то, за что они были арестованы. Фактически, власти арестовали их за то, что они осмелились говорить об Иисусе, притом с такой силою, что религиозные лидеры не знали, как справиться с этими людьми. Господи, дай нам больше этой силы, больше этой смелости, чтобы мы еще с большей силой могли проповедовать Слово. Да, чтобы продолжать делать то, за что они были арестованы. Не в этом ли наша нужда, дорогие друзья? В смелости не своей. У нас ее нет, как не было у Петра до того, как он был исполнен Духа Святого. А смелости свыше, вот, в которой мы нуждаемся. И когда они так молились, когда они просили, чтобы им дана была смелость, Бог ответил. И в 31 стихе сказано: «И по молитве их колебалось место, где они были собраны, и исполнились все, не только Петр и Иоанн, но вся церковь Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». В подлиннике слово «дерзновение» – это тоже слово, которое переведено словом «смелость» в других местах. Смелость, дорогие мои, всегда характеризовала подлинное истинное христианство. Это слово отличает истинное христианство от так называемого христианства, носящего имя, но от силы его отрекшегося. И притом слово «дерзновение» или «смелость» почти всегда связано со способностью ясно, конкретно и смело высказывать ту или иную истину, так, чтобы у слушателей не было никакого сомнения в ее значении. Дерзновение значит выражать прямо, можно сказать резко и даже дерзко, вызывающе. Это провозглашение истины без малейшего извинения. Мужи Божии и древние пророки всегда высказывались прямо, конкретно и смело, без всяких «но», «может быть» или «допустим». Этих слов не было в их словарном запасе. Вот это и есть значение слова «дерзновение», которое употребляется в Слове Божьем и в данном случае. Апостол Павел говорит: «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением». Иначе говоря, когда мы говорим во имя Господа, Его Слово, нам не о чем извиняться. Так говорит Господь, и мы имеем полный авторитет Его Слова. Так говорит имеющий дерзновение, дорогие мои, который от Бога, от всемогущего Бога. Верующих в Ефесе Павел просит, чтобы они молились, и притом со всяким постоянством, дабы мне дано слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Его желание было, чтобы он ни в чем не был посрамлен, но при всяком дерзновении, как он говорит, как и всегда, возвеличился Христос в теле его, жизнью ли то или смертью. Вот об этом дерзновении апостол Павел просил, чтобы возвещать Слово Господне ясно, прямо, понятно и силой, силой Духа Святого, без компромиссов, без колебания, без неопределенности, так, чтобы никто не спрашивал, что он хотел сказать, что он имел в виду. Чего просила церковь, когда она единодушно возвысила голос к Богу? Она просила дерзновения, смелость. Об этом дерзновении она молилась. Об этом она просила, чтобы со всею смелостью, то есть с дерзновением, говорить Слово Божие. И Бог ответил, и сказано, что исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Не мудрено, что в следующем стихе сказано: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». И дальше: «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа». Именно то, что власти им запретили, и великая благодать была на всех их. Слава и благодарение Господу! Вот в этом дерзновении, дорогие друзья, мы нуждаемся, и его может дать только Дух Святой. Без него мы никогда не можем исполнить то поручение, которое дал нам Господь. Пойдем перед Господом и возвысим наши голоса, чтобы Он дал нам смелость говорить Слово Его. О, дал бы Господь нам такую жажду, чтобы мы не отошли от Господа, пока Он не исполнит нашу просьбу. А если ты, мой дорогой друг, думаешь, что случайно попал на эту волну и что услышанное не касается тебя, то позволь мне сказать тебе, что это слово и для тебя. Сперва тебе нужно отдать свое сердце Иисусу, и Он сделает тебя новым человеком, и тогда Он даст и тебе силу и дерзновение жить для Бога и для Его славы.

В Евангелии от Иоанна, в главе 5, в стихах с 1 по 7 написано: «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Представьте себе тот источник, окруженный ходами и находящихся там людей в великом множестве. Один человек был болен 38 лет и лежал у источника долгое время. Купальня была благословенна самим Богом, и место это было священное. По временам ангел Божий сходил туда, вода возмущалась, и первый, кто попадал в воду, получал исцеление от любой болезни. Собравшиеся там люди ожидали действия Божьего. А этот больной человек был настолько слаб и болен, что просто не успевал окунуться в воду первым. Ему нужна была чья-то помощь. И вот теперь рядом стоял Иисус. Больной не знал, кто стоял рядом. Кто Иисус? Иоанн о нем говорит: «Сей есть истинный Бог». И вот он, вечный Бог, стоял рядом. А страждущий ему объяснял: «Не имею человека, который опустил бы меня в воду». Словно подводил к такой мысли: «Я тебя сейчас прошу, чтобы ты побыл около меня, и когда начнется возмущение воды, возьми меня и окуни в воду, тогда я получу исцеление». Но представьте себе, это Иисус, всемогущий Бог, истинный. И человек ему объясняет примерно так: «Окуни меня в источник, когда туда придет твой ангел, посланный от тебя, возмутит воду, ты окуни меня в эту воду, и я получу исцеление». А Бог все это время стоял рядом. Иисус сказал ему: «Возьми постель твою и ходи». Очень часто мы не получаем ответа на какие-то свои молитвы, хотя чувствуем, что Бог рядом, чувствуем Его близость, Его любовь, но почему-то не получаем Его конкретного ответа. Подумайте, может, Он хочет дать вам гораздо больше того, о чем мы просим. Когда мы только собираемся просить Его о помощи, у Него уже есть план, как дать эту помощь. Он знал прежде нашего прошения. Когда мы открываем уста и говорим: «Иисус, я нуждаюсь в помощи», мы правильно делаем. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Филиппийцам 4:6. Но никогда не предлагайте Богу, как Он должен устроить то, в чем вы нуждаетесь. Просто скажите Ему: «Господи, я нуждаюсь сегодня в том и в том. И я знаю, что без Тебя не только не получу просимое, но и не хочу получить без Тебя. Если Ты ответишь не так, как я представляю, если Ты дашь не так, как я это планирую, то все равно хочу быть благодарным Тебе, Господи. Я хочу видеть славу Твою и величие Твое. Хочу видеть то, что Ты Бог мой, и что Ты действительно знаешь мою нужду, и моя проблема недалека от Тебя».

Благодати Божьей мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВИ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всём.

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8.

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Глава 4. Послание к евреям. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово, слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой», хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так: «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще не войдут в покой мой». Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Послание к евреям, глава 5. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. А сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец.
Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Послание к евреям, глава 6. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долго терпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва вот удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека.

Друзья, в Псалме 8 мы читаем такие слова: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Ну да, скажут некоторые недовольно, это великолепная хвалебная песня, только к моим серым будням она никак не относится. В небесном мире, где живет Господь, хочется слушать такие песни, они уместны и в церкви, где любят слушать возвышенные речи. Но в моей обыденной жизни таким хвалебным стихам нет места. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Великолепно, верно! Но я должен это относить к жалким мелочам, к злобе, к завистливым и мелочным людям. Короче говоря, эта хвалебная песнь и моя будничная жизнь – два совершенно разных мира. Этот стих подходит к Библии, но никак не к моей жизни. Так думают многие из нас. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Вероятно, наши будни потому такие серые, мелочные и тоскливые, что мы исключили Божье великолепие и хвалу Его из нашей жизни. Мы наполняем свои дни заботами, удовлетворением примитивных потребностей, маленькими спорами и все. А для Божьего великолепия мы затворили окно. Поэтому наши будни и наши души такие маленькие и ничтожные. Друзья, каким бы был наш день, если бы мы его начинали словами поклонения: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Тогда бы в нашей душе стало радостно и широко. Это было бы дыхательное упражнение в небесном воздухе. Господи, в образе Иисуса Ты пришел в этот бедный мир. Теперь приди также и в наши будни.

0: Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.
1: Счастье – это Бога верное познание. Счастье – это слово истины в сердцах. Счастье – то иметь священное Писание. Счастье – это песнь Сиона на устах. Счастье – это видеть нежности природы, это тронуть сердцем чудный небосвод. Счастье — это мир, леса, поля и воды. Счастье — это Богом избранный народ. Счастье — это помощь в дни тяжелой муки. Счастье — это рядом добрый, верный друг. Счастье — это мамы, ласковые руки. И всегда родные, близкие вокруг. Счастье, когда зришь на проблески рассвета, солнышко лучи и небо синеву. И когда душа любовью согрета радостно встречает чудную весну. Счастье — это с Богом тесное общение, это Иисуса добрые глаза, это в тишине склоненные колени, это раскаяние чистая слеза. Счастье — это жизнь и будущей надежда, дом, где ожидает любящий отец. Счастье — это в небе белая одежда. Счастье — это славный венец.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. Бытие 8:20. Птицы для жертвоприношения. Приношение Ноя. Мы бы хотели рассмотреть отдельные случаи в Ветхом Завете, когда некоторых птиц использовали для приношения в жертву Богу. В Бытие 8 главе мы находим первый такой случай, когда Ной только что вышел из ковчега в очищенный мир. Писание говорит нам: «Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Растление и насилие, заполнившие землю, привели к суду, потопу. Ной, и это смотрится как контраст тому злу, принес во всесожжение на жертвенники из всех чистых птиц. Это напоминает нам о Сыне Бога, который пришел на землю. Посреди мира, оскверненного грехом, Он был чист. Он был свят, непричастен к злу и непорочен. При крещении Святым Духом Святой Дух сошел на Него в виде голубя, что говорит о Его чистоте. Это Тот, в ком было благоволение Бога и кто намеревался исполнить Его волю. Ради нас Он принес Себя в жертву. Затем мы видим результаты приношения Ноя. Господь обонял приятное благоухание. Мы читаем, что помыслы человека остались такими же, но жертва Христа удовлетворила Бога. И глава 9 начинается с благословения. «Благословил Бог Ноя и сынов его». Что же касается нас, то мы благословлены во Христе всяким духовным благословением в небесах. И это благодаря Его страданиям, смерти, воскресению, вознесению и славе одесную Бога.

нему стремись, чтоб знал постыженный недруг, что истина твой девиз. И будет в горниле суровом ваше испытано, да, но это короткое слово —

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8.

Ты дочка для родителей, сестра для брата, жена для мужа, мама для детей. Ты призвана родителей любить, от острых слов, от горя охранять. Кто, как не дочка, сможет так понять, помочь или в молитве поддержать? Ты призвана покорность выявлять своему мужу, как Христу. Ведь кто, как не жена, способна стать помощницей и вдохновением ему? Как мать, ты призвана взрастить своих детей в Божьем страху. Кто, как не ты, сможет им привить любовь к Господу и веры глубину? Так нежное, чистое, доброе слово, что лечит израненные сердца, ты в разговоре бери за основу, ведь призвание твое — явить Творца. Радушно встречать на пороге знакомых, друзей или чужих, накормить голодных, кто не способен открыть двери для ближних своих. Молиться и стать в проломе ты призвана за церковь и семью. Ежедневно пребывать в Божьем Слове, отраду в нем находить свою. Кто дом свой может так устроять, чтоб уберечь от разрушения его? Лишь с Богом жена может мудрою стать, поддержкой надежной в семье. Ты женщина, ты призвана любить, прощать и вдохновлять, нести в молитве тех, кому назначено прожить с тобой мгновение лишь или годы. И независимо, в какой ты роли, жена ли, мама, дочь или сестра, лучшее место только в Божьей воле. В нем истина извечна и свята. Все, что есть у тебя сегодня, это то, о чем ты когда-то усердно молилась.

пустыня. Пустыня – это место сухое, без воды. Там люди не гуляют от солнца и жары. Опасность под песками и засуха кругом. Там змеями, скорпионом, долина теней дом. Пустыня – это место, куда вошел народ. Израильский однажды делал свой обход. Не человек направил, но сам Господь повел. На это был план неба, столб огненный их вел. Там много испытаний и трудностей было. Их небо проверяло на веру. И за все они платили много, и дорога цена, и потому дорога была их нелегка. И часто ропот слышал Господь с небес от них. Неверие и страх был там среди своих. Как часто вопрос в небо к Творцу звучал с земли: зачем мне эта участь погибнуть на пути? Как часто забывали, куда они идут, и где ихняя отчизна, и для души приют, и за свои поступки, за злые все дела платили дети жизнью для своего отца. Кто знал, а кто забыл, а кто просто уплыл мутной рекою Нила, в Египет дверь открыл. Рабами стали люди, откинули Творца, продали свою душу на обман врага. Нам ныне пример важный Господь хочет сказать, куда приводит ропот и что может он дать. Последствия ужасные, потери на пути, над этим ты есть властный, твой выбор для души. Египет есть ловушка и плен, обман и грех, там рабство, одиночество и боль и слезы для тех, кто под ярмо склонился и много-много лет. Они давно забыли, что есть для них совет. Свобода есть и милость, и выход для души. Твой Бог послал Моисея тебе домой вести с Египта в Ханаан, в присутствие огня, огня Святого Духа, и оживет душа. Песня победы громко в уста вдруг зазвучит, и ты увидишь славу, с небес она летит. К тебе на помощь милость пришла, чтобы спасти и человека с небом едино привести. Прислушайся сегодня, к трубе она звучит, вставай в дорогу быстро, звук сей к тебе летит. И выход есть с Египта, он впереди, поверь, ты только лишь доверься, открой свободы дверь. Да, может фараон угрозами, как стрелы, и недовольный он, и разбивает веру, но ты ступай, не бойся, я буду впереди. В долине тени смертной готов я провести. Впереди пустыня, трудности придут, депрессия и мысли наглые найдут, и тучи в небе темные закроют солнце луч. Но и тогда ты вспомни, что я готов помочь. Болезни, испытания встретишь на пути, и ад раскроет двери, приказ душу убить. И тьма накроет землю, что бедный человек не видел, где дорога в этот страшный век. И зло покроет землю, война крылом махнет, насилие и горе в города придет. И люди будут плакать и в небеса кричать, от боли и от злости Творца их проклинать. Рыданиями зальются не только на земле, но небо будет плакать, рыдать и о тебе, потому что многих небеса не ждут. Они свой выбор сделали, их имя не найдут. Книга жизни будет раскрыта, и тогда, чьи имена записаны, войдут на небеса. Кто жизнь прошел пустыню и устоял в пути, тех ожидает небо, покой там для души. А ныне ты в дороге, прохожий на земле, и сила твоя в Боге, не бойся, что во зле. Сей мир лежит, и горе так много на весах, и очи твои часто бывают вновь в слезах. За сына или дочь ты плачешь день и ночь, а может тебя люди всюду гонят прочь. Борьба и одиночество – вот твои друзья. Никто не понимает, душа твоя одна. И время пролетает, вот вечность впереди. И что там ожидает, и кто может спасти, кто вывести из плена Голгофи подведет. И от врага души меня, ну кто спасет и разорвет оковы от рабства и греха, чтобы души запела спасенная навсегда. Сомнения улетели, и свет пришел с небес. Христос мне нужен, люди, чтоб он снял с меня сей вес.
себя найдешь ты в этом, друг мой, ныне ты. Слова Святого Духа звучат к твоей душе, он проникает глубже и глубже каждый раз, чтобы ты услышал, что есть кто-то из-за нас, что есть сила святая, она к тебе идет, на крыльях поднимает и дальше путь несет. Дорога и путь дальний впереди лежит, но знай, что верный царь наш, он никогда не спит, не дремлет агнец Божий, но ныне он идет, к тебе шагает смело и воду сам несет. Чтобы ты не упал костями, но до конца дошел, пустыню испытания, как Божий Сын прошел. Он там был искушаем, чтобы ныне я и ты в борьбе не изнемогали, но были как борцы, и смело, твердо дальше в жизнь путь с Христом шагать, стоять на страже ныне, в молитве нам не спать. После пустыни вечность, край ханаанский ждет, Египет позади, он нас не достает, ведь сила Божья свыше на помощь нам пришла, и тьму пронзила светом, победа в жизнь пришла. В море благодати врагу не устоять, и от огня святого им невозможно спать, когда приходит небо на помощь для детей, преграды убирает из камней с их путей, стены Иерихона не смогут устоять, ведь сила непростая, она идет спасать. Враг одолеть не сможет того, кто победил, его в пустыне тоже Сын Божий усмирил. Тебе дана та сила, бери ее, народ, иди через пустыню все дальше и вперед. И несмотря, что много трудностей лежит, но голос неба ныне к тебе, душа, звучит. Я впереди, я сзади, я всюду над тобой, не бойся, ныне слышишь. К тебе кто-то идет, шагает по воде, защитник и твой друг. Он Бог твой Саваоф, избавит он от мук. Адонай и сила, и царь он властелин, скала спасения людям, он святой Божий Сын, сегодня хочет в сердце твоем найти приют. Открой ты сердце двери, он подарит уют. Поешь, попей, и дальше в дорогу жизнь пойдешь, и делай ты запас, только во мне найдешь источник вечной жизни и силу для борьбы, чтобы остаться верным и до конца дойти. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Когда стареют матери у нас, мы видим, друг, что срок земной не вечен, что потускнел когда-то зоркий глаз, спина согнулась, опустились плечи, и ласковая, добрая рука покрылась сетью жилок и морщинок, и седина не только на висках, и поступь ненадежна, как суглинок, и хочется отдать родимой честь за жизнь семье, подаренную ею, сказать: спасибо, мама, что ты есть, спасибо, что тебя еще имею. И окунувшись в памяти родник, ее глазами в прошлое проникнув, увидеть, как наш самый первый крик ловила мать, сама от счастья вскрикнув, наш первый вздох, наш первый жалкий всхлип был ею впитан, навсегда с ней слился. И поцелуй ее, как монотип, на лобике у нас запечатлелся. Взглянув на запись прожитых страниц, увидеть свою маму на коленях пред Господом, склонившуюся ниц, скрепившую цепочку поколений. Когда-то так молилась ее мать, и так потом молились ее дети, и внуки тоже будут повторять живой пример из глубины столетий. Отрадно знать, что мать пока что здесь, ей честь отдать, и еще дана возможность за то, что через нее благая весть до нас дошла сквозь град учений ложных, за то, что, невзирая ни на что, она нас правде Божией учила, а за грехи, коль уж пошло на то, бывало, что и розги не щадила. Почтим ее за то, что до ума нас довела она своим терпением. Достойна чести христианка-мать, как женщина с высоким назначением. Она уйдет, но это далеко, пока же срок и ей, и нам дарован. Как хорошо нам с нею и легко. Останься с нами, мать, и будь

Сегодня мы будем продолжать обширную тему радиобесед этой недели «Гордость и смирение». В течение всей текущей недели мы изучаем вечный универсальный закон, сформулированный Господом Иисусом Христом в Евангелии от Матфея, 23 главе, 12 стихе. Читаю. «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Прежде всего, я желаю отметить, что впервые этот закон был продемонстрирован в доисторическом периоде Вселенной, в факте падения Люцифера. Люцифер, созданный Богом Херувим, в высшей степени мудрый и прекрасный –

возжелал для себя позицию, равную Богу, возвысил себя и был уничтожен. Дальше мы видели демонстрирование этого закона опять на восходе человеческой истории, в факте грехопадения Адама. В каждом случае причина падения была той же – самовозвышение. Сатана, искушая Еву, употребил ту же самую мотивацию, которая некогда привела к его собственному падению. Пророк Иезекииль говорит, что Сатана, тогда еще Люцифер, сказал себе: «Я стану подобным Всевышнему». Пришедший в Эдемский сад к Адаму и Еве, он сказал: «Если будете есть плод с этого дерева, то будете как боги». То же самое мотивирование, то есть, когда создание ищет равности со своим Творцом. Каков же был ответ Бога Адаму? Бог ответил на падение сатаны сотворением Адама. В момент сотворения Адама он наклонился к земле. Каким же образом Бог ответил на грехопадение Адама? В настоящей беседе мы придем к ответу на этот вопрос. Этот ответ звучит таким образом: Бог наклонился еще ниже. Давайте суммируем сказанное. Рассмотрим переход от творения к искуплению. Следующим величайшим актом Бога было искупление. Создавая человека, Бог наклонился к земному праху, но искупляя его, Он склонился еще ниже. Как мы знаем, Божьим ответом на гордость есть всегда смирение. Чем больше Бог встречал гордости, тем больше Он сам проявлял смирение. Человек упал в грех. Он стал чужим Богу, бунтарем. Но Бог не оставил его. Благодарение Богу! В лице Иисуса Христа Бог склонился максимально низко. Он отождествил себя с падшим человеческим родом и искупил его вину. Иисус Христос поднял падший род человеческий к самому высокому месту во Вселенной, постоянно демонстрируя принцип закон. Путь вверх проходит через нисхождение вниз. Давайте посмотрим в некоторые тексты Священного Писания, которые говорят прежде всего о том, как Иисус Христос отождествил себя с родом человеческим и искупил его вину. В послании к евреям, 2 главе, 14 и 15 стихах сказано: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Мы в прошлом говорили о том, что когда Адам согрешил, то есть стал бунтарем, то вместо того, чтобы стать царем, он стал рабом. Рабом сатаны, рабом смерти, рабом порчи и тления. Он потерял свою свободу. Для того, чтобы освободить Адама и Еву, а также весь род человеческий от этого рабства, Иисус Христос взял на себя природу Адама, принял форму человека. Он снизошел до уровня человека. Он взял на себя ту же плоть и кровь, которую имели мы, чтобы своей смертью уничтожить того, кто держит в руках силу смерти, то есть дьявола, и освободить тех, которые всю свою жизнь находились в рабстве страха смерти. Это было полнейшее отождествление себя с нами. Иисус взял на себя природу человека, падшего творения. Об этом повествует первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. Читаю. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Это и есть полное отождествление. На Голгофском кресте он был полностью отождествлен с нашим грехом и нашей виной. Он сам стал последней жертвой за вину, которая уничтожила грех и вину человеческого рода. Он понес
на себе наш грех, Он понес на себе наше наказание. Наши раны стали Его ранами, Он умер нашей смертью. Он, то есть Иисус Христос, искупил вину бунтовства. Как наш представитель, как последний Адам, вися на Голгофском кресте, проливая свою кровь, отдавая себя в полноте делу нашего искупления. Есть еще одно подобное положение, записанное в первом послании Петра, 3 главе, 18 стихе. Читаю. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Речь идет о полном отождествлении. Праведный занял место неправедных, занял место бунтаря, чужого, отвернувшегося от Бога. Он умер нашей смертью, умер, чтобы избавить нас от страха смерти, возвратить нас обратно к Богу, воссоединить нас с Ним. Но давайте посмотрим дальше. Мы находим, что через веру и покаяние мы можем быть отождествлены со Христом, отождествленными не только в Его смерти, но в Его последующем возвышении. Это великая тайна отождествления. Прежде всего, Христа с нами, а тогда через веру со Христом. В послании к Ефесянам, 2 главе, в стихах от 4 до 6 сказано, читаю, «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Здесь показана другая сторона медали, противоположная стороне отождествления. Сначала Иисус отождествил Себя с нами, с падшим человечеством. Он взял наше место, Он уплатил нашу вину, Он умер нашей смертью, Он искупил нашу вину. Мы, в свою очередь, видя это и отождествляя себя с Ним в вере, мы отождествляем себя с Ним, то есть Христом, во всем том, что следует после Его смерти. Слушайте, что сказано здесь, во второй главе послания к Ефесянам. Речь идет о трех великих шагах нашего отождествления с Иисусом Христом. Бог воскресил нас со Христом. Он поднял нас. Воскресив нас, Бог посадил нас с Ним в небесном царстве. Христос сидит на троне. А это значит, что Он, то есть Бог, посадил нас также на троне. Он возвел нас на престол во Христе Иисусе. Обратите внимание на эти три ступени вверх, ступени нашего отождествления с Иисусом. Он, то есть Бог, оживотворил нас со Христом, воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Здесь мы видим тот же принцип. Путь вверх проложен через нисшествие вниз. И, наконец, Бог сделает эти искупленные творения, падшие и поднятые обратно, своей вечной демонстрацией перед всей Вселенной, демонстрацией того, что Бог возвышает самое низкое к наивысшему уровню. Я желаю, чтобы все мы увидели этот явный принцип, закон, установленный Богом. Это не просто один из случаев истории, но вездесущий, везде действующий универсальный закон. Кто возвышает себя, будет унижен. А кто смиряет себя, будет возвышен. Давайте посмотрим, что говорит Бог в послании к Ефесянам о функции искупленных на протяжении остальной истории Вселенной. У них есть специальное место и специальная функция. В послании к Ефесянам 1 главе, 11 и 12 стихах мы читаем следующее. «В нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Мы специальным способом падшие, но искупленные, поднятые из наинизшего к наивысшему,
должны быть демонстрацией, которая будет служить для славы Божьей. В послании к Ефесянам 2 главе 6 и 7 стихах речь идет об отождествлении со Христом. Мы оживотворены с Ним, воскрешены с Ним, посажены на троне вместе с Ним. Какова цель этого? Давайте прочтем опять послание к Ефесянам, 2 главу, 6 и 7 стих. «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Через нас Бог будет демонстрировать Свою многогранную премудрость всему творению, небесному и земному царству. Для всех остающихся столетий будет демонстрировать Свой закон, принцип, гласящий «возвышающий себя будет унижен, а тот, кто смиряет себя, будет возвышен». Высокое станет низким, а низкое достигнет высоты. Понижение сменится славой, а слава в понижение. Желанием Бога по отношению к людям есть, чтобы человек раз навсегда рассчитался с гордостью. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

где б, когда бы ни было рождение, одинаково оно для всех, в том, что уже с первого мгновения человека окружает грех. Ну а дальше? Что же будет дальше? Нет, не в 20 и не 30 лет. Я уже была намного старше, когда поняла, какой ответ. И увидела я вдруг картину. Человек на острове греха. Грязь вокруг, болото, паутина. Но душа его к тому глуха. Ведь его повсюду окружают мутные кривые зеркала. Разглядеть они ему мешают. Жизнь, что будет, есть или была. Черное все кажется в них белым, чистое же все наоборот. Очень привлекательным и спелым, вредный и запретный даже плод. Золотою нитью паутина, сор и мусор, как бесценный клад, и блестят манящие грязь и тина, завораживая ум и взгляд. Пропасть вмятиною безобидной кажется в кривых тех зеркалах, и ошибок-то почти не видно ни в словах, поступках, ни в делах. Весь тот остров окружает бездна, где мучения вечные и мгла. Но чтоб это не было известно, враг расставил всюду зеркала. А ведь нужно-то не так и много посмотреть внимательно вокруг и увидеть, есть одна дорога, что ведет за тот порочный круг. Можно навсегда оставить остров. Через бездну есть чудесный мост. Первый шаг свой совершить непросто. Весь же путь и радостен, и прост. Человек, ты можешь убедиться, этот мост — Христа Голгофский крест. Тебе нужно лишь поторопиться и бежать из тех греховных мест. Но сегодня ты, живя в сомнении, строишь мост из собственных грехов в противоположном направлении. Может, завтра будет он готов? Лишь одно из двух всех ожидает. Страшный ад или прекрасный рай. Время очень быстро пролетает. Пока есть возможность, выбирай.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Дорогие друзья, все ли из нас задумывались, откуда мы и куда идем? Этот вопрос стоит перед каждым человеком. Кто даст верный ответ на него? Ученые теряются в догадках, философы блуждают в сетях версий и теорий, не видя истинного света. Только Библия может ответить на этот вопрос. Первая книга Библии «Бытие» отвечает на вопрос «Откуда мы?» и последняя книга Библии «Откровение» указывает, куда мы идем. «Вначале сотворил Бог небо и землю», — говорит Библия. «Когда это было начало, мы не знаем. Это от нас сокрыто». Выводы естествознания нисколько не противоречат Писанию. О том, что Земля, как раскаленный, постепенно остывающий шар, носилась во Вселенной, говорят ученые. Дух Божий, который носился над водою, недоступен исследованию и вычислениям ученых. Наука имеет свои границы. Человеку не дано постигнуть тайну мироздания. И больше того, о чем нам сообщает Библия, ученые не откроют. Дух Божий носился над водами, создавая материю Земли, и Бог, как художник и строитель, создавал свое произведение без советников, по своим творческим планам. Он дал материи меру, вес, состав и закон. И теперь огромный шар, на котором обитает 6 миллиардов людей, со всеми океанами, морями, реками, горами, степями и лесами, со всеми птицами, рыбами и зверями, день и ночь вращается в неизмеримом пространстве. Земля — только небольшая частичка творческого плана Создателя. В пространстве движутся сотни других планет, даже больше нашей Земли. И когда молитвенно созерцаешь это величие Творца, невольно восклицаешь: «Что такое человек? Что ты помнишь о нем?» Созерцание великих дел Божиих успокаивает и возвышает душу. Великий Бог проникает в мысли каждого и знает каждого из нас лучше, чем мы знаем самих себя. Он знает все наши мысли, слышит все молитвы, пение, жалобы и вздохи, так же, как проклятие и ругань. Каждое наше слово вписывается в книгу. Он видит каждую птичку и каждое насекомое. Он знает путь каждой рыбки, и ни один лист дерева не упадет без его воли. И в то же время Он управляет невообразимо громадными мирами. А как велик и славен и чудесен Господний свет! Он Отец света. Чем бы был мир без света? Но что такое свет? Человек точно не знает природы света. Библия учит, что свет — жизненная сила, исходящая от Бога. Абсолютного мрака во Вселенной нет. Даже в пучинах моря, куда не проникает ни малейший луч солнечного света, живут твари и движутся при собственном свете. И этот свет — фосфорное излучение. Это дар Творца. Световые волны окружают мировое пространство с их чудесными, еще не разгаданными свойствами. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5. И нас Он зовет к свету духовного познания истины, ибо только в этом свете жизнь, во мраке — смерть. И назвал Бог свет днем, а тьму — ночью. Что это были за дни, когда солнце не освещало землю, мы не знаем. Но мы знаем, что Бог есть свет истины, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Бог видит нас насквозь такими, какие мы есть. Неразумно прятаться от всевидящего Бога, скрывать от Него свои грехи. Иди к свету, и будешь жить».

Момент творения. Действительно ли жизнь зародилась в океане? Океан – это самая неизведанная область Земли, с которой связан и один из самых популярных современных мифов о зарождении жизни. В 1903 году Маккаллум заявил о существовании причинно-следственной связи между соленостью моря и содержанием соли в плазме крови человека. Это утверждение было объявлено прямым доказательством того, что мы все некогда обитали в воде. Годы спустя после того, как школьники затвердили эту нелепую теорию, наука официально ее опровергла. Однако в учебниках до сих пор продолжают писать, что жизнь зародилась в океане. Содержание соли в морской воде и в крови разное, но даже если бы оно и было схожим, эволюция здесь ни при чем. Дело в том, что в земле есть соли, и они попадают в море через реки, а в наш организм через пищевую цепь, которая необходима для поддержания жизни любого существа. Таким образом, и морская вода, и кровь – это растворы на основе воды, а все водные растворы должны отвечать одним и тем же химическим принципам. Следовательно, исходя из простых законов химии, кровь тоже должна иметь нечто общее со всеми водными соляными растворами. Жизнь зародилась вовсе не в первобытном океане. Библия учит нас, что Бог создал жизнь из праха земного, изначального источника соли. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8.

Оказавшись в Филадельфии, в сердце пресвитерианской церкви, где престонские взгляды принимались почти повсеместно, я понял, что самой большой трудностью здесь в распространении пробуждения было неправильное наставление людей, особенно приближенных к церкви. Но это не было только здешней проблемой. За время моего служения в разных городах и селах, где я трудился, в большей или меньшей степени пришлось сталкиваться с этой проблемой. Основной ошибкой, о которой я говорю, являлась догма, которая утверждает, что человеческая природа грешна сама по себе. Таким образом, грешники абсолютно не способны стать христианами в соответствии с этой догмой. Допускается, что грешники могут иметь желание стать христианами и даже пытаются сделать что-то для того, но они просто не способны подобное осуществить. Была такая практика, существующая в какой-то мере и до сих пор, что служители проповедуют покаяние. Они призывают человека исполнять свой долг, стремиться вперед, читать Библию, использовать средства благодати. Они предлагают ему делать что угодно, кроме того, что повелевает Бог. А он повелевает покаяться сейчас, верить сейчас и готовиться изменить свое сердце. Но проповедники боятся говорить верующему то, что Божьи требования таковы, потому что ранее они постоянно утверждали, что грешник абсолютно не способен это сделать. Чтобы проиллюстрировать то, с чем я столкнулся за все время служения в этих и других странах, сошлюсь на проповедь преподобного баптиста Ноэля из Англии. Это был очень славный человек, но ортодокс в прямом значении этого слова. В основе его проповеди лежал стих: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа». Сначала он представлял покаяние не как добровольное, но как вынужденное изменение, выраженное в сожалении о совершенном грехе. Он настаивал на долге грешника каяться и предъявлял ему Божьи требования. Он утверждал, что хотя Бог и требует от людей покаяния, он все же знает, что самому человеку сделать это невозможно. Это реально только если он сам даст им покаяние. Если вы спрашиваете, что вам следует делать дальше, «Идите домой», — продолжал он, «и молитесь о покаянии. Если оно не приходит, молитесь о покаянии. Если оно долго не приходит, продолжайте молиться, пока не получите его». На этом он закончил проповедь. Собрание было большим, и люди слушали очень внимательно. Мне было трудно удержаться, чтобы не закричать: «Покайтесь и не думайте, что вы выполняете свой долг, просто молясь о покаянии». Подобные наставления всегда сильно меня огорчали. Мое служение во многом состояло в том, чтобы исправлять такие взгляды и убеждения. Когда меня спрашивали, разве Божий Дух в этом не принимает участие, я отвечал: «Да, действительно, сами мы не способны покаяться, но Дух Божий трудится над нами, ведя к тому, что мы должны сделать. Он дает нам осознание греховности и побуждает к покаянию. Но мы должны сами поверить и отдать свое сердце Богу». Зимой 1829 года я уехал в город Ридинг, который находился в 40 милях от западу от Филадельфии. Там произошел один случай, о котором я еще упомяну. Это яркая иллюстрация того, какие результаты приносят подобные учения.

0: В Рединге было несколько немецких и одна пресвитерианская церковь. Пастором последней был преподобный доктор Гриер. По его просьбе я трудился там какое-то время. Вскоре я узнал, что ни доктор Гриер, ни кто-либо другой из его церкви не имеют представления о том, что им нужно и что такое пробуждение. Насколько я понял, никто из них никогда не сталкивался с пробуждением. Кроме того, каждую вторую неделю месяца в городе проводился бал, и многие из членов церкви посещали его. А один из уважаемых старейшин церкви, доктора Гриера, был даже распорядителем бала. Насколько мне известно, доктор Гриер не возражал против этого. В течение недели у них вообще не было никаких собраний. Когда я узнал о таком положении вещей, то посчитал своей обязанностью сказать доктору Гриеру, что участие в балах следует прекратить, иначе я не соглашусь проповедовать за его кафедрой, так как эти балы, посещаемые членами церкви и руководимые одним из старейшин, идут вразрез с моими проповедями. «Делайте, как вам угодно», — ответил он. Я проповедовал 3 раза в воскресенье и 4 раза среди недели. После этого предложил проводить дополнительное собрание. Пока я не назначал молитвенных служений, по причине того, что многие из членов церкви никогда не были на таких собраниях. Однако в 3-е воскресенье я сообщил, что в понедельник вечером в лекционном зале, который находится в подвале церкви, будет собрание для приближенных верующих. Я объявил как можно яснее цель этого собрания и упомянул о том, какую категорию людей хотел бы видеть там. Я приглашал только тех, кто очень переживал за состояние своей души, и решил немедленно прояснить этот вопрос, а также желал получить наставление относительно того, что ему следует сделать, чтобы спастись. Доктор Гриер не возражал, поскольку он оставил все на мое усмотрение. Но не думаю, что он представлял, сколько человек может прийти, услышав такое приглашение. В понедельник было холодно, шел снег. Хотя было видно, что осознание греховности овладело конгрегацией, я все же сомневался в том, что многие придут на собрание для приближенных верующих. Однако наступил вечер, и я отправился в церковь. Пришел и доктор Гриер. Большой лекционный зал был заполнен. Когда доктор Гриер взглянул на присутствующих, то увидел, что большинство пришедших составляли люди его конгрегации. Среди них находились те, которых считали самыми почтенными и влиятельными людьми. Он ничего не сказал публично, но обратился лично ко мне. «Я ничего не знаю о таких собраниях, поэтому вы возьмите все в свои руки и поступайте так, как считаете правильным». Я открыл собрание, вкратце изложив людям, что я хочу. Я предложил провести с каждым короткую беседу, в которой люди искренне высказали бы, что они чувствуют, каковы их убеждения и жизненные цели, в чем они переживают трудности. Я сказал, «Когда вы больны и вызываете доктора, вам следует описать ему симптомы недомогания». Я не могу дать вам правильное наставление, если вы не расскажете о своем духовном состоянии. И потому хочу, чтобы вы в нескольких словах поведали мне о нем. Я буду проходить мимо каждого и дам ему возможность вкратце рассказать о личных переживаниях. Доктор Гриер не говорил ни слова, но везде следовал за мною, стоял или сидел возле меня, слушая все, что я говорил. Он был около меня, потому что я говорил вполголоса, чтобы те люди, которые сидели рядом с моим собеседником, не слышали нас. У верующих было глубокое осознание своей греховности. Это внутреннее осуждение коснулось представителей всех классов, и высшего, и низшего. богатых и бедных. Мистер Гриер был глубоко тронут. Хотя он ничего не сказал, было очевидно, что его интерес возрастал. Он никогда не представлял, что можно увидеть свою конгрегацию в таком состоянии. Я видел, как трудно было ему контролировать свои эмоции. Уделив достаточно времени личным беседам с этими людьми, я обратился ко всем, подводя итоги и рассказывая о самом интересном, с чем столкнулся во время бесед. Не упоминая имен, я привел яркие примеры и проанализировал их, указывая на заблуждения и ошибки. Я старался разъяснить все недопонимания, исправить то представление, которое имели верующие, считая, что им следует просто ждать, пока Бог их преобразит. Менее чем за полчаса четко объяснил им всю ситуацию. После общей молитвы я призвал тех, которые чувствуют, что готовы дать обещание Богу посвятить свою жизнь Ему, предать себя суверенной милости Господа Иисуса Христа и добровольно оставить грех. Пока я молился, они, склонившись на колени, посвящали себя Христу. Доктор Гриер выглядел очень удивленным, услышав мои слова и увидев, как я побуждал людей к немедленному смирению. Как только я увидел, что верующие меня поняли, тут же призвал их встать на колени и сам склонился вместе с ними. Доктор Гриер встал на колени возле меня, ничего не сказав. Собравшиеся настолько прочувствовали серьезность момента, что наступила полная тишина, и кроме моего моления, всхлипываний, вздохов и рыданий ничего не было слышно. Потом мы встали с колен. Я всех благословил и распустил собрание. Доктор Гриер учтиво взял меня за руку и, улыбаясь, сказал: «Увидимся утром». Он ушел домой, а я направился туда, где проживал. Приблизительно в 11 часов ко мне прибежал посыльной и сообщил, что мистер Гриер умер. Я спросил, как это произошло. Он сказал, что мистер Гриер пошел спать, и у него случился инсульт. Он сразу умер. Люди его очень уважали и любили, и я убежден, что он этого заслуживал. Это был очень образованный мужчина, искренний и благочестивый. Но его богословское образование совсем не подходило тому служению, которое он нес, то есть завоеванию душ для Христа. Кроме того, он был робким человеком и не хотел стать лицом к людям, чтобы противостоять вторжению греха, что являлось его обязанностью. Его внезапная смерть была шоком и стала предметом постоянных разговоров по всему городу. Хотя по всем показателям очень многие пришли к покаянию на вечернем служении в понедельник, все же смерть доктора Гриера при таких чрезвычайных обстоятельствах на неделю или две значительно отвлекла общественное внимание. Но вскоре после его похорон обычные вечерние служения возобновились, и духовная работа пошла самым лучшим образом, вселяя в души ободрение. Во время этого пробуждения произошло очень много интересных случаев. Я помню, как около полуночи, когда был сильный снегопад и свирепствовал порывистый ветер, меня вызвали, попросив посетить одного мужчину, который, как мне сообщили, переживал такое глубокое осознание греховности, что не мог больше жить. Его звали Б. Это был рослый, очень мускулистый мужчина, с большой силой воли и крепкими нервами, своим поведением являвший прекрасный пример гуманизма. В тот вечер он был на собрании, и проповедь очень коснулась его души. Он ушел домой в ужасном состоянии. Его самоосуждение и отчаяние возросло настолько, что лишили его физических сил. Семья стала бояться, что он умрет. Хотя была ужасная буря, но они все равно отправили за мною посыльного. Снег летел нам прямо в лицо. Так мы прошли около 300 метров. Еще до того, как я зашел в дом, услышал стоны, которые были похожи на вой. Войдя, увидел, что он сидел на полу, а жена поддерживала его голову. Какой у него был взгляд! Это просто невозможно описать. Мужчина корчился в агонии, скрежетал зубами, кусал свой язык от боли. Он закричал мне: «Финей, я потерян! Я потерянная душа!» Я был просто потрясен и воскликнул: «Если это осознание греховности, то что же тогда ад?» Однако, как только я смог прийти в себя, сразу присел возле него. Сначала мистеру Б было сложно сконцентрировать внимание, но мне удалось направить его мысли на путь спасения через Христа. Я старался сфокусировать его внимание на Спасителе. Вскоре тяжкий груз свалился с его души. Он осознал, что ему нужно возложить свое упование на Христа, и в этот момент стал свободным и радостным человеком, обретя надежду в Господе. Я все больше и больше погружался в духовную работу с людьми. Там не было пастора, который бы мне помогал, а нужда в работниках увеличивалась. Старейшина, о котором я упоминал, один из распорядителей бала, вскоре отдал свое сердце Господу и стал заниматься духовным трудом. В результате вся его семья была обращена к Богу. Пробуждение принесло большие изменения в семье тех членов церкви, которые занялись трудом на ниве Божьей. Я говорил ранее, что упомяну об одном случае, когда влияние старой школы богословия оказалось пагубным. Однажды утром в дверь моей комнаты постучался юрист, который принадлежал к самой влиятельной семье в городе. Он был глубоко взволнован. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что это интеллигентный человек и настоящий джентльмен. Зайдя в комнату, он представился и сказал, что ощущает себя потерянным грешником, для которого больше нет надежды. В разговоре выяснилось, что в период обучения в Принстонском колледже они с однокурсниками стали переживать за свои души. Они вместе пошли к доктору Эшбелу Грину, который тогда был президентом колледжа, и спросили его, что им следует сделать, чтобы спастись. Доктор ответил, что очень рад тому, что они пришли и задали такой вопрос. Затем посоветовал держаться подальше от всяких плохих компаний, постоянно читать Библию и молиться Богу, чтобы Он даровал им новое сердце. «Продолжайте делать это», — сказал он, — «продвигайтесь вперед, исполняя свой долг. И Дух Божий либо вас преобразит, и вы получите спасение, либо оставит вас, и тогда вы снова вернетесь к своим грехам». «И чем же все закончилось?» — спросил я. «О», — ответил он, — «мы все делали именно так, как было сказано. Мы держались подальше от плохих компаний и молились Богу, чтобы Он сотворил в нас новое сердце. Но спустя какое-то время осознание греховности ушло, и мы не хотели больше молиться. Мы потеряли всякий интерес к этому вопросу». А затем, разрыдавшись, он сказал: «Два моих друга спились и лежат в могиле, и если я не покаюсь, то скоро сам тоже окажусь там». Из последних слов я понял, что этот мужчина чрезмерно употребляет спиртные напитки. Однако этим ранним утром он был абсолютно трезв, но ужасно волновался о своей душе. Мы поговорили, и я указал на его ошибку. Получив прежде неправильное наставление, он внутренним сопротивлением огорчил Святого Духа, ожидая от Бога тех действий, которые ему следовало сделать самому. Я пытался объяснить, что Бог не может сделать за него то, что каждый человек обязан сделать сам. Бог повелевает человеку покаяться, но не может за него этого сделать. Бог повелевает ему верить, но не может верить вместо него. Бог повелевает ему смириться, но и этого не может сделать вместо него. Затем я попытался донести до него то, что именно совершает Дух Божий, приводя грешника к покаянию и давая ему новое сердце. Дух позволяет ему увидеть свои грехи, призывает оставить их и бежать от будущего гнева. Он указывает нам на Спасителя, искупление, предлагает план спасения и настоятельно призывает принять его. Я спросил, чувствует ли он желание покориться, поверить и стать новым человеком? «О да!» — сказал он. «О да! Я очень хочу этого! Но разве Бог не отказался от меня? Разве день благодати для меня не прошел?» Я сказал ему, «Нет, Дух Божий до сих пор призывает вас и настоятельно просит покаяться. Вы признаете, что чувствуете этот призыв в своем сердце?» Он спросил, «Получается, что это все действие Духа Божьего?» Я заверил, что так оно и есть. Ему следует понять, что это Божий призыв и убедительное свидетельство того, что он не оставлен, и день благодати для него не прошел. Бог до сих пор стремится спасти его. Затем я спросил, ответит ли он на этот призыв, придет ли к Иисусу и воспользуется ли сейчас возможностью получить вечную жизнь. Дух Божий сошел на этого образованного мужчину, изменяя его мышление и делая понятным каждое слово, сказанное мной. Я призвал его встать на колени и смириться перед Богом. Он так и сделал. И прямо в моей комнате стал прекрасным новообращенным. Позже он сказал, «О, если бы только доктор Грин сказал нам то, что рассказывали мне вы, мы сразу же обратились бы к Богу. Но мои друзья умерли без Бога в душе. И какое чудо, что я спасен!» Помню интересный случай, который произошел с одним торговцем в Ридинге. Он занимался производством виски. Винокуренный завод обошелся ему довольно дорого. Он построил его, широко применяя современные технологии, и стал быстро развивать свой бизнес. Но сразу после покаяния решил отказаться от этого бизнеса. Это было его спонтанное решение. Он сказал, «Меня с этим больше ничего не будет связывать. Ни я не буду производить виски, ни кто-либо другой, потому что я не буду продавать свой винокуренный завод. Я снесу его». Жена этого человека была хорошей женщиной. Это ее брат мистер Б. покаялся в ту ночь, когда была снежная буря. Имя торговца — О.Б. Пробуждение вошло в его семью. Я не помню, сколько человек там было, но полагаю, что все пришли к покаянию. Также его брат, жена брата и еще многие покаялись. Сам мистер О.Б. имел слабое здоровье и скоро мог умереть от туберкулеза легких. Я часто его посещал, но находил всегда радующимся. Мы рассматривали кандидатуры будущих членов церкви. Среди них были члены его семьи. Вскоре выяснилось, что мистер О.Б. может не дожить до конца дня. Он позвал свою жену и сказал ей, «Моя дорогая, я буду проводить свой воскресный день уже на небе. Пусть вся семья идет вместе с друзьями и присоединится к церкви здесь внизу, а я присоединюсь к церкви там, наверху». До того, как началось собрание, он умер. Семья и родственники собрались возле его тела, а затем пошли на собрание. Как он и хотел, они присоединились к воинствующей церкви, а он — к победоносной церкви. Их пастор умер незадолго до этого, и, полагая, в то же утро я сказал мистеру О.Б., «Когда вы будете на небе, передайте мой искренний привет брату Гриеру». Он улыбнулся святой радостной улыбкой. А затем сказал, «Неужели вы думаете, я его узнаю?» Я ответил, «Безусловно, вы его узнаете. Передайте ему мой искренний привет и скажите, что труд идет великолепно».
1: «Я скажу», — ответил он.
0: Его семья села за стол со смешанным чувством радости и печали. Все размышляли о том, что их муж, отец, брат и друг в тот день сел за стол с Иисусом там на небе, в то время как они собрались за столом здесь на земле. В доме царила неописуемая атмосфера святого торжества. За время того пробуждения произошло много трогательного и интересного, и случалось это среди людей, которые не имели никакого понятия о пробуждении. Немецкое население предполагало, что христианами становятся через водное крещение и через участие в причастии. Почти каждый из них, отвечая на вопрос, когда он стал христианином, говорил, что это произошло тогда, когда он первый раз принял причастие. Люди помнили точное время и дату этого события. И когда я спрашивала их, считают ли они это верой, все отвечали, что считают. На самом деле, это было также личным пониманием и доктора М. Во время похорон доктора Гриера по дороге на кладбище он сказал мне, что за все время его пасторства христианами стали 1600 человек посредством водного крещения и участия в причастии. Он также считал, что для того, чтобы стать христианином, необходимо выучить катехизис, принять водное крещение и поучаствовать в причастии. Эти люди полагали, что стать верующим через личное обращение к Богу, учредить семейные молитвы и постоянно пребывать в личной молитве — это не только фанатизм, но и утверждение того, что все их предки пошли в ад, потому что они не делали этого. Немецкие служители жестоко противостояли тем, кто оставили традиции своих отцов и считали, что необходимо внутреннее преображение и поддержание семейной и личной молитв. Подавляющее большинство конгрегации доктора Гриера обратилось ко Христу во время этого пробуждения. Сначала мне было очень сложно бороться с влиянием прессы. В городе было две газеты, которые выходили ежедневно. Я узнал, что редакторы были пьющими мужчинами. Нередко после общественных мероприятий их относили домой в состоянии алкогольного опьянения. Люди в какой-то степени находились под влиянием того, что ежедневно печаталось в этих газетах. Особенно я имею в виду немецкое население. Эти печатные издания стали давать людям советы в области религиозной тематики и выступать против пробуждения и проповедей, что привело людей к недоумению. День за днем, неделю за неделей, я продолжал делать свою работу, пока положение вещей не оказалось таким, что моим долгом стало обратить на это внимание. На одном из служений я прочитал следующий текст. «Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Затем я показал, каким образом грешники исполняют желания дьявола и становятся участниками его грязной работы. Продолжая раскрывать эту тему, коснулся того курса, которому следовали редакторы ежедневных газет. Я спросил у собравшихся, не считают ли они, что те редакторы исполняют желания дьявола и делают именно то, что нужно дьяволу. Затем спросил, «Разве могут люди, ведущие такой образ жизни, как они, давать наставления верующим? Их образ жизни был всем известен, поэтому не было нужды долго убеждать верующих, что эти грешные люди не вправе наставлять других в отношении их долга перед Богом». Я сказал, «Если бы я со своей семьей жил здесь, то не позволил бы такой газете находиться в моем доме. Но если бы она каким-то образом оказалась под крышей моего дома, тогда я считаю ее настолько грязной, что мои пальцы не могут к ней прикасаться. Взял бы щипцы и выбросил бы ее на улицу». На следующее утро на улицах города повсюду лежали выброшенные газеты. Больше мы не сталкивались с противостоянием этих редакторов.

Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Друзья, каждый из нас в своей жизни делает те или иные поступки. Но для чего? Разумный человек ничего не делает без определенной цели, тем более Бог. Для чего Бог в плане своем решил спасти человека-грешника? Конечно же, чтобы вернуть нам утраченную вечную жизнь, сделать нас счастливыми на земле и в вечности. Бог спасет нас, чтобы раз и навсегда избавить нас от грядущего суда, чтобы во Христе представить нас оправданными, искупленными Его жертвой. Бог спасает нас, чтобы сделать нас наследниками вечной жизни, чтобы приблизить нас к Себе. На земле мы получаем от Бога маленькую частичку того, что Бог приготовил искупленным в вечности. Наследие Господа откроется нам в Его втором пришествии. Господь спас нас, чтобы мы приносили плод, и притом с избытком. Он нас спас, чтобы мы были ревностными к добрым делам, через которые прославляется имя Божие. Он спас нас для того, чтобы мы были свидетелями Его любви.

Притча о потерянной овце. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Матфея, 18 глава. Все овцы собраны. Давно стемнело. Какой был трудный день. Пастух устал. Последнее закончить нужно дело, и взглядом он овец своих считал. Одна, другая, 10, 20, 30. Почти до сотни счет дошел. Почти. Не достают овцы, не мог он спиться. И за пропавшей надо в ночь идти. Нелепым показался бы кому-то, пасту забыл из-за овцы про сон. Подумаешь, одна, нашлась бы утром, и не нашлась бы невелик урон. А он пошел искать, походкой быстрой, усталость отогнал, найти хотел. То днем шагал тропою каменистой, представит, как идти там в темноте. Пугали пастуха ночные звуки, но он не поворачивал назад. И на кустарник натыкались руки, и смотрелись в темноту глаза. Овцы не видно. Он терял надежду. В последний раз к обрыву подошел. Но вот в кустах, как белая одежда, и закричал пастух. «Нашел! Нашел!» Раздвинул ветви сильными руками. «Да как же ты жива осталась тут?» А из-под ног в обрыв катились камни. И взял овечку на руки пастух. Прижал испуганную к сердцу близко. Понес домой и по дороге пел. Пусть кто-то скажет, сколько было риска, а он пропавшую найти сумел. Все 100 овец теперь на месте были, и сном спокойным мог заснуть пастух. Светало, облака по небу плыли, так пролетела ночь, костер потух. И снова наступил день, шумный, трудный, и овцы шли за пастухом своим. А та овечка, найденная, чудо, до вечера шагала рядом с ним. И снова счет пастух вел час закатный. 1, 2, 20, 40, 100. Не нужно было в ночь идти куда-то. Не потерялся из овец никто. Но пастырь есть другой, и есть другое стадо. Я называю пастырем своим Христа. Как хорошо идти всегда с Иисусом рядом. Не уходить в опасные места. Как хорошо во всем Иисусу быть послушной и знать, Его рука хранит меня от зла. Когда-то добрый пастырь и мою спас душу, потерянной овцою я была. Одна стояла над обрывом страшной ночью, а руки пастыря меня тогда нашли. И спасена душа, и одного лишь хочет быть рядом с Иисусом, не вдали. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». О различных движениях природы и благодати. Сын мой, прилежно примечай движения природы и благодати, ибо они весьма противоположны, и такое тонкое между ними различие, что разуметь его можно только духовному и внутренне озаренному человеку. Все ищут добра, все себе представляют в делах или словах своих что-либо доброе, оттого под видом добра

противится чувственности, ищет подчиненности, желает покоряться и не хочет пользоваться собственной свободой, любит быть под властью и ни над кем не хочет властвовать, но всегда под волей Божией жить, стоять и пребывать хочет, и ради Бога готова смиренно преклониться перед всяким созданием в человеках. Природа работает себе на пользу и рассчитывает, какая от чего будет выгода. А благодать не на то смотрит, что себе полезно и выгодно, а всего больше печется о том, что всем может быть на пользу. Природа охотно принимает себе честь и уважение, а благодать верно относит к Богу всякую честь и славу. Природа страшится посрамления и презрения, благодать же радуется об имени Иисуса более всего и даже бесчестие принять ради Него. Природа любит отдых и телесный покой. Благодать же не может быть в праздности, но приемлет труд с радостью. Природа ищет любопытного и красивого, отвращается от низкого и грубого, а благодать довольно простым и смиренным, грубого не презирает и не стыдится ходить в ветхой одежде. Природа заботится о временном, радуется о земном приобретении, печалится об убытке, раздражается от легкого слова обиды. Но благодать помышляет о вечном, не прилепляется ко временному, не смущается от вещественной потери и не огорчается от самых жестоких речей, ибо сокровище свое и радость полагает на небесах, где ничего нету гибнущего. Природа жадна и охотнее принимает, нежели дает, любит собственное и свое особенное. А благодать благодетельна и общительна, избегает особенного, довольствуется малым и блажение почитает давать, нежели принимать. Природа склоняется к тварям, к своей плоти, к суете, к рассеянию. Благодать же влечет к Богу и к добродетелям, отрекается от творения, бежит от мира, ненавидит плотские желания, не пускается на вольное брожение, стыдится показываться в народе. Природа любит всякое внешнее утешение, в чем есть услаждение чувству. Благодать же в едином Боге ищет себе утешение и хочет наслаждаться верховным благом превыше всего видимого. Природа во всем действует для прибытка и для собственной выгоды. Ничего не может делать даром, но за всякое доброе дело надеется получить либо равное, либо лучшее, либо благоволение, и всякому делу, и дару, и всякому слову желает придать как можно более цены. Благодать же не ищет ничего временного и не требует другой награды в воздаянии, кроме единого Бога. Она временную потребу себе только того желает, что может послужить для приобретения благ вечных. Природа радуется о множестве друзей и ближних, славится знатностью места и рождения, угождает сильным, ублажает богатых, восхваляет себе подобных, а благодать и врагов любит, но не превозносится во множестве друзей, не почитает за великое ни место, ни рождение, разве где есть умножение добродетели, больше к бедному благоволит, нежели к богатому, больше с невинным, нежели с сильным имеет сочувствие, срадуется с правдивым, а не с льстивым, и добрым всегда проповедует ревновать даров совершеннейших и Сыну Божьему уподобиться в добродетелях. Природа тотчас начинает роптать в нужде и в стеснениях, а благодать переносит скудость в неизменном терпении. Природа все на себе отражает, за себя спорит, себя оправдывает. Благодать же все возводит к Богу. От Него же все поначалу исходит. Ничего доброго себе не приписывает, о себе не имеет надменной мысли. Не спорит и своего мнения не предпочитает чужим мнением, но во всяком чувстве и разумении покоряет себя мудрости вечной.

0: и божественному испытанию. Природа жаждет знать тайны и слышать новости, хочет являться в мире и многое испытывать чувствами, желает быть в известности и делать дела всем на похвалу и на удивление. А благодать не любопытствует и не заботится о новостях, ибо все таковое происходит от ветхого тления, и ничего нет нового и прочного на земле. Учит благодать укрощать чувства, избегать суетной угодливости и тщеславия, смиренно скрывать и то, что достойно похвалы и удивления, и во всякой вещи, и во всяком знании искать плода на пользу и похвалы и славы Божией. Не хочет себе и ничему своему проповедования, но того желает, да благословится во всех дарах своих Бог, который щедр и милостив и дает по единой своей благодати. И та благодать, свет, есть превыше естества и особенный дар Божий, истинная печать избранных и залог вечного спасения. Она возводит человека от любви к земному в любовь к небесному и из плотского творит его духовных. Посему, чем больше угнетается и связывается природа, тем обильнее благодать изливается. И внутренний человек с каждым днем новыми посещениями преобразуется по образу Божьему.
1: Не, я песни старые люблю. Они хоть и старые, но мысли в них всегда свежие. Божьи мысли.

о том, что не следует чрезмерно унывать в падениях. «Сын мой, угоднее мне терпение и смирение в бедах, нежели радость великая и благоговение в счастье. Или оттого печаль твоя, что малое слово на тебя сказали? Хотя бы и важнее того было, что не должно бы тебе смущаться. Оставь, дай пройти. Не в первый раз это с тобою, не новость, и не в последний раз будет, если проживешь. Довольно в тебе мужества, покуда ничего нет противного. И рассуждаешь ты здраво, и других умеешь укреплять своим словом. Но когда к твоим дверям подойдет внезапная беда, пропадет у тебя и рассудок, и сила. Посмотри, до чего доходит твое бессилие. Как часто и в самых малых неприятностях ты это на себе испытывал. Но все это с тобою бывает ради твоего спасения. Когда случится что-то подобное, укрепись, как только можешь, от всего сердца. И если уже постигло тебя несчастье, не приходи от него в уныние и не оставайся долго в смущении мысли. Переноси, по крайней мере, терпеливо, если не можешь переносить с радостью. И если горько тебе слышать, и ропот поднимается в душе, удержи себя, не допускай, чтобы вышло из уст твоих непорядочное слово, да не соблазнится кто из малых. Скоро успокоится взволнованное чувство, возвратится благодать и утолится боль внутренняя. Ибо живу я, говорит Господь, и готов прийти на помощь тебе, готов исполнить тебя утешением еще обильнее, чем прежде, если на меня возложишь упование свое и в благоговении будешь призывать меня. Будь послушнее и приготовься еще к большим испытаниям. Не все еще погибло от того, что часто видишь ты себя в бедах или в тяжких искушениях. Человек ты, а не Бог. Плоть, а не ангел. Как бы тебе возможно было всегда пребывать в том же состоянии добродетели, когда не дано было того ни ангелу на небесах, ни первому человеку в раю? И те устояли ненадолго. Я есть избравший погибающих ко спасению, и кто признает немощь свою, того к божеству своему я приближу. Господи, да благословенно будет слово Твое и слаще меда, и капель сота в устах моих. Что стал бы я делать во всех бедах и нуждах своих, когда бы не укреплял меня Ты святым Твоим словом? Лишь бы только достигнуть мне к пристани спасения. Что мне нужды? Сколько и в чем страдать буду? Пошли мне кончину добрую, пошли блаженный исход из здешнего мира». Помяни меня, Господи Боже мой, и направь меня правым путем в Царствие Твое. Аминь.

Вы слушаете женскую программу «Христианка». Мы основали нашу программу на одном стихе из притч Соломона, из 31 главы, на 10 стихе. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее».

Сегодня мы начнем говорить о Саре. История Сары начинается в книге Бытия, в 11 главе, и тянется до 23 главы. Миловидная Сара всегда выглядела красавицей в глазах ее мужа Авраама. Он любил ее как жену и хозяйку уютного дома, в котором они жили в Уре, в Халдее. Однажды, когда Сара была занята уборкой и украшением своего жилища, муж подошел к ней и взволнованно сказал: «Сара, я имею для тебя новость». Она уловила нотку волнения в его голосе и, бросив свое занятие, посмотрела ему в глаза. Умные глаза мужа глядели на нее уверенно и прямо, и делали его обрамленное бородой мужественное лицо как-то по-новому красивым. «Мы покинем Ур, Сара. Бог говорил со мною и велел мне уйти отсюда». Сара прислонилась к стоящему позади столику и вопросительно посмотрела на мужа. Ей было 65 лет, а он был на 10 лет старше нее. Всю свою жизнь они прожили в шумном торговом Уре в Месопотамии. Все их друзья были здесь. Работа Авраама была здесь. Его отец Фара был одним из самых знаменитых мастеров в городе по изготовлению идолов. Вся родня жила в этом городе. Зачем же им нужно было уезжать отсюда? «Бог говорил со мной, Сара. Он велел мне уйти». Не ожидая ответа, Авраам говорил дальше: «Я очень ясно слышал голос Бога, обращенный ко мне. Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Великий народ! Как может Бог соделать это, если Саре 65 лет, и она еще не подарила Аврааму ребенка? «Не знаю, Сара, я не понимаю этого, но Бог сказал, и я не смею ослушаться его». На этот раз, возможно, впервые за всю их совместную жизнь, Авраам не спрашивал мнения Сары, он просто констатировал факт, и казалось, что нет выбора. Он не был резким, просто говорил твердо, с какой-то новой, странной уверенностью. Не споря, Сара начала собираться в дорогу. Движимое имущество было тщательно упаковано, а недвижимое продано. Она сортировала белье, давала указания слугам, посылала за друзьями и глядела, как один за другим уносились из дома ее любимые предметы. Она ничего не объясняла и тщательно скрывала боль своего сердца от взглядов родных и близких. К этой скорби, расставание, прибавилась еще скорбь иная, когда сначала брат Авраама, а потом его отец Фара умерли перед самым отъездом его из Ура. Но Авраам и Сара все же отправились в путь. Это был длинный караван из навьюченных животных, слуг, родственников, в числе которых был и племянник Авраама Лот. Никто не мог уверенно сказать, что через известное время они прибудут в назначенное место. Только Бог знал, куда они идут и когда они туда прибудут. Они медленно продвигались вперед вдоль реки Ефрат, огибая плодородную долину его по пути, ведущему к югу, к Средиземному морю. Путь был трудным, погода была жаркой, все было новым, незнакомым, и конца не предвиделось. 65-летняя женщина и ее 75-летний муж были вынуждены переменить свой городской образ жизни со всеми его удобствами и уютом на образ жизни кочевников в пустыне. В лучшем случае Сара могла рассчитывать на шатер из козьей шерсти. Была ли эта перемена для Сары такой же резкой, какой она была бы для нас в наши дни? Можно с уверенностью сказать, что была, потому что по тем временам Ур был высоко цивилизованным городом, и его богатые жители жили в роскоши. Мастера идолов были зажиточными людьми, а отец Авраама был одним из самых передовых мастеров в Уре. У Сары были друзья, которые восхищались ее красотой и ее нарядами. Она жила в двухэтажном доме с балконом, и сады окружали ее жилище. Слуги одевали ее, варили для нее, прибирали ее дом. Каменные полы были покрыты толстыми восточными коврами, и мы не ошибемся, если заключим, что она принадлежала к высшему обществу в городе. Могли ли бы мы оставить такую роскошную жизнь и променять ее на постоянную упаковку и распаковку вещей, когда верблюды и ослы тащат их и вас куда-то в неизвестность по раскаленной безводной пустыне?
Могли ли бы мы решиться на это? Не сказали бы мы своему мужу, что он сошел с ума, если бы он посмел предложить нам нечто подобное? Никто бы не осудил Сару, если такие мысли начали бы вдруг приходить ей в голову. Судя по тому, что говорит об этой чете Библия, можно заключить, что они всегда все обсуждали вместе и были весьма откровенными друг с другом. Он считал ее себе равной и все же прямо предложил ей променять комфорт ее жизни на узлы и тюки кочевников. Ничто не говорит нам о том, что Сара была тихоней. По ее действиям, о которых мы узнаем позже, можно заключить, что она была очень умной женщиной, но твердохарактерной. Зная это, казалось бы, Авраам должен был немного бояться предлагать ей такие вещи. Как бы поступил ваш муж в таком случае? Мог ли бы он положиться на вашу податливость, если ему пришлось вдруг быстро переменить планы? Мы не знаем всех подробностей, но если Сара и потеряла самообладание вначале, она успокоилась, по-видимому, позже, и мы видим, как усердно она начала разделываться со своим хозяйством и собираться в неизвестный путь, чтобы ничем не помешать своему мужу исполнить повеление Бога. Как видно, Авраам мог положиться на душевное равновесие Сары в трудные минуты. Несомненно, им была знакома древняя история об Адаме и Еве, и они знали, что они потомки Ноя, но отец Авраама делал идолов, и божеством жителей Ура была богиня луны Нана. Откуда взялась у Авраама и Сары такая вера, которая позволила им слепо покориться необъясненному повелению истинного Бога? Не забывайте, что у них не было священного писания. Они не слыхали проповедей, не читали книг о потенциале Божьей жизни в личности человека. Они не могли знать, что именно было предусмотрено для них в божественном плане. Но по их поведению видно, что Бог незаметно для них вложил в них семена своей жизни. Авраам, старожил Ура, человек непортативный, поднялся с насиженного места, и твердохарактерная Сара покорно пошла с ним. Глядя в прошлое и обозревая божественный план, мы видим, что они пошли, чтобы исполнилось пришествие грядущего, обещанного Адаму и Еве. Они же не могли знать этого, но Бог управлял их сердцами и давал равновесие их чувствам. Хотя готовность Сары покинуть дом поражает нас, не менее удивительно и то, что она решилась идти, не зная, куда идет. Обстановка дома отражает вкусы и характер хозяйки. Даже в 20 веке, когда мы передвигаемся на самолетах, поездах и автомобилях, женское сердце больно сжимается при мысли, что работа мужа или его военная служба могут заставить ее покинуть насиженное место, ее дом, где каждый предмет отражает личность его владельницы. Но женщины в наши дни, по крайней мере, знают, куда они едут, знают, что где-то их ждет дом, где-то будет конец пути. О конце пути Авраама и Сары знал только Бог. Он поставил их в такое положение, что им ничего не оставалось, как только довериться ему вполне. Нужен ли нам этот податливый, покорный дух и ум Сары? Если мы хотим обойтись без него, значит, мы недооцениваем Бога. Она могла полагаться на него в те далекие времена, на заре его откровения человеку. Тем более мы, знакомые с ним лично через Иисуса Христа, должны быть решительными и готовыми быть Божьими женщинами, невзирая на самих себя, не считаясь личными интересами и привычками. Помолимся. Милосердный Господь, как благодарны мы Тебе за эту историю о Саре. Господи, сколько веры нужно было, сколько упования, и Ты дал это все им тогда, далеко, давно, на заре Твоего откровения человеку. Господи, нам, знающим все, знающим Тебя лично, дай нам также этот дух смирения, Господи, эту веру, которую имели Авраам и Сара, да будут они нам примером всегда. Аминь.

святую славу Божию нам в жизни видеть хочется на грешной сей земле. Душа так часто томится, нам окунуться хочется в поток живой воды, текущей с Гефсимании, где перенес страдание сам Божий Сын Иисус, где кровь свята струилася, что в ней душа омылася от всех греховных уз. О, слава, слава Божия, как пред тобой ничтожная есть слава всех царей! Яви ее сегодня же, сияние славы Божией, свой свет на нас пролей. Когда гора понизится, тогда и дол наполнится ручьем живой воды, и всякое колено пусть перед святым преклонится, и чудо узрят все. То чудо превращения ничтожного в великое, когда сойдет Господь, веянием ветра тихого коснется сердца каждого святая благодать. О, благодать от Господа, от Бога вечно сущего, кто сотворил века, кто за движением звезд следит, биением сердца каждого Создатель да следит. Он видит сердце каждого, он знает мысли всякого, и чья душа болит, он бремя непосильное не даст нести бессильному, на помощь поспешит. Он телу утомленному и духу умиленному пошлет святой покой. Там, у груди Учителя, найдут покой спасительный с израненной душой. Он сам рукою нежною польет елеем бережно на раны и твои, и боли ран сердечные уйдут навеки вечные, их позабудешь ты. Когда гора понизится, тогда и дол наполнится ручьем живой воды. Мы окунуться сможем лишь в поток воды живительной, когда смиримся мы. Давайте же сегодня же пойдем к престолу Божьему, Творца будем просить, оставим все сомнения, сердец одним биением на зов Бог поспешит. И слава, слава Божия к нам снизойдет сегодня же. Не сомневайся, верь, польется благодатная та песнь душе приятная в открытую сердца дверь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

0: папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Приветствуем вас, дорогие мальчики и девочки.
3: Приветствуем всех наших радиослушателей.
2: Мы очень рады, что вы слушаете нашу сегодняшнюю передачу, потому что мы подготовили для вас один очень увлекательный рассказ. Дядюшка Дэн сделал специальную адаптацию из Священного Писания.
3: А именно из Ветхого Завета Библии, из книги «Исход». Это еще одна повесть из жизни Моисея, которая называется «Опасности в пустыне». После того, как армия фараона погибла в пучинах Красного моря, Моисей отдал приказ трогаться в путь. И вот вновь освобожденные рабы снова двинулись в путь, ведомые огненным столбом. Пейзаж вокруг был очень унылым и непривлекательным. Голые скалы и неплодородные равнины. Тем не менее, израильтяне были полны радости от сознания своей свободы. 3 долгих дня они прошагали по голой пустыне, но ни разу им по дороге не встретился источник воды. Когда же запас воды у них иссяк, им было нечем утолить жажду.
0: Мам, я хочу пить.
4: Ах, бедный мой малыш, это просто преступление и больше ничего. Моисей завел нас в эту пустыню для того, чтобы мы умерли здесь от жажды.
5: Моисей тут совсем ни при чем. Он следует за огненным столпом, как и мы все.
4: Нет, это он во всем виноват. Ах, надо было мне остаться в Египте. По крайней мере, мои дети не плакали бы от жажды.
5: Нужно иметь веру. Тогда бы все обернулось к лучшему.
0: Мама, я хочу пить.
4: Ну, потерпи. Потерпи немного, мой родной. Твоя мамочка раздобудет тебе воды. Потерпи.
6: Живая вода! Родниковая вода! Вода.
4: Слышишь, что люди говорят?
6: Живая вода!
4: Вода! Родниковая вода неподалеку. Ох, наконец мы напьемся вдоволь! Наконец!
3: Мужчины, женщины, дети с радостью поспешили к роднику. И вдруг раздался крик.
7: Отойдите! Отойдите! Не подходите! Это вода горькая! Отойдите! Отойдите подальше!
8: Вода горькая!
4: Ее пить нельзя!
9: Я умираю от жажды!
8: Потерпи немного! Моисей найдет выход!
9: Моисей? Ха! Он привел нас сюда нарочно, чтобы мы все тут умерли!
10: Зачем ты привел нас сюда, Моисей?
11: Мы умираем от жажды.
12: Мои дети хотят пить.
13: Дай нам воды,
10: дай
13: Моисей.
10: Нам воды.
13: Это все твоя вина, Моисей.
12: Это все твоя вина.
9: Воды. Воды. Воды.
3: Испытывая боль из-за страданий своего народа, Моисей сделал то, что остальные забыли сделать. Он стал страстно молиться Богу, прося у него помощи. В ответ на молитву, произнесенную Моисеем, Бог указал на дерево и велел ему бросить его в родник. И вода сразу же стала питьевой, так что люди смогли вдоволь напиться. После этого израильтяне расставили свои шатры палатки Юелима, находившегося на границе с пустыней. Они задержались там на несколько дней, прежде чем снова двинуться в путь в эту сжигаемую зноем песчаную пустыню. Впервые они расположились лагерем в этой пустыне ровно через месяц после того, как покинули Египет.
14: Мама, я хочу кушать.
8: И я тоже. Когда мы будем есть?
4: Сейчас, сейчас. Сейчас, все готово. Так, можете устраиваться вокруг.
15: Вы помыли руки?
8: Да, да, да.
4: Так, Улан.
16: Подсаживайся так.
4: Ну все, все, все, тихо.
5: Ах. Бог наших отцов, мы благодарим Тебя за нашу пищу. Мы благодарим Тебя за Твою любовь, заботу и защиту. Аминь.
4: Аминь.
5: Теперь можете садиться.
16: Слава.
8: Сейчас наконец-то пойдем.
5: Что ж, мать, начнем с чечевицы, если не возражаешь.
4: Сегодня у нас нет чечевицы.
5: Что? Что ты сказала? Я полагал, что мы условились о том, что чечевица будет подаваться на стол каждый ужин.
4: Чечевица кончилась.
5: Почему же ты не пополнила свои запасы?
4: Я собиралась это сделать, но в общем хранилище совсем ничего не осталось. По правде говоря, у них там вообще мало чего осталось.
9: Что же нам есть? Мы все будем голодать в таком случае.
8: Ой. Я не столько о нас беспокоюсь, сколько о наших стадах. В пустыне травы не найти. Чем мы будем кормить волов и овец? У нас огромные стада.
4: Нам их нечем кормить, сынок, они все сдохнут.
9: Если они сдохнут, тогда у нас вообще будет нечего есть.
4: И мы тоже все перемрем.
8: Интересно, кто-нибудь из вас представляет себе, сколько надо еды, чтобы накормить ежедневно миллион людей? Больше миллиона.
4: Ну, не надо преувеличивать.
9: Ну, сколько, Улан?
8: Не знаю точно. Наверное, тонны и тонны.
9: А хранилище почти совсем пустое?
4: Да, сынок, там мало чего осталось. Мне сказали, что некоторых продуктов у них совсем нет.
8: Похоже, что положение очень серьезное.
4: Отец, почему ты молчишь? Скажи что-нибудь. Разве ты не видишь, что положение угрожающее?
5: Вижу, конечно. Но что я могу сказать?
4: Что мы будем есть, когда все продукты закончатся?
5: А, я право не знаю. Это серьезная проблема, понятное дело. Я не очень жаловался, когда за нами гналась по пятам египетская армия. И даже тогда, когда мы остались без воды. Но тут... Тут другое дело. Положение с продуктами – серьезная проблема. Я не хочу, чтобы наши дети голодали. Я просто не понимаю, как Моисей намеревается прокормить в пустыне такое огромное количество людей.
4: Надо предполагать, что он нас привел сюда только за тем, чтобы уморить голодом.
8: Вы что? Неужели вы забыли все те великие чудеса, которые Бог сотворил для нас на берегу Красного моря?
4: Да даже Бог не может обеспечить пищи там, где ее нет.
8: Для Бога все возможно. Как бы то ни было, мы еще ни разу не голодали. И все наши нужды были удовлетворены.
5: Сынок, меня беспокоит будущее. Я просто не понимаю, каким образом Моисей предполагает накормить всю эту огромную массу людей в пустыне.
3: Сомнение закралось в сердца израильтян, и даже руководители и старейшины присоединились к жалобам на Аарона и Моисея.
17: Нам лучше было остаться в Египте!
18: Ты собираешься уморить нас голодом!
3: В ответ на все эти обвинения Моисей сказал просто и ясно:
17: люди Израиля, что стало с вашей верой в Бога? Вы забыли о своей горькой участи в египетской неволе? Вы забыли о милосердии Божьем и Его могуществе? И о том, как Он освободил вас из тяжкого рабства. Вы забыли о том, что Бог пощадил ваших перворожденных, когда истребляющий ангел убил всех перворожденных Египта. Вы забыли о великом чуде, совершенном для вас у берегов Красного моря. Все, что вы видите, это ваши сиюминутные страдания и неудобства. Все, о чем вы думаете и толкуете, это трудности пути. Все, что вы желаете знать, это когда придет конец вашему странствию. Хоть вы и ропщите на Господа, тем не менее Он вас любит так же, как и прежде. Он будет давать вам мясо досыта по вечерам, а по утрам вдоволь хлеба.
3: Вечером весь лагерь был окружен стаями перепелов в таком количестве, что ими можно было накормить всех людей.
10: Еда! Перепела!
15: Тут всем хватит!
10: Восславим имя Иеговы!
15: Нам теперь есть что кушать!
16: Еще!
3: А утром вся земля была покрыта чем-то мелким и белым, словно крупой.
4: Что это?
8: Похоже на снег.
4: Может, это хлеб, о котором нам говорил Моисей?
8: Ах, да! Он ведь сказал, что утром у нас будет хлеба вдоволь. Я попробую, не крупа ли это?
4: Нет, не притрагивайся. Нам лучше сначала спросить Моисея. А смотри, вон люди направляются к его палатке. Наверное, с тем же. Давайте, мы пойдем.
17: Люди Израиля! Крупа, которой покрыта земля, есть манна, пища, посланная вам Богом. Она будет у вас каждое утро, за исключением субботы. Собирайте каждый день по две четвертины на человека. А по пятницам вам надлежит собрать в два раза больше, чтобы у вас было, что есть в субботу. Готовьте из манны так, как вы готовите из пшеничной муки, а вкус у нее, как у лепешки с медом.
3: И с этого дня, в течение последующих 40 лет, у израильтян никогда не было нужды в пище. Манна была у них каждое утро, за исключением субботы. Покинув пустыню Син, израильтяне расположились станом в Рефидиме. Тут не было воды, и опять люди засомневались в провидении Божьем. Опять они явились к Моисею, жалуясь и требуя воды. По велению Божьему, перед собравшейся многочисленной толпой, Моисей ударил своим посохом по камню, и тут же из камня с силой брызнула струя воды. И народ израильский мог напиться, чтобы утолить свою жажду. Тут израильтянам пришлось встретиться с новой неожиданной опасностью. Земля, по которой они проходили, была заселена могучими и воинственными племенами, именовавшимися амаликитянами. И хотя царь амаликитян знал Бога, а также знал о его могуществе и силе, тем не менее, он решил воспротивиться Богу и вступить с ним в борьбу.
19: Да здравствует царь!
20: Что скажешь, генерал?
19: Я составил детальный план атаки израильтян, ваше величество, как вы велели.
20: И что?
19: Я полагаю, ваше величество, что было бы разумным с нашей стороны начать, полегоньку поначалу.
20: Полегоньку? Что ты имеешь в виду?
19: Ну, как сказать, ходит много слухов про израильтян и их бога, ваше величество. Мы не знаем наверняка, какие из них ложные, а какие нет. Мы ни разу не встречались с этими рабами на поле битвы. Не встречались мы с ними также и вне поля битвы. Так что я предлагаю, ваше величество, позлить их немного сначала с тем, чтобы они первыми атаковали нас, напав на наши крепкие оборонительные позиции. Или, по крайней мере, в том месте, которое мы сами выберем. Не то нам придется атаковать их в открытом поле, выступив против линии их продвижения. Но испробовав поначалу их силу и почувствовав их слабые места, мы сможем напасть на них и уничтожить в любом месте и в любое время.
20: И ты знаешь, как разозлить их?
19: Да, ваше величество. Мы нападем и убьем стариков и женщин, а также слабых и больных. Они всегда отстают от остальных и догоняют их лишь к вечеру. Ничто не разозлит их руководителей более подобной акции.
20: Ты, значит, собираешься покусывать врага понемногу?
19: Поначалу, ваше величество. Только поначалу. И с вашего позволения.
20: Блестящая идея, генерал. Я даю мое величайшее позволение.
2: Теперь, дядюшка Дэн, мы можем воспользоваться моментом
3: и поделиться с нашими радиослушателями одним очень важным сообщением.
2: А именно тем, что у нас есть буклет с уроками Библии. С помощью этих уроков все они, как дети, так и взрослые, смогут лучше освоить Библию.
3: А также испытать настоящее удовлетворение, которое принесет им понимание Библии.
2: Более того, вам совсем не обязательно иметь свою собственную Библию.
3: Чтобы получить нашу книжку с уроками, просто напишите нам по адресу radiorassказ@yahoo.com. И еще раз, radiorassказ@yahoo.com. А теперь давайте вернемся к нашему рассказу под названием «Опасности в пустыне».
16: Длинная вереница идущих следовала за Моисеем по пустыне. И вдруг молодой человек по имени Иисус, который занимал высокое положение среди советников Моисея, пробившись с трудом через вереницу идущих, возбужденно поприветствовал Моисея.
21: Приветствую тебя, Моисей.
22: Иисус.
21: Моисей, Моисей, произошла ужасная вещь.
22: Что случилось, сынок, говори.
21: Моисей, было совершено нападение на стариков и больных, шедших позади.
22: Что?
21: Это только что произошло. Я тут же помчался сообщить тебе об этом, как только получил новость.
22: Кто это совершил?
21: Амаликитяне.
22: Все шедшие позади были убиты?
21: Я не знаю, может, некоторые и выживут. Я не знаю, наверное. У меня не было возможности лично проверить.
22: Мы должны добраться до них немедленно. Аарон, останови людей.
23: Да.
22: Разбивай лагерь прямо тут.
23: Хорошо.
22: Мириам,
24: да.
22: Возьми с собой несколько девушек и повязки и немедленно отправляйся к замыкающей колонне.
24: Я побежала.
22: А ты, Иисус, следуй за мной.
21: Давай, господин.
22: Иисус, сын мой, выбери себе молодых людей из каждого колена, сколько посчитаешь нужным. Ты поведешь их завтра в битву против амаликитян.
21: Хорошо. Хорошо, мой господин.
3: И вот на следующее утро...
21: Мой господин, у нас все готово.
22: Ты знаешь, где расположен враг?
21: Да, я знаю. Разведчики уже вернулись с донесением. И вот еще что. Там неподалеку есть холм, с которого можно наблюдать за ходом битвы.
22: Я возьму с собой Аарона и Ора. Мы будем молиться все время, пока вы сражаетесь.
21: Да-да, очень хорошо.
22: О, Боже небесный, умоляю тебя дать Иисусу и его храбрым воинам победу. Дай нам отмщение за смерть наших стариков и больных. Амаликитяне сотворили страшный грех против тебя, о Боже. Они осквернили твои святые заповеди. Они бросили вызов твоему могуществу, о Боже. Они не уважают ни тебя, ни твоих заповедей. Их атака на наших стариков и больных... Она была непровоцированной акцией, посему, о Боже, помоги Иисусу и его воинам отомстить за тебя.
16: Моисей, Аарон и Ор стояли на вершине соседнего холма, простерев руки к небу. Моисей, держа посох Божий в правой руке, молился Господу о победе израильской армии. Правая рука Моисея от усталости стала опускаться, и тут же Иисус со своими воинами начали терпеть поражение. Они вскоре заметили, что до тех пор, пока руки Моисея были протянуты к небу, израильтяне брали верх, а когда же его руки опускались, тогда амаликитяне одолевали. Аарон и Ор поддерживали руки Моисея до захода солнца, когда враг дрогнул и побежал. Амаликитяне понесли заслуженное наказание за то ужасное преступление, которое они совершили. Неподалеку от того места, где израильтяне расположились лагерем, находился дом Иефора, тестя Моисеева. Иефор слыхал о тех чудесах, которые произошли с израильтянами, когда они покидали Египет, и он отправился в дорогу, чтобы посетить лагерь израильтян, а также привести к Моисею его жену и двух его сыновей. Об их приближении Моисею сообщил посланец, и он, переполненный радостью, вышел им навстречу. Он отослал свою семью домой, предчувствуя трудности, которые ему предстояло испытать в процессе вывода израильтян из Египта. И вот теперь он мог радоваться воссоединению со своей семьей.
0: Ничто в мире не действует так успокаивающе, как жена. Добрая жена да дети. А домашний очаг, настоящий домашний уют, это небесный рай прямо тут, на земле.
1: Я люблю тебя, Моисей.
0: А это вот самая любовь и есть та составная часть, из которой сотворен домашний уют.
1: О, судя по тому, что мы слышали, ты любишь всех израильтян, всех до единого.
0: Да, Сепфора, я люблю их.
1: Скажи, как вам всем вместе приходилось, а?
0: Ничего, Сепфора, неплохо. Они замечательный народ.
1: А нам сказали, что они все время жаловались и даже подняли против тебя бунт.
0: Да, конечно, конечно, это можно назвать бунтом, но они этого не имели в виду. Они просто легко теряются и быстро обижаются, но они так же быстро забывают обиды и так же быстро прощают.
1: Знаешь, что я думаю, Моисей?
0: Что?
1: Я думаю, что ты самый мягкосердечный человек на свете. Я также думаю, что ты величайший руководитель, величайший учитель и всеми горячо любимый человек.
0: Сефора.
1: Ты величайший человек, которого когда-либо сотворил Бог.
16: Из Рефидима они продолжали свой путь, следуя за огненным столбом. Идя по песчаной пустыне, они видели вдалеке зубчатые горы, которые, как высокий бастион, вставали прямо на их пути. Они казались неприступной стеной, которая преграждала им дорогу. Но, подойдя к горам поближе, они обнаруживали, что то тут, то там между горных стен был проход, за которым показывалась очередная долина. Через один такой суровый переход и вел их сейчас огненный столб. Это была величественная и впечатляющая картина. Между каменными утесами, вознесшимися с двух сторон высоко в небо, текла живая река. Бесконечное множество израильтян со стадами волов и овец, насколько глаз мог видеть.
6: Какое красивое зрелище! Горы, долины.
5: Но главное – это люди. Люди, насколько видит глаз. Люди, шагающие к свободе, идущие в землю обетованную.
16: И вот встала перед ними, возвысившись, величественная гора.
4: Что это за гора?
6: Не знаю, но это самая впечатляющая, самая красивая гора, которую я когда-либо встречал на своем веку.
5: Это гора Синай. Синай. Гора Божья.
16: Огненный столб опустился на вершину горы Синай, а люди расставили свои шатры в равнине у ее подножия. Тут, у подножия горы Синай, израильтяне проживут почти целый год. На следующее утро рассвет позолотил темные верхушки окружающих гор, а лучи утреннего солнца, прорезавшие глубокие ущелья, казались уставшим израильтянам лучами благости, изливавшимися от престола Создателя. Здесь, у подножия Синая, израильтянам будут даны чудесные откровения от Бога людям. Здесь, у подножия Синая, людям будет поведан закон, который станет во веки веков основой поведения людей и основанием всех человеческих законов и норм поведения. Здесь произойдет Божие откровение. Здесь Бог своим перстом начертает на каменных скрижалях 10 заповедей. У меня есть один интересный вопрос для тебя, тетушка Кэрол.
2: Окей, я слушаю.
16: В чем смысл сегодняшней истории?
2: Тут речь идет, кроме того, что Бог ввел их чудесным образом с помощью огненного столба и...
16: Да, кроме всего того, что само собой очевидно?
2: Мне кажется, что это связано с непослушанием израильтян. Хоть Бог и открыл им дорогу через глубины Красного моря,
16: Они, тем не менее, никак не могли полностью верить ему в свою судьбу. Но, несмотря на то, что они постоянно были недовольны и сомневались во всем, Бог настойчиво продолжал вести их в землю обетованную.
2: Бог неоднократно приходил к ним на помощь.
16: То же самое он делает и сегодня. Ну вот, тетушка Кэрол, часы мне опять напоминают, что...
2: Что на сегодня мы закончили.
16: Спасибо всем нашим слушателям за внимание.
5: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
16: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
16: До новых встреч!

добрый мальчик Тимофей, он от бабушки своей и от мамы принял веру, с ней шагал по жизни смело. Павел очень полюбил Тимофея, с ним дружил, наставлял его, как сына. Стал наш мальчик верой сильным. Если ты, как Тимофей, верующих найдешь друзей, то они тебе помогут быть благословенным в Боге.

0: В большом доме жила семья. У них было двое детей. Старшего мальчика звали Франц, а младшего – Вилли. Как-то вечером к ним пришли гости. Мать уложила ребят спать и хотела удалиться, но, услышав голос Вилли, остановилась.
1: «Мама, мы еще не помолились!»
0: «Ничего, сыночек, мы завтра помолимся», – ответила она ему спокойно. Но он умоляюще продолжал настаивать.
1: «Мама, давай сейчас помолимся!»
0: Мама погладила малыша по головке и сказала: «В гостиной меня ждут гости. Сейчас я не могу, у меня нет времени, а завтра мы обязательно помолимся». Мама поставила свечку на стул и оставила дверь немного приоткрытой, чтобы слышать, если ее позовут. Но из-за сквозняка свечка погасла. Теперь братья лежали в полной темноте. Тогда Вилли, который спал с Францем в одной кровати, тихо шепнул ему:
1: «Франц, давай мы с тобой вдвоем помолимся».
2: «Ах, нет, здесь темно и холодно».
1: «Это не важно, ведь Бог видит нас и в темноте», – продолжал упрашивать его Вилли.
2: «Мама ведь сказала, что мы завтра помолимся», – протестовал Франц.
1: «А если Бог не хочет ждать до завтра? Давай помолимся!»
0: Франц не отвечал ему, и в комнате стало тихо. Вдруг послышался какой-то тихий шорох.
2: «Что ты делаешь?» – спросил Франц.
1: «Я молюсь на коленях возле постели. И за тебя я тоже молюсь, Франц».
0: Когда Вилли после молитвы снова лег в постель, Франц заметил, что его брат сильно дрожал. Он удивленно заметил:
2: «Ой, какой ты холодный!»
1: «Ничего, я так рад, что мог еще раз помолиться Иисусу. Теперь я, если даже и умру в эту ночь, то буду в раю», – спокойно ответил Вилли.
2: «А я лучше хочу остаться со своими игрушками у папы с мамой», – сказал Франц.
1: «А если мы попадем в рай, то услышим ангельское пение. Я думаю, что там тоже можно будет играть», – ответил Вилли.
0: Так они еще долго беседовали о рае, о смерти и о многом другом. Утром же Франц пришел к завтраку один.
2: «А где Вилли?» – удивилась мать. «Он еще спит».
0: «Ну, пускай спит, сколько ему хочется. Его завтрак мы поставим на грелку, чтобы он не остыл». За завтраком она сказала отцу:
2: «Мне кажется, Вилли заболел. У него вчера вечером были очень красные щеки. Когда я спросила, что с ним, он ответил, что только голова немного болит, но это скоро пройдет».
0: Тут Франц не выдержал и вмешался в разговор.
2: «Мне сегодня про Вилли приснился очень странный сон».
0: «Что же это был за сон?» – поинтересовался отец. Тогда Франц начал рассказывать все по порядку. Как Вилли молился, а после молитвы был очень холодный и весь дрожал. Он рассказывал также и об их разговоре о небесном рае.
2: «А когда я заснул, – продолжал Франц, – то мне приснилось, что луна светила очень ярко, а Вилли все еще стоял на коленях и молился, а я нет. И вдруг я увидел в нашем окне двух ангелов. Один из них, указав на Вилли, сказал другому: „Этого мы должны отнести в рай, а другой еще должен учиться молиться“.
1: Тогда в комнате стало очень светло. Вилли протянул ангелам свои руки. Один из них взял его на руки, и Вилли обнял его. Затем они поднялись в воздух, а я смотрел им вслед, пока они не исчезли. Утром, когда я проснулся, очень обрадовался, что Вилли был рядом со мной в постели, но он спал очень крепко и был таким же холодным, как вчера. Когда я позвал его, то он не проснулся. Родители заволновались и, оставив свой завтрак, поспешили в детскую. Вилли лежал в постели с закрытыми глазами, а на его лице застыла улыбка. Потрогав Вилли, родители поняли, что в постели лежало только его тело, а душа его была уже в раю. Мама сильно плакала и сожалела о том, что вчера вечером не нашла времени помолиться со своим маленьким сыном.
0: Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 1 Петра 4.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Есть еще одно, о чем нам нужно вспомнить и что нас поразит, возможно, более чем все до сих пор сказанное. Вездесущность провидения проявляется также в том, что даже мысли человека управляются рукой Божьей. Мы обычно упускаем это из внимания, когда говорим о провидении. Но как много может зависеть от мысли? Зачастую одна мысль, возникшая в голове монарха, выливается для страны во множество кровавых битв. Иногда у праведника рождается мысль, которая служит средством спасения многих от ада и вознесения тысяч на небеса. Несомненно, всякая фантазия, всякая приходящая мысль, всякое понятие, которое рождается, чтобы тут же не умереть, находится под десницей Божьей. И, листая страницы истории, вы часто будете приходить в изумление, когда будете видеть, к каким большим последствиям приводит одно праздное слово. Будьте же уверены в том, что воля человека, мысль человека, желание человека, каждое намерение человека находится под непосредственным контролем Бога. Например, Иисусу Христу надлежит родиться в Вифлееме. Его мать живет в Назарете. Все определенно говорит за то, что он родится здесь. Но нет. Кесарю приходит в голову сумасбродная идея. Выходит повеление сделать перепись по всей земле, и он заставляет каждого идти в свой город. Какая в этом необходимость? Глупая идея Кесаря. Если бы у него был парламент, то все проголосовали бы против него. Они бы сказали, зачем заставлять всех людей расходиться по своим городам, чтобы их переписать? Перепишите их там, где они живут, это будет вполне достаточно. Нет, заявляет он, это моя воля, и никто не смеет перечить Кесарю. Некоторые считают Кесаря сумасшедшим, но Бог знает, что он намерен совершить через Кесаря. Марии, которая была беременна, приходится предпринять тяжелую дорогу в Вифлеем, и там в яслях родился младенец. Если бы не этот каприз Кесаря, то мы бы не увидели исполнения пророчества, что Христу надлежит родиться в Вифлееме, и сама наша вера в Мессию была бы поколеблена. Так что даже воля человека... Тирания, деспотизм тирана находится в руке Божьей, и он, дабы исполнить свою волю, поворачивает волю человеческую в ту сторону, в которую считает нужным. Объединяя все сказанное в наших подпунктах в одно короткое утверждение, мы говорим, что нашим твердым убеждением является то, что дающий крылья ангелу направляет и воробья. Мы веруем, что тот, кто хранит величие своего престола среди великолепия небес, оберегает его также и в глубинах темного моря. Мы верим, что ни над нами, ни под нами, ни вокруг нас не существует ничего, что не отвечало бы решению его собственного совета и воли. И не будучи фаталистами, мы с высочайшей верой и твердостью придерживаемся учения, что Бог определил совершиться всему, что происходит, и что Он властвует над всем для Его собственной славы и блага. Так, что мы можем сказать вместе с Мартином Лютером, «Везде и всюду Его власть, и все творение свидетельствует о Его силе». Вторая истина говорит нам о благости Бога, проявляемой в Его заботе о своем народе. Читая наш текст, я подумал, «Ко мне проявлено больше заботы, чем я сам могу когда-нибудь проявить к себе». Вы все в определенной мере внимательны к себе, но кто из вас настолько внимателен, чтобы сосчитать на своей голове волосы? Но Бог не только защитит наши члены, но даже проследит за ростом волос. и как сильно это превосходит всякую заботу наших нежнейших друзей. Посмотрите на мать, как она заботлива,

спокойно нам под десницей Божьей. Однако, оставив в стороне цифры, давайте еще раз задумаемся над добротой, бережной заботой, которую проявляет Бог к своему народу во всем, что касается провидения. Меня часто поражает то, как Божие провидение хранит Его людей до самого момента их обращения. Сколько здесь тех, кто в этот час уже был бы в аду, если бы какое-то особое провидение не сохранило их в живых до времени их обращения? Я помню, как сказал об этом, находясь в одном обществе, и почти у каждого сидящего в комнате нашлась история о том, как он чудом остался в живых до того, как был обращен. Помню одного джентльмена, который до того, как стать замечательным христианином, очень увлекался охотой. Он рассказал мне, что незадолго до обращения он стрелял, и его ружье разорвалось на 4 части, и все они у самых его ног воткнулись вертикально в землю, уйдя на 0,5 фута в глубину и образуя правильный квадрат, в то время как он был цел и невредим, и лишь слегка испуган. Однажды я натолкнулся на интересную мысль в произведениях Хеврия. Он рассказывает. 2 человека весь день вместе охотились, и когда наступила ночь, уснули рядом. Один из них во сне заново переживал погоню, и, пробежав весь круг преследований, наконец настиг оленя и закричал в безудержном порыве. «Я убью его! Я убью его!» И тут же нащупал нож, который постоянно носил в кармане. Случайно проснувшись, его товарищ понимает, что происходит, и спрыгивает с кровати. Стоя в безопасном месте, он, к своему несказанному удивлению, видит при свете луны, как непомнящий себя охотник наносит несколько смертельных ударов ножом как раз по тому месту, где минуту назад находилось горло, а значит и жизнь его товарища. Я говорю об этом, чтобы доказать, что ничто не мешает нам стать убийцами других и даже себя в безумных порывах сна, как только одна ограждающая забота нашего Небесного Отца. Как замечательно Божье провидение по отношению к христианам, когда оно хранит их от искушений. Я часто замечаю, и думаю, вы можете подтвердить мои слова, что бывают моменты, когда, если бы случилось искушение, мы бы обязательно ему поддались, но искушение обходит нас. В другое время, когда искушение появляется, мы обладаем сверхъестественной силой, чтобы его побороть. Да, самый лучший христианин в мире расскажет вам, что его похоть все еще сохраняет такую силу, что временами, если бы ему представился объект, то он, несомненно, впал бы в совершение гнусного греха. Но нет объекта, или же нет возможности совершить этот грех. В другое же время, когда есть возможность, у нас нет желания к данному греху, мы чувствуем отвращение и даже неспособность его совершить. Удивительно, но репутацию многих людей спасает провидение. Лучший из живущих людей знает, в какой огромной степени он обязан тем, что храним провидению и благодати Божьей. Как чудесно также уготавливает провидение наше местослужение. Не могу не обратиться к своей личной истории, потому что, как бы там ни было, нам следует больше говорить о том, что мы знаем о себе, чем о других. То, что я сегодня нахожусь здесь, для меня всегда будет замечательным примером провидения. Я никогда, вероятно, не занимал бы этот зал и не был бы благословен проповедовать множеству людей, если бы не одно, как я тогда считал, досадное происшествие. Я бы сейчас учился в колледже, а не проповедовал бы здесь, если бы не возникло одно необычное обстоятельство. Я дал согласие на поступление в колледж, и куратор пришел увидеться со мной в доме нашего общего друга. Служанка провела меня в одну комнату, а его — в другую. Он сидел и ждал меня там 2 часа, а я сидел и 2 часа ждал его. Наконец, потеряв терпение, он ушел, считая, что с ним обошлись скверно. Когда я уходил, мне на ум пришел текст. «А ты просишь себе великого? Не проси». Итак, я написал заявление, что решительно отказываюсь от учебы. Я был вполне счастлив среди своих земляков, очень успешно проповедовал

и не хотел уезжать в колледж. Я проработал уже 4 года. Но если говорить о людях, которые получили спасение за это время, они бы его не получили, по крайней мере, через мой труд, если бы замечательное провидение не изменило все настроение моих мыслей и не направило их в новое русло. У вас, я уверен, также были подобные странные случаи, когда вы решили что-то сделать, но так и не смогли, это оказалось невозможным. Бог свернул вас на другой путь и доказал, что провидение по-настоящему является распорядителем человеческих судеб. Какую доброту проявляет к некоторым из вас Бог в провидении, когда посылает вам насущий хлеб? Примечательно, что небольшая бедность заставляет человека верить в провидение, особенно если через него он получает помощь. Когда человеку приходится с трудом сводить концы с концами, и когда он видит, что манна падает каждый день, он начинает убеждаться, что есть провидение. Господин, который засеивает обширные поля, убирает пшеницу, засыпая ее в амбар, или получает постоянный доход, так хорошо преуспевает, что может обойтись без провидения. Он даже и не думает о нем. Прибыль за дома поступает, деньги надежно переведены в 3% ценные бумаги. Зачем ему провидение? Но бедняк, который работает день и зачастую оказывается в большой нужде, когда случайно получает от кого-то именно то, что ему нужно, восклицает: «О, я знаю, что есть провидение! Я не могу не верить в него! Не может быть, чтобы такое произошло случайно!» И в заключение, братья и сестры, если все обстоит именно так, если у нас и волосы на голове все сочтены, если провидение обеспечивает Божий народ всем необходимым для этой жизни, а также дает святость и предусматривает все с безграничной и непогрешимой мудростью, то какими должны мы быть людьми? Прежде всего, мы должны быть смелым народом. Чего нам бояться? Иной человек поднимает глаза и, если видит вспышку молнии, то содрогается от ее таинственной силы. Мы веруем, что ее путь предначертан. Мы можем стоять и спокойно на нее смотреть, хотя мы не станем самонадеянно подставляться ей, но все равно мы можем и в грозу полагаться на Бога. Мы в море. Люди дрожат от страха, потому что во всем видят случайность. Мы же, однако, в волнах усматриваем упорядоченность и слышим музыку в ветрах. Нам следует быть спокойными и умиротворенными. Для других людей и буря – страшная вещь. Мы же верим, что буря в руке Божьей. Зачем нам дрожать? Зачем трепетать? При всех мировых конвульсиях, во всех временных бедах и опасностях мы должны оставаться спокойными и сдержанными, и смело смотреть вперед. По сравнению с человеком, который не верит в провидение, наша смелость должна очень походить на смелость опытного хирурга, который без содроганий совершает сложнейшую операцию, в то время как неграмотный крестьянин, никогда не видевший ничего столь поразительного, встревожен и испуган, и даже думает, что здесь действуют злые духи. Мы должны говорить: «Я знаю, что здесь Бог, и я его дитя, и все содействует к моему благу. Поэтому не устрашусь, даже если сдвинется земля и горы переместятся в середину моря». Особенно я адресую это робким людям. Среди вас есть те, кто всего пугается. О, если бы вы верили в то, что Бог управляет всем, вы бы не кричали от того, что нет дома мужа, когда гремит гром и сверкает молния, или потому что в комнате мышь, или в саду повалено большое дерево. Не обязательно считать, что ваш Шурин, который уехал в Австралию, потерпел кораблекрушение, потому что, когда он плыл, на море был шторм. Не нужно представлять, что ваш сын в армии обязательно погиб, потому что он оказался под Лакнау. Но если в этом есть необходимость, вы все равно должны, как верующий в Божье провидение, сказать, что все от Бога, и что ваш долг отдать все в его руки.
Тем, кто понес утрату, я могу сказать, если вы верите в провидение, вы можете скорбеть, но скорбь ваша не должна быть чрезмерной. Я помню прекрасную притчу, которую слышал на похоронах друга. Я вам рассказывал ее раньше, но повторю снова. Когда слезы по дорогому существу были особенно безутешны, пастор произнес следующие слова. Он сказал: «Представьте, что вы трудитесь у какого-то человека садовником. Это не ваш сад, но вам за ним ухаживать, и вы за это получаете плату. Вам стоило огромных трудов вырастить определенное количество роз. Вы их лелеяли, и вот они уже расцвели пышным цветом. Вы ими гордитесь». Однажды утром вы приходите в сад и обнаруживаете, что самая прекрасная роза сорвана. Вы разгневаны и идете к слугам, обвиняя их в том, что они сорвали розу. Они заявляют, что совершенно не причастны к этому. Затем один из них говорит: «Я видел, что здесь утром ходил хозяин. Я думаю, это он сорвал ее». Будет ли сердиться теперь садовник? Нет, он сразу же скажет: «Я счастлив, что моя роза оказалась такой прекрасной, что привлекла взор хозяина. Она принадлежит ему, и он взял ее. Он властен делать все, что считает нужным». То же самое скажем о ваших друзьях. Они угасают не по слепой случайности, и не нечаянные жертвы заполняют могилы. Люди умирают по воле Божьей. Вы утратили ребенка, но его взял Господь. У вас умер муж, вы похоронили жену, Господь взял их. Благодарите Его, что Он дал вам радость их любить и о них заботиться, когда они были здесь. И благодарите Его за то, что как Он сам дал, так Он сам и взял. Если бы это сделали другие, у вас была бы причина гневаться, но это совершил Господь. Можете ли вы в таком случае роптать? И, наконец, позвольте мне сказать, что, на мой взгляд, данное учение, если к нему относиться с полной верой, должно все время держать нас в спокойном состоянии духа. Мы больше всего нуждаемся в том, чтобы в нас все время поддерживали уравновешенность. Иногда мы испытываем ликование. Всегда... Когда я настроен ликующе, я знаю, что меня ждет. Я знаю, что через несколько часов я буду в подавленном настроении. Если чаша весов резко взмывает вверх, то она обязательно должна снова опуститься. Самое благословенное состояние души – всегда быть уравновешенным. Если случается что-то хорошее, благодарите за это Бога. Но не прикипайте к этому сердцем. Если нечто доброе уходит, благодарите Бога за то, что Он сам это забрал. И благословляйте Его имя. Сносите все. Тот, кто знает, что все происходит по Божьей воле, имеет большую опору для души. Он не будет колеблем всяким ветром, ибо крепко укоренен, и его не сдвинешь с места. Это брошенный в море якорь. В то время как другие относятся далеко в сторону, он спокойно проходит через глубокие воды. Постарайтесь, друзья, уверовать в это. И как результат этой веры сохраняйте тот неизменный покой и мир, который делает жизнь такой счастливой. Не бойтесь бед, которые могут прийти завтра. Они или не придут, или принесут с собой благо. Если вас сегодня одолевают беды, не усугубляйте их страхом перед завтрашним днем. Довольно для каждого дня своей заботы. О, я умоляю Бога, чтобы те из вас, кого тяготят заботы и волнения, могли бы освободиться от них через веру в провидение. И как только вы войдете в это спокойное состояние, которое порождает данное учение, вы будете уготовлены к тем более высоким формам общения и единства со Христом, для которых поглощающие нас беспокойства являются, если не полной преградой, то всегда наносят страшный вред. Ну а те, кто не боятся Бога, помните: камни на поле ополчаются против вас,
Небеса взывают к земле, и земля отвечает небесам о мщении вам за грехи ваши. Для вас нет ничего доброго, все восстает против вас. О, если бы Бог примирил вас с собою, и тогда бы вы были в мире со всем остальным. Ищите же прежде Царствие Божье и правды Его, и это все приложится к вам. Благослови вас в этом Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

свобода. По законам жизнь не переправить, тает день, но не приходит и ночь. Крутит ленту кинопленки память, да не в силах прошлому помочь. Так бывает, что короткий катит, бьет гипотенузу по длине, что секунды бесполезно тратит, в жизни утопает, как в вине. Плоть слепа, душа же ясно видит, хоть глаза у плоти на виду, проглядит давно известный критик то, что предвещает нам беду. Так омойте души, чтобы видеть жизни свет свободой у Христа, чтобы вдруг не закричать в обиде, в темень провалившись навсегда.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. Бытие 8:20. Птицы для жертвоприношения. Приношение Ноя. Мы бы хотели рассмотреть отдельные случаи в Ветхом Завете, когда некоторых птиц использовали для приношения в жертву Богу. В Бытие 8 главе мы находим первый такой случай, когда Ной только что вышел из ковчега в очищенный мир. Писание говорит нам: «Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Растление и насилие, заполнившие землю, привели к суду, потопу. Ной, и это смотрится как контраст тому злу, принес во всесожжение на жертвенники из всех чистых птиц. Это напоминает нам о Сыне Бога, который пришел на землю. Посреди мира, оскверненного грехом, Он был чист. Он был свят, непричастен к злу и непорочен. При крещении Святым Духом Святой Дух сошел на Него в виде голубя, что говорит о Его чистоте. Это Тот, в ком было благоволение Бога и кто намеревался исполнить Его волю. Ради нас Он принес Себя в жертву. Затем мы видим результаты приношения Ноя. Господь обонял приятное благоухание. Мы читаем, что помыслы человека остались такими же, но жертва Христа удовлетворила Бога. И глава 9 начинается с благословения. «Благословил Бог Ноя и сынов его». Что же касается нас, то мы благословлены во Христе всяким духовным благословением в небесах. И это благодаря Его страданиям, смерти, воскресению, вознесению и славе одесную Бога.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Прими решение. Простить. Простить во что бы то ни стало. Чтоб горький корень не взрастить, вот время перемен настало. Прощай, когда в тебе в глаза бросают соль твой близкий самый, и по щекам течет слеза, будь то отцом родным или мамой. Прими решение любить, любить во что бы то ни стало, чтоб словом никого не бить, чтоб сердце чье-то не стонало. Люби, когда в тебя плюют, когда в тебя бросают камни, бесстыдно грязью обольют, хоть и запачкаются сами. Прими решение не мстить, хоть на тебя весь мир клевещет. Старайся просто всех простить, а враг пусть в ярости трепещет. Не мсти, но Господу позволь со всеми теми разобраться, кто причинял бездумно боль, а ты не смел сопротивляться. Прими решение терпеть, не соглашаясь все же с ложью. Старайся петь хваление петь и делать все по слову Божью. Живи победно со Христом и помни, все пройдет однажды. Спасайся ты и весь твой дом. Нам жизнь дается, но не дважды.

Ты ответил на молитву, что шептала я в тиши, когда не было ни силы, ни желания дальше жить, когда все казалось поздно и не радовал восход, и безрадостные весны приносил за годом год. Ты ответил на молитву, и я не смела и мечтать, я не смела даже верить, что смогу опять дышать. Снова станет мир прекрасным, снова звезды заблестят, словно россыпью алмазной капельки росы дрожат. И над тихою рекою влажный утренний туман. Я не знаю, что со мною, словно мир мне новый дан, словно жизнь дана другая, и за цепью непогод, все светлее расцветая, утро новое встает. Будет день труда и песен, благодарственных молитв, будет гимн для сердца тесен, над землею полетит, и ликующая песня новой радостной души понесет по миру вести, как Господь меня простил и наполнил благодатью каждый день и каждый час. О, мой Бог, какое счастье мне к ногам Твоим припасть со слезами умиления, с благодарной душой, веря в благость и прощение, зная силу и покой.

Мой бог, и не хочу я ничего знать впереди. Ты идешь, во след пойду я. О, Господь, ты сам веди.

Момент творения. Действительно ли жизнь зародилась в океане? Океан – это самая неизведанная область Земли, с которой связан и один из самых популярных современных мифов о зарождении жизни. В 1903 году Маккаллум заявил о существовании причинно-следственной связи между соленостью моря и содержанием соли в плазме крови человека. Это утверждение было объявлено прямым доказательством того, что мы все некогда обитали в воде. Годы спустя после того, как школьники затвердили эту нелепую теорию, наука официально ее опровергла. Однако в учебниках до сих пор продолжают писать, что жизнь зародилась в океане. Содержание соли в морской воде и в крови разное, но даже если бы оно и было схожим, эволюция здесь ни при чем. Дело в том, что в земле есть соли, и они попадают в море через реки, а в наш организм через пищевую цепь, которая необходима для поддержания жизни любого существа. Таким образом, и морская вода, и кровь – это растворы на основе воды, а все водные растворы должны отвечать одним и тем же химическим принципам. Следовательно, исходя из простых законов химии, кровь тоже должна иметь нечто общее со всеми водными соляными растворами. Жизнь зародилась вовсе не в первобытном океане. Библия учит нас, что Бог создал жизнь из праха земного, изначального источника соли. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

старшим был в семье. Отцу опора. Послушен, кроток, тих. Пример во всем. Не заводил он с младшим братом ссору. Трудился и ценил отцовский дом. А младший непокорен был и дерзок, когда подрос: «Прощай!» Отцу сказал. И годы отца болело сердце. Он сына младшего любил и ждал. И старшего любил. Но дома старший имеет все: одет, сыт и здоров. А младший где? Отцу за сына страшно. По вечерам под чей идет он кров? Не болен ли? Но кто об этом скажет? А годы шли, был младший далеко. Казался долгим для отца день каждый. Он слезы прятал, ждать так нелегко. Он знал, сын обязательно вернется. Не может быть, что навсегда ушел. О, почему сегодня сердце бьется? И кто там на дороге? Сын пришел. И сорвана одежда, грязный, плачет. Отец ему навстречу поспешил. «Иди, я обниму тебя, мой мальчик. В отцовском доме снова будешь жить». И сына он обнять не побоялся. «О, наконец-то ты пришел домой! Какая радость! Я тебя дождался! Скажите всем, сын возвратился мой! Готовьте пир, все лучшее несите! Не плачь, сынок, теперь все позади. Ты дома, ты со мной, гостей зовите!» И снова сына он прижал к груди. А старший сын на поле днем трудился. Он возвращался вечером домой, а дома пир. И старший удивился, ему сказали: «Брат вернулся твой». Но старший заходить в дом отказался. Сердитый бросил он отцу прёк: «Служить тебе столько лет старался, а для меня ты сделать пир не мог? Я был тебе покорен и послушен, а этот сын твой, блудник он и вор, и праздник для него не видеть лучше». Так за укором сыпался укор. Все выслушал отец, потом промолвил: «Сын мой, не так. Я все дать готов и для тебя стол до краев наполнил. Вернулся брат твой под отцовский кров. Он был неправ, но я его прощаю. Как будто бы из мертвых он восстал. Нашелся дома сын. О, как я счастлив! Иди, садись. С тобой, брат, встречи ждал. За стол сесть рядом? Ни за что на свете! Я не хочу переступить порог!» Во гневе старший сын отцу ответил: он в сердце младшего вместить не мог. Я знаю старших. Видела такое, когда прощал вернувшихся Иисус. Одно им вспоминали, и другое, и над прощенными вершили суд. Измученных, оборванных, уставших Господь готов был снова в дом принять. Но появлялся кто-нибудь из старших и не хотел вернувшихся обнять. И старший брату говорил с укором: «Я возвращению твоему не рад. Достойно все, что сделал ты, позора. Ты мне не брат. Да, плохо убегать из дома отчего, но хуже втрое брата не простить. Я не бегу. Мне никуда не хочется. И среди старших не хочу я быть. Хочу по-божьему любить, любить».

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Третья книга Моисея, Левит, глава 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва. И священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тела будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже,

И священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже. Он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый. Он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый. Он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожей на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист, нечист!». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожаную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожаную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. 3 книга Моисея, Левит, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого 2 птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа.
и прикажет священник заколоть одну птицу.

кадильницу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности и возложит священник на край правого уха очищаемого и на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея и польет на левую свою ладонь и омочит священник правый перст свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его, после того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и 1 овна в жертву повинности для потрясения. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет 1 овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и 1/10 часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его, 1 из птиц в жертву за грех, а 2 во всесожжение, и принесет их в 8-й день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертвы повинности и лог елея и принесет это священник, потрясая пред Господом, и заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности и возложит на край правого уха очищаемого и на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его
и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого, из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение. И вместе, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным. И очистит священник очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: „У меня на доме показалась как бы язва“. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В 7-й день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, а дом внутри пусть весь оскоблят. И обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое. И возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести в доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит дом, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он 2 птицы, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и заколет 1 птицу над глиняным сосудом над живой водою, и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом 7 раз. И очистит дом кровью птицы и живой водою, и живою птицей, и кедровым деревом, и иссопом, и червленой

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. 1 Иоанна 3:23. Такие слова написал апостол Иоанн, вдохновленный Святым Духом, обращаясь к христианам. Каждый раз, собираясь на церковное богослужение, мы надеваем чистую выглаженную одежду, а потом смотрим в зеркало. Все ли у нас в порядке? Не думаю, чтобы кто из нас, встав утром с постели, не умывшись, не причесавшись, пошел бы на собрание людей, где все могли бы заметить его неопрятность. Ведь каждый рожденный свыше христианин направляется в небо, в присутствие самого Бога. Если это так, то не должны ли мы тем более тщательно подготовить себя ко встрече с Господом? Писание говорит, мы должны очищать себя, так как в небесный Иерусалим не войдет ничто нечистое. Откровение 21:27. Каждый христианин нуждается в очищении своей души. В Библии об очищении сказано 154 раза. На церковное богослужение в спешке мы можем прийти и неумытыми. Это грех не к смерти. Но в Царство Божье никто не войдет с неумытой душой. Потому псалмопевец Давид молится: «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Сердце чистое сотвори во мне». Псалом 50. К сожалению, многие верующие любят очищать других, забывая о собственном очищении от осуждения ближнего, а также от зависти, от сомнения, от гордости и тому подобной духовной нечистоты. Вспомним еще одну молитву псалмопевца Давида. «Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега». И Бог ответил на его искреннюю молитву. Как быть нам, если Дух Святой обличает и указывает нам на нечистое в нашем сердце? Ответ находим в Библии. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Рай — это не только место, это внутреннее состояние, очищенное от греха и всякого зла души. И если человек умирает не спасенным от греха, в каком бы виде этот грех ни проявлялся, он останется в таком состоянии навеки. Вспоминаю рассказ из жизни евангелиста Иоанна Марка Галустьянца. Однажды известный на весь Тифлис богач пригласил в свой дом всех проповедников. Марк в то время работал сапожником, и, оставив работу, он пошел на приглашение. Одежда на нем была рабочая, естественно, довольно грязная, а на руках еще оставались неомытая сапожная краска. Иоанн Марк был поражен, увидев в доме богача накрытые белоснежными скатертями столы, а на столах серебряные приборы. «Меня бросило в пот», — рассказывал брат Марк. «Я не знал, что делать». Приглашенные садились за стол. Выхода не было, и я сел за стол. Не зная, как себя вести, я готов был залезть под стол, лишь бы меня не видели, и был очень рад, когда обед закончился. Вот как чувствовал бы себя и грешник, оказавшись в раю. Каждый необращенный грешник носит ад в себе самом. Освободиться от него можно только через принятие веры в сердце Иисуса Христа как своего Спасителя. Только Христос может изменить сердце грешника, очистив его от всякого греха. Вспомним жену Лота. Она вышла из Содома вместе с другими членами семьи.
Но почему она нарушила приказ ангела и оглянулась назад? Потому что она вышла из Содома, но Содом не вышел из нее. Ее сердце оставалось в городе, обреченном на уничтожение. Человек на всю вечность остается в том состоянии, в каком его застанет смерть. Вот почему многим верующим приходится долгие годы лежать на больничной койке и проходить через процесс очищения и приготовления для перехода в вечность. Как происходит очищение души и обновление духовной жизни? Что для этого нужно? Первое – увидеть себя в свете Слова Божия. Второе – желать очиститься от всего нечистого. Третье – покаяться во всем, на что укажет Святой Дух. Без этого очищение души невозможно. Очищение души и духа – это внутренний процесс. Неразумно мыть посуду только снаружи, а внутри оставлять ее грязной. Так я помню, мыла посуду моя дочь, а после мать должна была эту посуду перемывать. Но дочери было 5 лет, и это простительно. А ведь многие верующие поступают именно так, очищают себя снаружи, формально, забывая о внутреннем очищении сердца и характера. Если человек заботится больше об одежде, нежели о своей душе, мало от этого пользы. Будем помнить слова Христа. «И потому узнают вас, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13:35. Апостол Иаков пишет: «Все мы много согрешаем. Всем нам нужно очищение. Маленьких грехов не бывает. Всякий грех отделяет нас от Христа. И если мы надеемся на встречу с Господом, мы просто обязаны беспристрастно следить за собой и очищать себя, так как Он чист». Вспоминаю, как после моего возвращения с фабрики жена встречала меня со словами: «Сразу же принимай душ и переоденься». И я это делал. А после самому было хорошо и другим приятно. Чистота тела во многом напоминает чистоту души. В этом есть аналогия. Я люблю целовать своих маленьких детей после их купания, когда они чистенькие, в свеженькой пижаме. Даже хотелось их понюхать, пахнут приятно. А когда мои дети после игры на улице приходят домой грязные, потные, целовать их не было желания. Хотя я любил их по-прежнему. Мы идем навстречу Господу, и очень важно встретить Его в чистом одеянии. Тот, кто не имеет надежды на встречу с Господом, не думает о своей нужде в очищении. Оставаясь грязным, он часто грязнит и других. Душа человека очищается в слезах покаяния и возрождения к новой жизни. Но и после возрождения микробы и бациллы греха могут проникать в душу и поражать ее. И потому нам часто приходится переносить тяжелые испытания, проходить через огонь страданий, чтобы выйти из них, как очищенное огнем золото. Так Господь готовит к переходу в вечность некоторых Своих детей. Нам нужно как можно чаще подходить под свет Слова Божия, чтобы вовремя увидеть в душе чужеродные элементы и избавиться от них. Это нельзя откладывать на завтра, ибо Христос может прийти за Своей Церковью в любой момент. Когда-то я читал рассказ о мальчике, который был болен лейкемией. Доктора сказали родителям, что ему осталось жить 1 неделю. Родители спросили ребенка в присутствии корреспондента о его последнем желании. «Что бы ты хотел, сынок? Мы сделаем это для тебя». «Я хотел бы увидеть президента Америки», — ответил мальчик. Это было во время президента Эйзенхауэра. После завтрака президент просматривал газеты и взглянул на заметку «Последнее желание» о больном мальчике.
и ему пришла мысль посетить больного немедленно. Было раннее утро, и отец был еще в постели, когда раздался звонок. Отец с заспанными глазами, непричесанный и в пижаме, открыл дверь. Перед ним стоял президент и его адъютант. «Проведите меня к больному мальчику», — сказал президент. Через 5 минут президент уехал, а отец сказал жене: «Я все отдал бы за то, чтобы одетым и причесанным встретить президента». Вот так внезапно придет и Христос за своей церковью. Готов ли ты к этой встрече? Спросим каждый самого себя.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Обильных вам Божьих благословений!

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Тема моей проповеди – это «Всемогущий Бог, являющий чудеса». Псалом Асафа 77, с 3 стиха. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил». Вот Господь сотворил институт семьи и брака на земле не для того, чтобы просто плодиться и размножаться, не для того, чтобы просто накапливать материальные блага и учить детей своих заниматься бизнесом. Господь сотворил институт отцовства для того, чтобы из рода в род передавалась истина. «Живи на земле и храни истину». И отец – это самый главный канал информации передачи истины. Это самый авторитетный источник для детей, чтобы передавалась истина о Боге, о богопознании. И если мы только приносим в семью материальные блага и не передаем эту истину детям, то мы не выполняем роль отцовства, которую Бог возложил на семью. Это очень важно. И Писание говорит, что отцы должны детям возвестить, грядущему роду, внукам своим, силу Его, чудеса Его, чтобы дети были, умели возлагать надежду на Бога в кризисных обстоятельствах. Есть многочисленные чудеса. Вы знаете, Бог явился Аврааму с таким словом: «Я Бог всемогущий, Эль Шадай». И Бог всемогущий, всемогущий Бог необъятной вселенной, Он создал

законы, но он не ограничен этими законами, которые он создал. Поэтому жена твоя Сара в 90 лет родила сына, да? Поэтому Господь ходил по водам, Господь воскрес из мертвых, он не ограничен законами физики, гравитации, медицины, которую он создал. Он Бог всемогущий. И для нас очень важно изучать тему Божьего всемогущества, потому что вот есть три таких источника изучения всемогущества Бога. Бог в Библии, Бог в творении и Бог в истории. История церкви, народа израильского нам открывает всемогущего Бога. Когда Господь послал Моисея к фараону, он его послал с такими словами: я Господь, не фараон Господь, а я Господь. И это вот было начало чудес. Он сказал: поражу, простру руку мою, поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него, и после того он отпустит вас. Все казни в Египте – это суд над богами египетскими, потому что одно из божеств отвечало за вот одно из тех направлений, которые Бог совершал в виде казни. Да? Бог посрамил божества египетские, поразил его великими чудесами. Вы знаете, прошло много лет, умер Иисус Навин, умер весь род, современники Иисуса Навина, хорошо обустроились на земле, в земле обетованной, разошлись по пределам своим и стали заниматься бизнесом, появилась хорошая, размеренная, спокойная жизнь и забыли чудеса Божьи. Так написано: забыли дела его и чудеса его, которые он сотворил. Знаете, отступничество от Бога начинается с забвения. Вот начало отступления – это забвение. Живем хорошо, жизнь хорошая. Зачем нам нужно прошлое вспоминать? Начнем все с чистого листа. Зачем нам рябошапка, история братства, история в Советском Союзе? Зачем это все нам надо? Мы вот, у нас новая жизнь, в новой стране, все заново начнем. Знаете, история отступничества начинается с забвения. Забвение дел Божьих. Вы знаете, Моисей, вернее, Иосиф, находясь на вершине власти в Египте, он не забыл веру отцов своих, Авраама, Исаака, Иакова. Он перед смертью своей завещал о костях своих, говоря о том, что Бог отцов моих, Авраама, Исаака, Иакова, он сказал, что Бог посетит вас, не забудьте кости мои вынести. Он не сказал, что это история моих отцов-скотоводов, которые были скотоводами, она мне не интересна. Начнем с чистого листа. Скотовод Авраам, Исаак, Иаков, мерзок для египтян всякий пастух овец. Вот сейчас жизнь началась хорошая, на вершине власти. Он и так не сказал, он дорожил наследием драгоценной веры своих отцов. И поэтому я всегда задаю вопрос: а вы знаете драгоценную веру Ивана Рябошапки? А вы знаете о драгоценной вере Ивана Вениаминовича Каргеля? А вы помните об этих чудесах, которые Бог явил в Советском Союзе? А вы рассказываете о драгоценной вере Батурина, Бойко, Антонова, Храпова, Крючкова? Вы рассказываете детям своим о том, как Господь, великий всемогущий Бог, разрушил кремлевские безбожные идеологические стены в 91-м году и явил всему миру, что Он Бог всемогущий. Вы не забыли чудеса Божьи, друзья? Они забыли дела Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Забвение приводит к отступничеству. Пришло время, когда умер Иисус Навин, и вот Господь встречает Гедеона, и явился ему ангел Господень, сказал: «Господь с тобой, муж сильный». И Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь, предал нас в руки манитян». Вот интересно, что когда заканчивается богоугодная жизнь, и чудеса заканчиваются.
Понимаете, по инерции ничего не бывает. Мы не можем сказать, что Бог нас по инерции будет благословлять на 1000 родов, потому что у нас такое победоносное братство, у нас такое пробуждение было 65 лет тому назад. Наши братья в тюрьмах сидели, теперь по инерции Бог нас будет благословлять. По инерции ничего не происходит. Ты можешь родиться в благочестивой семье Давида и быть Авессаломом негодным. Ты можешь родиться в самой прекрасной семье священника Садока и быть Садукеем, который распял Господа славы. По инерции благословение не передается. Когда мы начинаем делать зло, чудеса заканчиваются. И Бог предал нас в руки мадианитян. И Гедеон заметил, что Бог оставил нас. Бога среди нас нет. История есть. Воспоминания есть о чудесах, только чудес нет. И вот наша задача, друзья, жить так, чтобы всемогущий Бог, имя которому чудный, а Он во все времена чудный, всемогущий, чтобы Он и сегодня продолжал в жизни нашей являть свои чудеса. Это наша задача. Написано: «Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил Он, знамения Его и суды Его». Вспоминайте, много содел ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Вот и сегодня я тоже хотел проповедовать о Божьих чудесах, но они превышают число. Но тем не менее, я все-таки хотел бы наше внимание сосредоточить на этом, что Бог всемогущий, имя Ему чудный, и у Бога нет слабых десятилетий. Нет слабых десятилетий. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. У нас не музейный Бог, который ушел в музеи. Он сегодня такой же всемогущий, как во времена Авраама, как во времена Фетлера, Яна Гуса, Лютера и наших отцов, которые строили свою жизнь, уповая на Бога. Мне бы хотелось бы вот немножко возбудить вас память, напомнить о некоторых чудесах Божьих в истории нашего братства. Я думаю, что это будет очень полезно. И хотя думаю, что поколение моих ровесников, они и так об этом знают, ну а для молодежи это будет полезным напоминанием. Ну, есть разные чудеса, друзья, есть разные чудеса. Вот мы считаем, что я считаю, что любое покаяние, обращение к Богу – это чудо. Сын мой пропадал и нашелся, был мертв и ожил, оживляет только Бог, мы не в силах дать рождение свыше своим детям. И когда мы видим чудо рождения свыше, это чудо, это Господь. Но мы также должны замечать вот эти чудеса Божии в жизни церкви, в жизни народа Божьего. Вы знаете, вот я бы, ну, как бы несколько блоков чудес Божьих сгруппировал и постараюсь некоторые примеры привести. Чудо великих перемен, я так назвал. Чудо великих перемен. Написано: будут гнали меня, будут гнать и вас. Слушали меня, будут слушать вас. Но не гонимых не слушают, слушают только гонимых. Сначала будут гнать, а потом будут слушать. Из уст мучеников будут переписывать свои федеральные законы, как это было во время Даниила. Сначала в львиный ров, а потом указы писали, только Богу Даниила поклоняйтесь. Так было, братья и сестры, и в нашей стране. У нас было 5000 человека лет отсиженных в вузах. У нас были тысячи узников, и каждый судебный процесс надо рассматривать как благовестие на скамье подсудимых, когда не свои интересы наши братья защищали, а интересы церкви. Это была мощная евангелизация богоборческой империи на скамье подсудимых. И что произошло? Все то, о чем братья говорили на скамье подсудимых, потом переписывали федеральные законы. Мой отец в 82-м году, находясь в штрафном изоляторе в лагере строгого режима, написал Леониду Ильичу Брежневу, главе государства, открытое письмо и до ответа отказался принимать пищу. 23 суток он не принимал пищу. Он ждал ответа, и ответ пришел. Леонид Ильич Брежнев умер. Это был ответ. А еще через 7 лет...
Все то, о чем он писал в этом письме главе государства, все исполнилось. Он писал о том, что необходимо освободить узников и реабилитировать их. Появился закон о реабилитации жертв политических репрессий. Он писал о том, что заключенным надо дать Библию в зоны. Сегодня во всех тюрьмах и лагерях России есть молитвенная комната, где лежит Библия, и к ней есть доступ всем заключенным, свободам. Мы об этом писали, ходатайствовали. Мы писали многие вещи, что необходимо дать разрешить издавать Библию. У нас сегодня каждый год издательство «Христианин» 220 тонн бумаги перерабатывает на Слово Божие, на трактаты, на литературу, которая раздается безвозмездно. Это из области Божьих чудес, перемен. Знаете, перемены произошли. Из уст мучеников переписывали законы, отменяли законодательство религиозных культов, отменили 6-ю статью Конституции, которая закрепила за коммунистической партией руководящую роль, потом распустили Совет по делам религии, потом дали верующим возможность получать высшее и среднее образование, чему было запрещено до 91 года. Получилось, верующие получили разрешение проходить альтернативную службу, и все это переписывали из уст мучеников. Это мы писали, это мы говорили, это мы ходатайствовали, за это в тюрьму шли. И весь мир внешний стал меняться. Вы знаете, в 91 году, 25 декабря, в день Рождества Господа Иисуса Христа, глава нашего государства Михаил Сергеевич Горбачев снял с себя полномочия президента, передал ключи от ракетных установок другому правителю, знамя СССР опустили, и страна получила новое наименование «Россия». В день Рождества Господа Иисуса Христа атеизм капитулировал, и вот эта богоборческая империя, она исчезла, как Римская империя, как Ассирийская империя, Вавилонская империя, потому что касающийся вас касается зеницы ока моего, братья и сестры. Народ Божий прошел через освящение, и Бог совершил над нами чудо освобождения. Он сказал атеизму: хватит, доселе дойдешь, а дальше не перейдешь. Вот почему перестало существовать это атеистическое мировое могущество. Почему мировое? Потому что оно не ограничивалось только одной нашей страной, которая занимала 1/6 часть планеты. Даже мусульманские страны, африканские страны и 10 стран социалистического содружества, они были подчинены этой богоборческой идеологии. Полземного шара уже голосовали за атеистическую модель управления миром. Полземного шара. У нас был лозунг такой: Всемирный Советский Союз, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Коммунистические партии были и в Америке, и в Германии, и во всех странах, и была цель захватить весь мир под этот и богоборческую вот такую идеологию. Но вот там, где был престол сатаны, вот там прозвучал голос Антипы. И хотя он был мучеником, но Господь разрушил все это. Ни в Румынии, ни в Албании, ни в Югославии, ни в Венгрии возникло это движение, а в России, где был престол сатаны. Откуда это все богоборчество шло на весь мир? Именно там Господь возвел великое пробуждение 20 века. Там служители Божьи сказали: да, уступок больше не будет, Христос глава церкви. Компромисса не будет, умрем, но не уступим. И Господь стал действовать могущество. Написано: верою угашали силу огня, верою. Вы знаете, есть такой, был такой девиз европейского баптизма о том, что свободная церковь в свободном государстве. А у нас был другой девиз: церковь должна быть свободной в богоборческом государстве. Помните, царь троих юношей бросил в печь связанными, а они там были не связаны. И он удивился: как это? Мы связанных бросили в печь, а они там в печи не связаны. Друзья, мы получили свободу в печи. Мы были не связаны в век самых лютых гонений. Мы получили свободу не с высоты царского престола, а в духе. Мы проводили независимые собрания, юбилейные служения, избирали служителей и ни с кем не советовались. И мир смотрел на это чудо и удивлялся: как это? Все связаны, даже журнал «Крокодил» подвергается цензуре, а Совет Церкви издает бесцензурные вестники истины. Как это? Это из области чудес. Посреди стихии огненной мы были не связаны. И утверждали, что Господь является главой церкви, и мы обрели свободу в условиях несвободы. Братья и сестры, это из области Божьих чудес.
Рассказывайте об этом детям своим. И не надо скромничать. Бог всемогущий посетил нас и все изменил. Хотел бы еще вот такое направление Божьих чудес, о Божьих чудесах рассказать. Чудеса Божьей охраны. Чудеса Божьей охраны. Несколько примеров хотел на эту тему привести. Мой отец последний раз видел своего отца, когда ему было 7 лет. Его уводили в Ленинграде из их квартиры, арестовывали ночью. А потом началась блокада города Ленинграда. В 41-м году был лютый мороз, голод. И больше миллиона жителей блокадного Ленинграда умерли от голода. Всех собак съели, всех кошек съели. Ни одна собака не бегала, не лаяла на улицах Ленинграда. А потом начали детей своих поедать. И мой отец вспоминает, что ему было 10 лет, когда они жили на Васильевском острове в коммунальной квартире. Там было еще 3 семьи в соседних комнатах. Все соседи умерли, все. Я, говорит, 10-летний мальчишка участвовал в похоронах моих соседей. Ну, какие похороны? Просто заворачивали в белую простынь, выволакивали трупы у подъезда, складывали, ночью проезжала машина и в братскую могилу их возили. Так вот, все соседи умерли. Говорит, а в нашей семье, у вдовы, мамы моей, было 4 детей, и мы все выжили. И не только выжили, стали членами церкви. И не потому, что запасы были какие-то, хлеба или материальное изобилие, а потому, что у нас был Бог всемогущий, который во время лютого, во время голода хранил святых и верных. Братья и сестры, а как Господь их сохранил жизнь? Там тоже интересная история произошла. Моя бабушка Агриппина Михайловна, когда несла очередную пайку хлеба, у них были хлебные карточки, на одного человека было положено 125 грамм хлеба в сутки. И вот она каждый день ходила за... отоваривалась хлебом. И когда она несла хлеб домой, она увидела на развалинах дома женщину с 2 детьми. Бомба попала в их дом. Зима, ночь приближается, и женщина с 2 детьми на развалинах. Она говорит, барышня, вы что тут делаете? Она говорит, а мне некуда идти, дома у нас нет. И моя бабушка, добрейшей души человек, говорит, барышня, у меня 4 детей, у вас 2, под одним одеялом всем места хватит. Один диван у меня, всем нашим детям места хватит, пойдемте ко мне. И вот папа мой вспоминает, как говорит, под одним одеялом мы 6 детей грелись. Почему грелись? Потому что стена, потому что от взрывной волны стекла в окне не было. На улице мороз минус 30, в квартире холодно. И мы, говорит, постоянно грелись под одеялом, чтобы не замерзнуть. Ходила только мама за пайкой хлеба. А эта женщина оказалась женой полковника чешской армии. Ее муж, дядя Вацлав, нашел свою жену в блокадном Ленинграде. И в знак благодарности, что, говорит, моя мама приютила его детей, он написал в свой военный литер всех нас 6 детей, как своих собственных детей. И на военной машине мы были эвакуированы из Ленинграда по Ладожскому озеру. Там военным только такая привилегия была. И я на одни сутки стал сыном полковника. А моя мама была в его литере написана как родная сестра. Братья и сестры, это из области чудес Божьей охраны. И мой отец вспоминает, когда мы прибыли на ту сторону Ладожского озера, то первое, на что я обратил внимание, собаки там лают, значит жизнь есть. Значит жизнь сытая. Потому что собак уже давно съели в Ленинграде. Ни одна собака не лаяла. И Бог сохранил жизнь нашим родителям. Не потому, что запасы были большие, а потому что мой дедушка, умирая в тюрьме, молил Бога, сохрани жизнь моей семье. И Бог слышал эти молитвы и охранял. Друзья, это из области чудес Божьей охраны. Мне рассказывал наш брат Евгений Кирович Пушков, узник нашего братства, служитель, поэт, композитор, вы его знаете. Он мне рассказывал, что он 15 дней его держали в камере с заключенными, которые болели открытой формой туберкулеза, чтобы он там заболел и сгнил и умер в этой камере. Но чудо состоит в том, что наш служитель не заболел. Все откашивались кровью, все были доходяги в этой камере. 15 суток он среди них общался, туберкулезная палочка везде вот витала в воздухе. А Господь послал над ним охрану свою.
и не повредили здоровью нашего. Это что? Это из области Божьих чудес, братья и сестры. И таких историй у нас есть очень много, как Бог чудный, великий, всемогущий хранил рабов своих. В отчаянных обстоятельствах они не отчаивались. Наш брат Геннадий Константинович Крючков 18 лет находился в конспирации в городе Вентспилс на берегу Балтийского моря в Латвии в доме одного пастора зарегистрированной церкви латыша. И знаете, над ними исполнилось слово, что веру избегали острия меча. Его искали даже, и не только искали в нашей стране, прибегали к услугам экстрасенсов, колдунов, магов, чтобы они нашли место его, где он находится. А под крыльями своими раб Господень был в безопасности. И не просто он там сидел и прятался. К нему за эти 18 лет приехало на собеседование 102 брата. 102 встречи. Тайно приезжали, уезжали, советовались, совещались. Он знал, он держал руку на пульсе всей жизни братства, взаимодействовал с народом Божьим, но Бог простер над ним свою охрану, и никто не мог найти место обитания. Было бы у них больше силы, чем у Бога Всемогущего, то точно бы нашли. А Господь сохранил для нашего братства, чтобы духовный центр, он был недосягаем для этих безбожников. Я хотел бы еще рассказать об одном чуде Божьей охраны на границе. Вы знаете, тщательно обыскивали всех иностранцев, которые приезжали в Советский Союз, и было такое у всех пограничников установка: нельзя больше двух Библий в одни руки одному иностранцу. Вот более двух Библий нельзя было. Иногда иностранцы брали с собой Библии, оставляли. Ну что такое две Библии даже на одну церковь? Это ни о чем. Хотя в церквах в то время у многих были переписаны рукописные Евангелия, рукописные песенники. Некоторые все-таки умудрялись привозить 20-30 Евангелий, знаете как, обвязывали себя вокруг талии плотно Евангелиями туристки, женщины. Вот так плотно-плотно свою талию обвязывали Евангелиями. И потом проходили границу, потом развязывали все это и вот так оставляли. Такой подарочек был. 20-30 Евангелий. Вот помню, мой отец, он жил в Ленинграде, он взаимодействовал с этими финскими курьерами, туристами, которые так привозили Евангелие. И одна женщина, финка, говорит: «Михаил Иванович, совершите надо мною молитву с возложением рук. Я хочу много Библии вам привезти. Я не знаю, как это будет, но я верю, что Бог всемогущий. Помолитесь надо мною». И он говорит: «И я совершил над ней по ее вере, по ее дерзновению молитву с возложением рук». И вот наступил день, когда она сказала: «Встречайте меня в такой-то день на таком-то месте». И мы, говорит, встретили ее Мерседес, полностью груженный Библией. Библии заднего сидения не было, прямо до окон. Открываешь дверь, и вся Библия вываливается. Там даже прятать не нужно было. На ее разгрузку одного Мерседеса нам нужно было 4 ходки наших москвичей, чтобы один легковой Мерседес разгрузить. И я, говорит, мы удивлялись, как это у тебя получилось, где на границах тщательно обыскивают, все просматривают. Это, братья и сестры, тоже история из области Божьих чудес. Она рассказывает: вы же, говорит, надо мной помолились, а Бог у нас всемогущий. Я встала в очередь, и мой автомобиль подходит к границе, финско-советской границе. И вот, говорит, пограничник отсчитывает, подходит к моей машине и показывает на штрафную площадку. Там будет особый досмотр. Ну, думаю, все, приехала. Заезжаю на площадку, а мне приносят цветы, вручают, оркестр, букеты цветов, фотографии делают. Оказывается, он говорит, мне торжественно объявляет пограничник: «Ваша машина миллионная, пересекающая границу, и вам разрешается проехать без досмотра». Вручили букет цветов, и я поехал. Вот, братья, я к вам приехала. Братья и сестры, это что, совпадение? Бог всемогущий, братья и сестры.
Великий наш Бог, чудный Бог в 20 веке, Он пришел к нам и наполнил Своей славой народ Божий, чтобы мы с вами не думали так примитивно о Боге, что молюсь, а кто знает, есть обратная связь, это атеизм. Настоящая вера, это надо верить, что Бог, Он ищущим Его воздает, всегда обратная связь есть с Богом чудной. Бог всегда отвечает на наши молитвы, Бог участвует в нуждах святых и верных. И вот нам сегодня бы учиться вот этому упованию, этой вере наших отцов. Воистину, наш Бог чудный. Он наполнил Библиями, Священным Писанием наши изголодавшиеся церкви, общины, где были рукописные Евангелия, сборнички и так далее. И все наполнилось благословением. А потом они дерзнули больше. Финские домики, а знаете, перевозили на машинах длиною 25 метров. Такие были длинномерные машины, которые везли финские домики через Финляндию, Румынию, заезжали на территорию Молдавии, а потом дальше ехали до Греции и так далее. А вот в этих финских домниках были тайники. И в одна из таких поездок разгрузили 50 тысяч Библий в этом финском домике, они были спрятаны. И наши братья на КамАЗах разгружали и развозили это по всему Советскому Союзу. Это в Молдаване, это наши братья, жертвенные в Молдавии, были способны на такие операции по развозке, по приему контрабандного товара в виде Библии, развозки по всему Советскому. Мне мой отец рассказывал, как он это организовывал. Он организовывал прием этих фур и развозку по Советскому Союзу. А вот представь себе, надо проехать из Кишинева на Урал или в Сибирь или Казахстан, это сотни постов ГАИ, как развести? И вот он приехал в Кицканы, вот есть такой поселок Кицканы в Приднестровье у нас, там братья разводили груши, у них фруктовые были плантации, груши, яблоки. Он говорит: братья, в этом году ваш урожай надобен Господу. А они там выращивали груши и везли их в Архангельск, продавали хорошо. Они все такие, знаете, ароматные, вкусные. Хорошие молдавские груши. И он говорит: в этом году ваш урожай надобен Господу. А это как понять? А вот как. У нас будет грузовик 5 тонн Библии, а сверху 3 тонны груш. Под прикрытием груш Библии должны достигнуть Урала, Казахстана, Сибири. И вот так вот все эти 50 тысяч Библий развезли под прикрытием груш и яблок. Развезли, распределили, и ни одна машина не попала под подозрение. Друзья, что это? Это из области Божьих чудес. У нас короткая память, мы это быстро забываем, понимаете? Возвещайте детям своим, чтобы они возлагали упование на Бога, что наш Бог всемогущий Бог, и у нашего Бога нет слабых десятилетий. В любое время наш Бог всегда всемогущий, надо жить свято, чтобы Он наши молитвы слышал и отвечал на них. Есть еще такое чудо, направление такое, как финансовое чудо, знаете, финансовое чудо. Вот есть такой кувшинчик, где всегда на донышке никогда не кончается. Помните историю про такой кувшинчик? Там всегда на донышке и никогда не кончается масло. Помните? Она, вдовица эта сарепская, приняла пророку Илью, и у него всегда было на донышке, всегда было финансовое чудо. Вот есть такой кувшинчик, где никогда не кончается. Никогда не бывает много, но никогда не бывает недостатка. И вот мы это пережили. Вот Геннадий Константинович Крючков в братском листке, посвященном 20-летию нашего братства, в 81-м году писал такие слова. Мы выходили, ничего не имея, кроме веры в Божье обетование, и вошли в чудо. Вот что означают эти слова? Мы выходили, ничего не имея. Я немножко поясню эту фразу, что за этой фразой стоит, чтобы нам лучше понимать, ощущать смыслы, вот эти глубокие смыслы этих важных слов. Дело в том, что в 61-м году, когда были написаны послания, было сказано слово правды,
был распространен призыв к тому, чтобы идти путем независимости, создавать независимо от государства съезд, очиститься, избрать новое руководство, поставить в руководстве братство святых и верных, было слово сказано, знаете, в набат братья ударили, и это вызвало ожесточенную волну сопротивления со стороны по церковным каналам и по линии КГБ, милиции, Комитета государственной безопасности, началась слежка, прослушка, и Геннадий Константинович уже через 2 недели, возвращаясь из Москвы домой, его встречают на вокзале, Курском вокзале в Москве, на железнодорожном вокзале, говорят: «Геннадий, дом окружен, за ним постоянная слежка, если ты сейчас приедешь в Тулу, тебя арестуют, а кто дальше поведет? Ну тебя арестуют, и что дальше?» А послания уже распространились, а народ Божий уже оживился, ожидая движения дальше. Домой возвращаться нельзя. И он говорит: у меня было 3 рубля в кармане. Вот с этим троечком надо было начинать осваивать конспирацию. Не было церковной поддержки, не было такого понятия, чтобы поддерживать служителей, финансировать, жертвовать. Народ Божий не был воспитан. Вот говорит: у меня дома осталось 9 детей, дом возвращаться нельзя. Идти некуда, и надо было идти на квартиры с 3 рублями в кармане. Вот так начиналось. Мы выходили, ничего не имея, и вошли в чудо. И Господь наполнил своим благословением. И у нас сегодня есть семинарии, и библейские курсы, и регенские курсы, и семинары композиторам. У нас издательство, у нас 1500 домов молитвы, у нас 9 независимых съездов, у нас независимость от государства. И Господь нам все послал, друзья. Это разве не чудо? Вот неиссякаемый. А у нас были времена, когда у нас было больше 200 узников, и у них было 500 детей на иждивении, всех детей надо было содержать, каждому ребенку по 30 рублей в месяц, оплачивать все поездки на свидания, на самолеты, на поезда, и ни одна церковь бы с этим не справилась. Для этого нужно было братство, всем братством, чтобы у узников было успокоенное сердце, чтобы они не переживали, что кормильца нет в семье, иди, у детей хлеба нет. И церковь усматривала эти нужды. Вы знаете, это было тоже из области Божьих чудес. Финансовое чудо. Господь усматривал все эти материальные нужды, чтобы народ Божий не нищенствовал, не терпел бедствия и голод, когда братья находятся в узах. Мой отец построил больше 30 домов молитвы, не имея ни одного цента в кармане. Он всегда говорил: братья, надо верою планировать победы. Я, говорит, через год приеду к вам на открытие дома молитвы. А они даже не собирались строить. И он возбуждал в них этот дух, что у нас есть Бог всемогущий, и надо думать о благе будущих поколений. И, как правило, он через год приезжал на открытие дома молитвы. Он говорил всегда так: есть незавершенное строительство жилых и коммерческих зданий, но я не видел ни одной недостроенной церкви. Такого еще никогда не было, чтобы церковь начала строиться и не закончилась, потому что карманы пустые. У нас есть спонсор на небесах, это наш Господь. И надо от Господа вот начинать богоугодные проекты, и Он будет наполнять наши кошельки и будет посылать нам помощь. И вот так строилось. И дома молитвы строились не потому, что спонсоры были, а потому что вера была во всемогущего Бога. И все хорошо заканчивалось. Братья и сестры, а там, где есть вера, там всегда будут чудеса. Ко мне приехал Степан Григорьевич Германюк и рассказал историю, когда он совершал служение на Дальнем Востоке. Есть у нас такой хороший брат-старец, ему 93 года, он все еще жив, он среди нас. Он много потрудился для Господа, узник, верный служитель. И вот он рассказывал, что к нему на Дальний Восток, где он там жил, в Хабаровске, приезжает женщина из Уссурийска в положении, со слезами и скорбящим духом. И рассказывает, что у нее 3-я беременность, и врачи сказали, что у вас родится урод, и вам надо избавиться от этой беременности. А муж сказал, что это, если ты от этой беременности не избавишься, то я с тобой разведусь, в моих планах не входит быть многодетным отцом с ребенком-инвалидом. И перед ней перспектива остаться вдовою, с 3 детьми, с ребенком-инвалидом, муж уйдет. И вы знаете, она сильно приуныла. И приехала к служителю поплакать. Что делать? Как быть? Служитель Божий ободрил ее, укрепил ее упованием на Бога. Целый день провел в общении с ней.
И она утешенным сердцем вернулась домой. И вот он ожидает от ней весточки. И вот приходит весточка от нее после того, когда в роддом ушла. И она пишет ему: «Степан Григорьевич, родился мальчик прекрасный видом, и муж покаялся». Муж покаялся, братья и сестры. Вот там, где есть вера, там есть чудеса. А где мы живем по своей логистике, по принципам целесообразности, там нет чудес. Там нет чудес. Для того, чтобы чудеса были в жизни, надо веру. А за эту веру надо платить, поэтому она драгоценная. Дешевая вера не бывает. Она драгоценная, потому что за нее платить надо. Надо уповать на Бога в отчаянных обстоятельствах. И вот так детей принимали. Это разве не чудеса? И сколько таких чудес в жизни народа Божьего? Их великое множество. Я хотел бы еще немножко рассказать о чудесах стойкости и верности до смерти. Это тоже из области чудес. Вы знаете, чудо не в том, что мы хорошо начали, а хорошо закончили. Будь верен не до первого испытания, не до первого штрафа, не до первой болезни, а будь верен до смерти. И вот стойкость святых до смерти – это из области Божьих чудес. Когда Господь наполняет силой быть верными до смерти. Янгуса в 46 лет бросили в костер, и когда он умирал в костре, он пел песни, он с песней на устах умер. Написано, одни веру угашали силу огня, а другие веру сгорали в огне. Одни верою избегали острия меча, а другие верою умирали от меча и расстрелов. Одни верою заграждали уста львам, а другие верою растерзаны были львами. Друзья, вера изменяется не результатом, а вера изменяется позицией. Царь, богам твоим служить не будем, если чудо не произойдет, умрем, то не уступим. Вот в чем вера, позиция, вот она вера. А за результат отвечает Бог, и только Бог знает, что послужит к его славе больше. Твоя жизнь, чудесным образом спасенная, или твоя смерть прославит Бога, и твоя стойкость до смерти. За результат всегда отвечает Бог. Вы знаете, я многие годы работал в архивах с уголовными делами 30-х годов, мучеников 30-х годов. 100 лет тому назад был ГУЛАГ. ГУЛАГ – это Главное управление лагерей. И самая скромная статистика, что из этих в этот период из лагерей не вышло 30 миллионов погибших, жертв политических репрессий. Все они посмертно реабилитированы. У Георгия Петровича Винца есть такая статистика, что 26 тысяч евангельских христиан-баптистов не вернулись из тюрем. 26, знаете, если 26 тысяч фотографий, чтобы принести вам стен, не хватит, чтобы эти фотографии развесить по стенам. Стен вам тут не хватит в вашем доме молитвы, да? Вот, то есть за одно десятилетие церковь получила больше мучеников, чем за тысячелетнюю историю христианства на Руси. Это такое было лютое время гонений. И вы знаете, когда я читал уголовные дела, вот эти пожелтевшие страницы протоколов допроса, меня всегда, вы знаете, воспламеняло вот сердце мое такая строчка: «Виновным себя не признал, виновным себя не считаю». Я знаю, что в то время были так называемые конвейерные допросы. Что это означает? Заключенного приводили в кабинет следователю, и он должен был в кабинете следователя стоять до тех пор, пока не подпишет на себя ложный донос, что я признаю себя шпионом немецкой разведки, или польской разведки, или японской разведки. И вот пока не поставишь здесь подпись, будешь стоять. И вот стояли в кабинете следователя до 5 суток. Следователи менялись каждые 12 часов. А заключенный сутки за сутками должен был стоять, подвергаясь издевательствам, оскорблениям, избиению, унижению, без воды, без хлеба, без сна. Расчет был на умопомрачение, что когда-то от бессонницы ум откажет, и ты подпишешь на себя любое лжесвидетельство. И знаете, в итоговых документах следствия 1937 года у многих сестер и братьев я нашел эту фразу: «Виновной себя не признаю». Знаете, это в то время маршал Тухачевский, маршал Блюхер, военные люди признавали себя виновными во всех этих надуманных обвинениях. Люди военные не выдерживали этого натиска на их плоть, а люди, верующие в Бога, уповающие на Бога, выдерживали. Все
все могу в укрепляющем меня Иисусе, все могу. Человек Божий обладает Божьим всемогущей силой, потому что он взаимодействует с Богом, и они были сильнее своих палачей, сильнее своих обвинителей. Друзья, это из области Божьих чудес. Вот эта стойкость святых – это из области Божьих чудес. Вы знаете, я как-то однажды познакомился с одним родом. Я знаю, что у них очень много детей, внуков, все верующие. Я говорю, с чего началось покаяние вашего рода? И они рассказали чудесную историю о своем дедушке. Говорит, наш дедушка был следователем спецслужб. Был такой орган НКВД. Ну, вот такие вот были спецслужбы, которые разоряли церкви, арестовывали служителей, проводили обыски, отнимали Библию. И говорит, и наш дедушка был таким человеком. И он однажды пришел в один дом к одной набожной бабушке религиозной и увидел у нее Библию на подоконнике. И говорит, отдай ее мне, надо... Это контрреволюционное издание времен царской власти, ее надо конфисковать. А эта бабушка, хозяйка этой Библии, прижала ее к груди и говорит, сынок, убей, но не отдам. Убей, но не отдам. Ну, конечно, он силы отнял, бабушка не смогла ему сопротивляться. Пришел он домой и стал листочек за листочком вырывать из этой Библии, крутить махорочку и курить. Курит, покуривает. И думает, интересно, что это за книга, ради которой люди готовы умереть? Вот умри, убей меня, но не отдам. Что это за такая книга, из-за которой люди жизнь свою готовы отдавать? И стал читать. А когда стал читать, Дух Святой коснулся, и он покаялся, принял крещение, вышел из этих органов. А сегодня их род служит Богу. Здесь в Америке очень много, и в Сибири их много. Все началось с этой бабушки, знаете, стойкой и верной бабушки, сказала, умру, но не отдам. И это поразилось, это каменное сердце этого гонителя. Я, говорит, когда эту историю слышал, говорю, скажите, а у вас в семье сохранилась эта реликвия, Библия с оторванными листочками под махорочку? Я хочу для музея Библии взять эту уникальную историю этой бабушки, верной, стойкой до смерти. Они говорят, да, говорит, у нашего брата в Латвии эта Библия хранится. Я говорю, это уникальнейший экспонат. Об этой Библии должна знать молодежь. Какая сила влияния, да? Вот верность этой бабушки растопила лед этого, в сердце этого безбожника, и он стал хорошим христианином. Друзья, удивительная история. Это из области Божьих чудес. Я лично был свидетелем верности одного служителя Омской церкви, Савченко Николая Романовича. Может, кто-то из вас его знает или нет, но я был неоднократно в их доме, потому что наш папа отбывал 5-летний срок в Омске. И когда мы ездили раз в год к отцу на свидание, мы всегда в доме Савченко оставались. И я вот наблюдал жизнь этого верного Божьего служителя. Он много был в вузах, страдал, был стойким, худеньким, маленьким. Но знаете, лицо как кремень. Он имел характер, как кроткий, как агнец, но стойкий, как лев. Несговорчивый, такой бескомпромиссный человек. И вот когда он последний раз был уже смертельно больным человеком, освобожденный из тюрьмы, приехал домой, он уже с кровати не вставал. Нет, он вставал на колени 3 раза в день. А потом с помощью посторонних его подымали с колен, и он опять ложился. И когда ему говорили, Николай Романович, зачем вы встаете на колени, Бог вашу молитву и лежа выслушает. Он говорит, Господь за меня преклонял колени в Гефсиманском саду, а я буду лежа молиться? Да не будет этого. И он всегда совершал подвиг молитвенной жизни. Он сползал с дивана, собирая все свои силы на колени, а потом уже с колен подняться не мог без посторонней помощи. Вот так он благоговел перед Богом. Как Винс Георгий Петрович писал, «Преклонить пред тобою колени за великое счастье чту, повергаю свое моление, повергаю свою мечту». Друзья, коленопреклоненные молитвы, это было, это братья наши в тюремных камерах преклоняли колени. И у всех узников была одна кличка «Святой Отец». Святой Отец. По-другому наших братьев не звали, как только Святой Отец. Среди этого махорочного табачного дыма, вонючих камер они находили уголок, где колени преклоняли и душу свою изливали перед Богом. И вот этот брат наш, Николай Романович Савченко, смертельно больной,
к нему приходят братья и говорят: «Николай Романович, у нас 9 крещаемых и вся молодежь. И ни одного крестителя нет, служителя нет, кроме вас, вы единственные на свободе. Но надо как-то молодежь крестить». И он, знаете, помолился и дерзнул сказать такие слова своей жене: «Люда, приготовь мне белый халат, завтра я поеду на Иртыш крестить молодежь». Она в слезы, тетя Люда в слезы: «Коля, какой Иртыш, какое крещение, ты по дому ходить не можешь, за стенку держишься, какой Иртыш, там уже ноябрь месяц, ледяная вода, уже все, навигация прекращена». Говорит: «Люда, не стой между мною и Богом, я служитель, если не я, то кто? Молодежь крестить буду завтра». И знаете, он не смотрел на слезы своей жены. На следующий день приехали братья на мотоцикле с коляской, посадили его в эту колясочку и повезли на берег Иртыша. И каждая кочка под колесом отдавалась нестерпимой болью в его смертельно больном теле. Знаете, трясло сильно. Трясочка сильная, пока он доехал. И вот я помню, я стоял на этом берегу, когда братья его взяли под руки справа, слева, завели его в воду, потому что он сам уже идти не мог. И вот он 9 человек крестил. Ледяная вода холодная. Такой был сильный ветер пронизывающий. И вот он выполнил свой пасторский долг. Знаете, это был служитель, который не бежал при виде опасности. Это был человек на жертвеннике, он любил Церковь Христову, он жертвовал собой, но оставил заметный след в истории евангельского движения, не только Омской Церкви. Я бесконечно благодарен Богу, что у нас были такие чудесные, верные, стойкие до смерти служители, которые не щадили себя и оставили добрый пример для Церкви Христовой. Я бы еще хотел бы немножко рассказать о чудесах жертвенной жизни. Жертвы, знаете, есть разные чудеса. Но вот есть такое чудо, как вот куст горит огнем и не сгорает. Когда горит и сгорает, это не чудо. Это как у всех. Но когда горит и не сгорает, это великое чудо. Вы знаете, есть такие люди, которые горят и не сгорают. Вот говорят, сегодня психологи придумали такой термин, что выгорание. А вот у человека Божьего выгорания не бывает. Он всегда обновляется в силе. И вот, знаете, когда человек горит и не сгорает, это жертвенность и это чудо. Вы знаете, способных в церкви много, но трудоспособных мало, которые могут не сгорать. 10, 20, 30, 40 лет – нести постоянно служение. Вот у нас есть такой хорист, который ни одной спевки не пропустил за 30 лет. Он работает в крупной компании, его часто посылают в командировки, но у него есть одно условие на работе. Он сказал: у меня в субботу спевка, я должен быть на спевке. Он всегда на спевку на самолете возвращается в Москву, а в понедельник опять вылетает в командировку. За 30 лет ни одной спевки не пропустил. Это из области Божьих чудес, друзья. Когда в церкви регент 30-40 лет, ноги больные, трофические язвы, перед хором стоять уже не может, слабое здоровье, а все стоит, потому что посвящение есть. Это из области Божьих чудес. Любое служение, детское ли служение, или дела благотворительности, знаете, гореть и не сгорать. Постоянство в служении, оно дорого достается, но очень важно это постоянство проявлять. И я хотел бы несколько историй на эту тему привести. Заметный след в евангельском служении, евангельском движении оставили жертвенные братья. Винс Петр Яковлевич, он был пресвитером Благовещенской церкви, руководителем Дальневосточного союза баптистов. Он был поданным гражданином Канады, когда он 100 лет тому назад приехал в Советский Союз. Он женился на Лидии Михайловне Винс, у них родился сын Георгий, и вот наступил 29-й год. Его вызывают в органы власти и говорят: по законодательству Советского Союза иностранным миссионерам запрещена миссионерская деятельность, если только вы примете советское гражданство, откажетесь от канадского гражданства. Тогда можно. И вот он, придя домой, уединился на одну неделю. Молился, вопрошал Господа, не ел, не пил.
советовался с Господом. Решение было судьбоносное. Через неделю с просветленным лицом вышел из этой комнаты молитвенной и сказал своей жене: «Я принял окончательное решение отказаться от канадского гражданства, принять советское гражданство. Я не могу бежать при виде опасности. Я не могу плохого примера подавать тем, кого я руку положил на служение. Времена наступают тяжелые, я должен показать добрый пример пасторского служения тем, кого я поставил на это служение». И он принял советское гражданство, отказался от канадского. А еще 8 лет спустя, в 1937 году, по постановлению тройки Омской области, приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу, и могила Петра Яковлевича до сих пор неизвестна. Он не был наивным, он понимал, что за его решение, может его привести к таким последствиям. Но это был верный человек, который горел и не сгорал. И он не оставил худого примера тем, кого он избирал на служение. Он оставил заметный след. И его сын Георгий, придя в возраст, возмужал и стал служителем оргкомитета Совета Церквей. И здесь, в Америке, совершал служение зарубежного представителя Совета Церквей. И его жена Лидия Михайловна Винс упокоилась в штате Индиана. И на ее могильном камне написаны слова: «Она сделала, что могла, она была другом гонимых христиан». И не знала покоя в свои 70 лет, ездила по всей Америке и возвышала голос за гонимых христиан. Вот такой, друзья, заметный след в евангельском движении оставляли жертвенные люди. У нас в Москве был пресвитером Московской церкви Фатеев Степан Михайлович. Он был расстрелян на Бутовском полигоне в ноябре 1937 года. За что? За молитву бракосочетания. Дело в том, что все молитвенные дома в 1937 году уже были закрыты, превращены в библиотеки, отделения милиции и складские помещения. И верующие приходили на дом к служителю за молитвой благословения. И вот когда к нему пришла семейная пара, жених и невеста, он их у себя на квартире сочетал, дал пожелания, помолился. И соседи донесли, написали донос. И за то, что он совершил нелегальный обряд венчания, будучи бродячим священнослужителем, не имея лицензии регистрации как служитель культа, по понятиям 1937 года, высшая мера наказания – расстрел. Друзья, цена молитвы благословения. Цена молитвы благословения. Не уклонился от своих пасторских обязанностей и заплатил за это цену жизни. Вот такими братьями хочется похвалиться. В годы свободы, когда уже свобода пришла, когда этнические немцы поехали в Германию, кто в Америку, кто в Канаду, у нас был такой жертвенный человек Фот Валентин Яковлевич. И его Дух Святой повел не на запад, а на восток. Он увидел обширную Ниву Сибири, 5 рек Сибири. И он начал совершать обширное служение. Организовали сибирский отдел благовестия. Были под его руководством создано около 300 новых церквей и групп. На 5 реках Сибири плавали корабли «Благая весть». И он своим примером удержал процесс эмиграции в Германию. И многие немцы стали сподвижником нашего брата Валентина Яковлевича в его благовестии, в его многочисленных маршрутах, палаточное благовестие по рекам, по городам, книгоноши. У него было каждый год по 100 миссионерских маршрутов. Вы знаете, он прожил короткую жизнь, всего 50 лет. Он быстро сгорел, потому что ярко горел. Он жил для Христа и Евангелия. Это был, знаете, неутомимый труженик, который горел и не сгорал для Господа до конца. И, знаете, я вспоминаю часто, как в Кишиневе, там я прожил 25 лет, в годы гонений, мы собрались на огороде брата одного, Николая Ивановича Никора. Церковь там собиралась на его огороде, палатки ставила. 5 раз эти палатки разрушили. Но каждый раз, когда разрушали палатку, он говорил: «Братья, стройте больше палатку». А для того, чтобы больше строить палатку, он вырубал фруктовые деревья.
персики, абрикосы, яблоки, там, груши, сливы, черешню. Он все это вырубал, говорит, больше строить, еще больше. Помню, однажды он гараж разрушил, чтобы еще больше церковь, знаете, строила. У него там была плантация виноградника, он был очень жертвенный человек. Он ни одной проповеди не сказал в жизни. Но это был человек, который своей посвященностью Богу оказал сильнейшее влияние на мое становление и понимание, что значит следовать за Христом и что такое посвященная жизнь. И вот властям это надоело, что там палатки то разрушаются, то новые строятся, и подогнали тяжелую технику, разрушили его дом, превратили в руины тот дом, где он 70 лет прожил, каменный добротный дом, разрушили. Все сравняли с землей. И я помню наше последнее богослужение на развалинах его дома. Кишиневская церковь, тогда уже было более 300 человек. Мы собрались на последнее собрание на руинах. И Николай Иванович совершил последнюю молитву. Он говорит: «Господи, благодарю Тебя, что Ты меня удостоил великой чести, что на моем огороде здесь церковь собиралась столько-то лет. Благодарю Тебя за всех, кто здесь покаялся, принял, вступил в завет с Тобой». И значит, все благодарю, благодарю, как будто у него новоселье какое-то, понимаете? Человек все потерял, а у него ни одного слова ропота не было. И я вот был сильно удивлен, друзья. Я был тогда очень юным, мне было 19 лет, но я слушаю эту молитву, я до сих пор восторгаюсь высоким духом наших братьев, которые

Пожалуйста, к столу. По правилам молдавского гостеприимства я из моего двора вас голодными отпустить не могу. Пожалуйста, к столу. Знаете, вот такой был Николай Иванович. Голоден враг твой, накорми его. Это был не злобивый человек, это был Божий дух в этом человеке. И когда мой отец освободился из тюрьмы и пришел к нему на этажи, где он жил, ему дали однокомнатное общежитие, на третьем этаже многоэтажного дома, мой отец посетил этого старца на этаже и говорит: «Николай Иванович, вы пострадали ради церкви, вы потеряли родовое поместье ради того, что церковь принимали в свой огород. Мы хотим, как церковь, вам компенсацию сделать. Подыщите себе дом, а я, говорит, найду средства, чтобы оплатить за него». Чтобы ваша старость была не на этажах, а на земле. И он говорит: «Михаил Иванович, это, говорит, мне нужно или ради церкви, чтобы церковь опять собиралась на моем огороде?» Говорит: «Церкви это уже не нужно, это вам нужно». Он говорит: «Тогда не лишайте меня награды в Царстве Небесном. Что я от Господа получу, если вы со мной на земле рассчитаетесь?» Сказал наш старец. «Не лишайте меня воздаяния. Я хочу от Господа получить компенсацию». Знаете, взирая на воздаяние, он был тверд, он отказался от братской помощи. Вот, друзья, вот такие у нас были жертвенные люди, которые ни одной проповеди не сказали с кафедры, но своей посвященной жертвенностью, жертвенной жизнью они оказывали сильнейшее влияние на наше понимание, что значит быть христианинами, что значит идти за Христом и что значит жить посвященной жизнью, друзья. Это из области Божьих чудес. И собрание наше уже подходит к концу, я только могу с Давидом сказать: чудесам Божьим нет числа. Я еще могу 2 часа вашего внимания задержать, но мне кажется, вы будете уже недовольны этим, да? Вы уже будете недовольны, поэтому я буду подходить к концу. Друзья, я только еще вот несколько историй расскажу и будем заканчивать. Чудо влияния, чудеса влияния праведников. Мне рассказывал Вениамин Григорьевич Чистяков, служитель церкви во Владикавказе. Его отца 11 детей осудили на 4 года лагерей. И вот он был очень благородным человеком, мягкий в речи, хорошую речь произнес, сказал судье, что он прощает, что я буду за вас молиться. И через 4 года, когда я вернулся из тюрьмы, судья, которая меня судила, она меня встречала с букетом цветов. Она была членом церкви в Владикавказе. Друзья, что это? Это чудеса. Чудо влияния. Мы удивляемся. Апостол Павел был в темнице, и тюремный страж покаялся. Мы говорим: вот это чудо. Но эти чудеса были в жизни нашего братства. Мне Иван Яковлевич Антонов рассказывал, когда он вернулся после своего последнего срока заключения в Кировоград, говорит: в мою калитку кто-то постучал, незнакомец вошел, говорит: «Иван Яковлевич, вы меня узнаете?» «Нет». «А я, говорит, был в конвойной службе, я вас охранял на суде. И когда вы произнесли последнее слово, есть радость в том, чтобы люди ненавидели добро, считая злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом». Мы, говорит, долго еще потом рассуждали между собой: «А чему этот старик радуется? Ему уже 65 лет, ему десятку дали, ноги протянет, из тюрьмы живым не вернется, а он радуется. Чему он радуется, этот дед?» Мы, говорит, никак не могли понять. Вы говорите, что есть радость в том, чтобы страдать за Христа. А что это за радость такая? Она меня привела к Богу. Я покаялся, я принял крещение, я член церкви, я ваш брат во Христе. Друзья, это чудеса влияния праведников на каменные сердца этих грешников. Я был в городе Нижневартовске на братском общении. В прерыве обеденном ко мне подошел человек, чуть старше меня возрастом, и рассказал мне в приватной обстановке такую очень сокровенную беседу у нас была с ним. Он рассказал такую личную историю своей жизни. Я, говорит, был начальником конвойной службы в тюменской тюрьме. Я встречал этапы заключенных и обыскивал их, когда они пребывали в тюрьму нашу. И однажды у одного заключенного при обыске я нашел Евангелие, спрятанное вот здесь в рукав. Там был тайник, и, говорит, я нашел святое Евангелие от Матфея, благовествование, да? Оно, говорит, как спичный коробок, маленькое было, спрятано вот здесь в рукав. И я, говорит, взял его, говорит: «Ну что, хотел от меня спрятать не получится», что-то стал ему выговаривать. А он мне говорит: «Начальник, отдай его мне, тебе оно не пригодится, для меня это хлеб жизни, дай его мне». Я подумал, боговерующий какой-то, ну ладно, прячь, иди в строй. И он, говорит, так взял, спрятал его в тайник, положил и говорит: «Да благословит тебя Господь», и пошел в строй.

0: А я, говорит, потерял покой после этих слов. Кто такой Господь? Откуда Он меня знает? Как с Ним познакомиться? И что значит благословит? Я, говорит, тысячи раз повторял эти слова, да благословит тебя Господь. Я сон потерял, мир потерял, пока не пришел в церковь, не покаялся, теперь я ваш брат во Христе. Я ему говорю, скажите, ну вот в Вестниках истины, в Сибирских Нивах публикуют фотографии узников, их свидетельства. Вам удалось обнаружить, кто это был? Вы встречали фотографию этого узника? Он говорит, это был твой отец. Я говорю, так я с моим отцом сюда приезжал несколько раз, в Нижневартовск. Вы его видели? Говорит, я видел, но мне было стыдно, что я такого святого человека обыскивал. Мне стыдно было подойти ему сказать вот эту историю. Я говорю, ну и зря вы это сделали. Моему отцу было бы очень приятно узнать, что то благословение, которое он вам оставил, оно вас к Богу привело. А вас сделало братом во Христе. Друзья, это чудо Божьего влияния на сердце человека. Это влияние праведников. Я когда был в Германии, встречался с братом Яковом Левиным. Это известный служитель 90-летнего возраста, живет в Гумерсбахе, известный радиопроповедник. И он мне рассказывал, когда мы, немцы, приехали сюда, в Гумерсбах, и искали землю для того, чтобы построить себе дома, я пришел на прием к мэру города и стал просить землю для строительства нас, немцев. Он стал нас расспрашивать, узнал, что мы баптисты. Он говорит, а ты Храпова знаешь? Николай Петрович? Конечно, это наш служитель. Он сейчас отбывает срок в Мангишлаке. Говорит, я с Храповым сидел. Это настоящий верующий. Если вы такие же, вот вам вот эта вот гора, берите ее. Он говорит, дал нам землю. Вот на этой горе, говорит, все верующие построились. Почему? Я Храпова знал. Сила влияния праведников. Этот мэр Храпова, он с ним где-то сидел в Советском Союзе. Храпова он знал, понимаете? И вот все, мы, говорит, все пользовались этой землей бесплатно. И вот здесь все обустроились. Друзья, сила влияния, соль, не потерявшая силу, она оказывает влияние на этот мир. Это из области Божьих чудес. Мне Владимир Минников рассказывал о том, как они совершали благовестие на севере, поставили палатку, и бандиты мешали их благовестию. Они срезали палатку, они срывали трактаты, объявления. И Владимир говорит, позовите мне вашего самого главного бандита, который вами заправляет, который вас сюда... Говорит, мужик, ты не боишься? Говорит, нет, не боюсь. Я хочу с ним поговорить. И когда приехал в золотых цепях на Мерседесе, такой самый главный бандюкан этого района, и стал с ним Владимир говорить, и дошло дело, что он говорит, а вы Бойко знаете? Он говорит, как? Николай Рафеевич Бойко, это наш брат, Одессе, служитель, это друг моего отца, Миняков Дмитрий Васильевич, Бойко Николай Рафеевич, мы всегда дружили. Говорит, я Бойко знаю. И он приказал всем своим бандитам охранять палатку, восстановить. Он сказал, все, никто к вам не подойдет, никто не прикоснется. Все наши объявления, они сами, бандиты, расклеили по всему городу и охраняли нашу палатку днем и ночью. Почему? Мы Бойко знаем. Бойко знают эти нечестивые люди в преступном мире. Праведника знают, друзья. Сила влияния. Это из области Божьих чудес, друзья. Соль, она всегда оказывает силу. И вот так жили свято наши отцы. И нам бы, братья и сестры, почему я эти все истории рассказываю? Потому что Бог, имя Ему чудный, и Он в 21 веке чудный, и сила Его не иссякла, и у Бога слабых десятилетий нет. И если мы живем святой, праведной жизнью, Он и сегодня будет Богом, творящим чудеса в нашей жизни. Он Бог воздающий, видящий тайное, воздает явно. По мере нашей праведности, святости, непорочности, святого хождения перед Богом. И об этих чудесах еще можно много рассказывать. Я хотел бы, чтобы вы не были скудны в этих рассказах своим детям, живя здесь, на новом месте, где все по-другому, жизнь немножко другая. Но ваши дети должны иметь эту связь, эту преемственность веры, с драгоценной верой ваших отцов, которые платили большую цену, страдали до смерти, хранили верность. И благодаря их верности Бог разрушил этот богоборческий строй, врагов своих рассеял, Церковь сохранил, распространил ее до Калифорнии, до Гавайских островов. Эти все перемены прошли в обмен, в ответ на то, что были те, написано, пал Вавилон, потому что там нашлась кровь святых. Вот почему пал Вавилон, а не потому, что войска там были мощные и сильные. Нашлась кровь святых. Молитвы святых, мучеников пришли на память перед Богом, поэтому он пришел и все разрушил, эту богоборческую империю, она исчезла, а мы с вами сохранились и умножились до края земли. Слава нашему Господу, творящему чудеса! Слава Богу, что Господь посетил нас, и Он с нами сегодня, и да будет Он с нами во веки веков. Преклоним перед Ним колени, помолимся Ему. Аминь.
1: Вы слушаете христианское радио «МВИ».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Оказавшись в Филадельфии, в сердце пресвитерианской церкви, где престонские взгляды принимались почти повсеместно, я понял, что самой большой трудностью здесь, в распространении пробуждения, было неправильное наставление людей, особенно приближенных к церкви. Но это не было только здешней проблемой. За время моего служения в разных городах и селах, где я трудился, в большей или меньшей степени пришлось сталкиваться с этой проблемой. Основной ошибкой, о которой я говорю, являлась догма, которая утверждает, что человеческая природа грешна сама по себе. Таким образом, грешники абсолютно не способны стать христианами в соответствии с этой догмой. Допускается, что грешники могут иметь желание стать христианами и даже пытаются сделать что-то для того, но они просто не способны подобное осуществить. Была такая практика, существующая в какой-то мере и до сих пор, что служители проповедуют покаяние. Они призывают человека исполнять свой долг, стремиться вперед, читать Библию, использовать средства благодати. Они предлагают ему делать что угодно, кроме того, что повелевает Бог. А он повелевает покаяться сейчас, верить сейчас и готовиться изменить свое сердце. Но проповедники боятся говорить верующему то, что Божьи требования таковы, потому что ранее они постоянно утверждали, что грешник абсолютно не способен это сделать. Чтобы проиллюстрировать то, с чем я столкнулся за все время служения в этих и других странах, сошлюсь на проповедь преподобного баптиста Ноэля из Англии. Это был очень славный человек, но ортодокс в прямом значении этого слова. В основе его проповеди лежал стих: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа». Сначала он представлял покаяние не как добровольное, но как вынужденное изменение, выраженное в сожалении о совершенном грехе. Он настаивал на долге грешника каяться и предъявлял ему Божьи требования. Он утверждал, что хотя Бог и требует от людей покаяния, он все же знает, что самому человеку сделать это невозможно. Это реально только если он сам даст им покаяние. Если вы спрашиваете, что вам следует делать дальше, «Идите домой», — продолжал он, «и молитесь о покаянии. Если оно не приходит, молитесь о покаянии. Если оно долго не приходит, продолжайте молиться, пока не получите его». На этом он закончил проповедь. Собрание было большим, и люди слушали очень внимательно. Мне было трудно удержаться, чтобы не закричать: «Покайтесь и не думайте, что вы выполняете свой долг, просто молясь о покаянии». Подобные наставления всегда сильно меня огорчали. Мое служение во многом состояло в том, чтобы исправлять такие взгляды и убеждения. Когда меня спрашивали, разве Божий Дух в этом не принимает участие, я отвечал: «Да, действительно, сами мы не способны покаяться, но Дух Божий трудится над нами, ведя к тому, что мы должны сделать. Он дает нам осознание греховности и побуждает к покаянию. Но мы должны сами поверить и отдать свое сердце Богу». Зимой 1829 года я уехал в город Ридинг, который находился в 40 милях от западу от Филадельфии. Там произошел один случай, о котором я еще упомяну. Это яркая иллюстрация того, какие результаты приносят подобные учения. В Рединге было несколько немецких и одна пресвитерианская церковь. Пастором последней был преподобный доктор Гриер. По его просьбе я трудился там какое-то время. Вскоре я узнал, что ни доктор Гриер, ни кто-либо другой из его церкви не имеют представления о том, что им нужно и что такое пробуждение. Насколько я понял, никто из них никогда не сталкивался с пробуждением. Кроме того, каждую вторую неделю месяца в городе проводился бал, и многие из членов церкви посещали его.
а один из уважаемых старейшин церкви, доктора Гриера, был даже распорядителем бала. Насколько мне известно, доктор Гриер не возражал против этого. В течение недели у них вообще не было никаких собраний. Когда я узнал о таком положении вещей, то посчитал своей обязанностью сказать доктору Гриеру, что участие в балах следует прекратить, иначе я не соглашусь проповедовать за его кафедрой. Так как эти балы, посещаемые членами церкви и руководимые одним из старейшин, идут вразрез с моими проповедями. «Делайте, как вам угодно», — ответил он. Я проповедовал 3 раза в воскресенье и 4 раза среди недели. После этого предложил проводить дополнительные собрания. Пока я не назначал молитвенных служений, по причине того, что многие из членов церкви никогда не были на таких собраниях. Однако в 3-е воскресенье я сообщил, что в понедельник вечером в лекционном зале, который находится в подвале церкви, будет собрание для приближенных верующих. Я объявил как можно яснее цель этого собрания и упомянул о том, какую категорию людей хотел бы видеть там. Я приглашал только тех, кто очень переживал за состояние своей души и решил немедленно прояснить этот вопрос, а также желал получить наставление относительно того, что ему следует сделать, чтобы спастись. Доктор Гриер не возражал, поскольку он оставил все на мое усмотрение. Но не думаю, что он представлял, сколько человек может прийти, услышав такое приглашение. В понедельник было холодно, шел снег. Хотя было видно, что осознание греховности овладело конгрегацией, я все же сомневался в том, что многие придут на собрание для приближенных верующих. Однако наступил вечер, и я отправился в церковь. Пришел и доктор Гриер. Большой лекционный зал был заполнен. Когда доктор Гриер взглянул на присутствующих, то увидел, что большинство пришедших составляли люди его конгрегации. Среди них находились те, которых считали самыми почтенными и влиятельными людьми. Он ничего не сказал публично, но обратился лично ко мне. «Я ничего не знаю о таких собраниях, поэтому вы возьмите все в свои руки и поступайте так, как считаете правильным». Я открыл собрание, вкратце изложив людям, что я хочу. Я предложил провести с каждым короткую беседу, в которой люди искренне высказали бы, что они чувствуют, каковы их убеждения и жизненные цели, в чем они переживают трудности. Я сказал, «Когда вы больны, и вызываете доктора, вам следует описать ему симптомы недомогания. Я не могу дать вам правильное наставление, если вы не расскажете о своем духовном состоянии, и потому хочу, чтобы вы в нескольких словах поведали мне о нем. Я буду проходить мимо каждого и дам ему возможность вкратце рассказать о личных переживаниях». Доктор Гриер не говорил ни слова, но везде следовал за мною, стоял или сидел возле меня, слушая все, что я говорил. Он был около меня, потому что я говорил вполголоса, чтобы те люди, которые сидели рядом с моим собеседником, не слышали нас. У верующих было глубокое осознание своей греховности. Это внутреннее осуждение коснулось представителей всех классов, и высшего, и низшего, богатых и бедных. Мистер Гриер был глубоко тронут. Хотя он ничего не сказал, было очевидно, что его интерес возрастал. Он никогда не представлял, что можно увидеть свою конгрегацию в таком состоянии. Я видел, как трудно было ему контролировать свои эмоции. Уделив достаточно времени личным беседам с этими людьми, я обратился ко всем, подводя итоги и рассказывая о самом интересном, с чем столкнулся во время бесед.
Не упоминая имен, я привел яркие примеры и проанализировал их, указывая на заблуждения и ошибки. Я старался разъяснить все недопонимания, исправить то представление, которое имели верующие, считая, что им следует просто ждать, пока Бог их преобразит. Менее чем за полчаса четко объяснил им всю ситуацию. После общей молитвы я призвал тех, которые чувствуют, что готовы дать обещание Богу посвятить свою жизнь Ему, предать себя суверенной милости Господа Иисуса Христа и добровольно оставить грех. Пока я молился, они, склонившись на колени, посвящали себя Христу. Доктор Гриер выглядел очень удивленным, услышав мои слова и увидев, как я побуждал людей к немедленному смирению. Как только я увидел, что верующие меня поняли, тут же призвал их встать на колени и сам склонился вместе с ними. Доктор Гриер встал на колени возле меня, ничего не сказав. Собравшиеся настолько прочувствовали серьезность момента, что наступила полная тишина, и кроме моего моления, всхлипываний, вздохов и рыданий ничего не было слышно. Потом мы встали с колен. Я всех благословил и распустил собрание. Доктор Гриер учтиво взял меня за руку и, улыбаясь, сказал: «Увидимся утром». Он ушел домой, а я направился туда, где проживал. Приблизительно в 11 часов ко мне прибежал посыльной и сообщил, что мистер Гриер умер. Я спросил, как это произошло. Он сказал, что мистер Гриер пошел спать, и у него случился инсульт. Он сразу умер. Люди его очень уважали и любили, и я убежден, что он этого заслуживал. Это был очень образованный мужчина, искренний и благочестивый. Но его богословское образование совсем не подходило тому служению, которое он нес, то есть завоеванию душ для Христа. Кроме того, он был робким человеком и не хотел стать лицом к людям, чтобы противостоять вторжению греха, что являлось его обязанностью. Его внезапная смерть была шоком и стала предметом постоянных разговоров по всему городу. Хотя по всем показателям очень многие пришли к покаянию на вечернем служении в понедельник, все же смерть доктора Гриера при таких чрезвычайных обстоятельствах на неделю или две значительно отвлекла общественное внимание. Но вскоре после его похорон обычные вечерние служения возобновились, и духовная работа пошла самым лучшим образом, вселяя в души ободрение. Во время этого пробуждения произошло очень много интересных случаев. Я помню, как около полуночи, когда был сильный снегопад и свирепствовал порывистый ветер, меня вызвали, попросив посетить одного мужчину, который, как мне сообщили, переживал такое глубокое осознание греховности, что не мог больше жить. Его звали Б. Это был рослый, очень мускулистый мужчина, с большой силой воли и крепкими нервами, своим поведением являвший прекрасный пример гуманизма. В тот вечер он был на собрании, и проповедь очень коснулась его души. Он ушел домой в ужасном состоянии. Его самоосуждение и отчаяние возросло настолько, что лишили его физических сил. Семья стала бояться, что он умрет. Хотя была ужасная буря, но они все равно отправили за мною посыльного. Снег летел нам прямо в лицо. Так мы прошли около 300 метров. Еще до того, как я зашел в дом, услышал стоны, которые были похожи на вой. Войдя, увидел, что он сидел на полу, а жена поддерживала его голову. Какой у него был взгляд! Это просто невозможно описать. Мужчина корчился в агонии, скрежетал зубами, кусал свой язык от боли. Он закричал мне: «Финей, я потерян! Я потерянная душа!
Я был просто потрясен и воскликнул: «Если это осознание греховности, то что же тогда ад?» Однако, как только я смог прийти в себя, сразу присел возле него. Сначала мистеру Б было сложно сконцентрировать внимание, но мне удалось направить его мысли на путь спасения через Христа. Я старался сфокусировать его внимание на Спасителе. Вскоре тяжкий груз свалился с его души. Он осознал, что ему нужно возложить свое упование на Христа, и в этот момент стал свободным и радостным человеком, обретя надежду в Господе. Я все больше и больше погружался в духовную работу с людьми. Там не было пастора, который бы мне помогал, а нужда в работниках увеличивалась. Старейшина, о котором я упоминал, один из распорядителей бала, вскоре отдал свое сердце Господу и стал заниматься духовным трудом. В результате вся его семья была обращена к Богу. Пробуждение принесло большие изменения в семье тех членов церкви, которые занялись трудом на Ниве Божьей. Я говорил ранее, что упомяну об одном случае, когда влияние старой школы богословия оказалось пагубным. Однажды утром в дверь моей комнаты постучался юрист, который принадлежал к самой влиятельной семье в городе. Он был глубоко взволнован. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что это интеллигентный человек и настоящий джентльмен. Зайдя в комнату, он представился и сказал, что ощущает себя потерянным грешником, для которого больше нет надежды. В разговоре выяснилось, что в период обучения в Принстонском колледже они с однокурсниками стали переживать за свои души. Они вместе пошли к доктору Эшбелу Грину, который тогда был президентом колледжа, и спросили его, что им следует сделать, чтобы спастись. Доктор ответил, что очень рад тому, что они пришли и задали такой вопрос. Затем посоветовал держаться подальше от всяких плохих компаний, постоянно читать Библию и молиться Богу, чтобы Он даровал им новое сердце. «Продолжайте делать это», — сказал он, — «продвигайтесь вперед, исполняя свой долг. И Дух Божий либо вас преобразит, и вы получите спасение, либо оставит вас, и тогда вы снова вернетесь к своим грехам». «И чем же все закончилось?» — спросил я. «О», — ответил он, — «мы все делали именно так, как было сказано. Мы держались подальше от плохих компаний и молились Богу, чтобы Он сотворил в нас новое сердце. Но спустя какое-то время осознание греховности ушло, и мы не хотели больше молиться. Мы потеряли всякий интерес к этому вопросу». А затем, разрыдавшись, он сказал: «Два моих друга спились и лежат в могиле, и если я не покаюсь, то скоро сам тоже окажусь там». Из последних слов я понял, что этот мужчина чрезмерно употребляет спиртные напитки. Однако этим ранним утром он был абсолютно трезв, но ужасно волновался о своей душе. Мы поговорили, и я указал на его ошибку. Получив прежде неправильное наставление, он внутренним сопротивлением огорчил Святого Духа, ожидая от Бога тех действий, которые ему следовало сделать самому. Я пытался объяснить, что Бог не может сделать за него то, что каждый человек обязан сделать сам. Бог повелевает человеку покаяться, но не может за него этого сделать. Бог повелевает ему верить, но не может верить вместо него. Бог повелевает ему смириться, но и этого не может сделать вместо него. Затем я попытался донести до него то, что именно совершает Дух Божий, приводя грешника к покаянию и давая ему новое сердце. Дух позволяет ему увидеть свои грехи, призывает оставить их и бежать от будущего гнева. Он указывает нам на Спасителя, искупление, предлагает план спасения и настоятельно призывает принять его. Я спросил, чувствует ли он желание покориться, поверить и стать новым человеком.
«О да!» — сказал он. «О да! Я очень хочу этого! Но разве Бог не отказался от меня? Разве день благодати для меня не прошел?» Я сказал ему: «Нет, Дух Божий до сих пор призывает вас и настоятельно просит покаяться. Вы признаете, что чувствуете этот призыв в своем сердце?» Он спросил: «Получается, что это все действие Духа Божьего?» Я заверил, что так оно и есть. Ему следует понять, что это Божий призыв и убедительное свидетельство того, что он не оставлен, и день благодати для него не прошел. Бог до сих пор стремится спасти его. Затем я спросил, ответит ли он на этот призыв, придет ли к Иисусу и воспользуется ли сейчас возможностью получить вечную жизнь. Дух Божий сошел на этого образованного мужчину, изменяя его мышление и делая понятным каждое слово, сказанное мной. Я призвал его встать на колени и смириться перед Богом. Он так и сделал. И прямо в моей комнате стал прекрасным новообращенным. Позже он сказал: «О, если бы только доктор Грин сказал нам то, что рассказывали мне вы, мы сразу же обратились бы к Богу. Но мои друзья умерли без Бога в душе. И какое чудо, что я спасен!» Помню интересный случай, который произошел с одним торговцем в Ридинге. Он занимался производством виски. Винокуренный завод обошелся ему довольно дорого. Он построил его, широко применяя современные технологии, и стал быстро развивать свой бизнес. Но сразу после покаяния решил отказаться от этого бизнеса. Это было его спонтанное решение. Он сказал: «Меня с этим больше ничего не будет связывать. Ни я не буду производить виски, ни кто-либо другой, потому что я не буду продавать свой винокуренный завод. Я снесу его». Жена этого человека была хорошей женщиной. Это ее брат мистер Б. покаялся в ту ночь, когда была снежная буря. Имя торговца — О.Б. Пробуждение вошло в его семью. Я не помню, сколько человек там было, но полагаю, что все пришли к покаянию. Также его брат, жена брата и еще многие покаялись. Сам мистер О.Б. имел слабое здоровье и скоро мог умереть от туберкулеза легких. Я часто его посещал, но находил всегда радующимся. Мы рассматривали кандидатуры будущих членов церкви. Среди них были члены его семьи. Вскоре выяснилось, что мистер О.Б. может не дожить до конца дня. Он позвал свою жену и сказал ей: «Моя дорогая, я буду проводить свой воскресный день уже на небе. Пусть вся семья идет вместе с друзьями и присоединится к церкви здесь внизу, а я присоединюсь к церкви там, наверху». До того, как началось собрание, он умер. Семья и родственники собрались возле его тела, а затем пошли на собрание. Как он и хотел, они присоединились к воинствующей церкви, а он — к победоносной церкви. Их пастор умер незадолго до этого, и, полагаю, в то же утро я сказал мистеру О.Б.: «Когда вы будете на небе, передайте мой искренний привет брату Гриеру». Он улыбнулся святой радостной улыбкой, а затем сказал: «Неужели вы думаете, я его узнаю?» Я ответил: «Безусловно, вы его узнаете. Передайте ему мой искренний привет и скажите, что труд идет великолепно». «Я скажу», — ответил он. Его семья села за стол со смешанным чувством радости и печали. Все размышляли о том, что их муж, отец, брат и друг в тот день сел за стол с Иисусом там, на небе, в то время как они собрались за столом здесь, на земле. В доме царила неописуемая атмосфера святого торжества. За время того пробуждения произошло много трогательного и интересного.
И случалось это среди людей, которые не имели никакого понятия о пробуждении. Немецкое население предполагало, что христианами становятся через водное крещение и через участие в причастии. Почти каждый из них, отвечая на вопрос, когда он стал христианином, говорил, что это произошло тогда, когда он первый раз принял причастие. Люди помнили точное время и дату этого события. И когда я спрашивал их, считают ли они это верой, все отвечали, что считают. На самом деле, это было также личным пониманием и доктора М. Во время похорон доктора Гриера по дороге на кладбище он сказал мне, что за все время его пасторства христианами стали 1600 человек посредством водного крещения и участия в причастии. Он также считал, что для того, чтобы стать христианином, необходимо выучить катехизис, принять водное крещение и поучаствовать в причастии. Эти люди полагали, что стать верующим через личное обращение к Богу, учредить семейные молитвы и постоянно пребывать в личной молитве — это не только фанатизм, но и утверждение того, что все их предки пошли в ад, потому что они не делали этого. Немецкие служители жестоко противостояли тем, кто оставили традиции своих отцов и считали, что необходимо внутреннее преображение и поддержание семейной и личной молитв. Подавляющее большинство конгрегации доктора Гриера обратилось ко Христу во время этого пробуждения. Сначала мне было очень сложно бороться с влиянием прессы. В городе было две газеты, которые выходили ежедневно. Я узнал, что редакторы были пьющими мужчинами. Нередко после общественных мероприятий их относили домой в состоянии алкогольного опьянения. Люди в какой-то степени находились под влиянием того, что ежедневно печаталось в этих газетах. Особенно я имею в виду немецкое население. Эти печатные издания стали давать людям советы в области религиозной тематики и выступать против пробуждения и проповедей, что привело людей к недоумению. День за днем, неделю за неделей, я продолжал делать свою работу, пока положение вещей не оказалось таким, что моим долгом стало обратить на это внимание. На одном из служений я прочитал следующий текст. «Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Затем я показал, каким образом грешники исполняют желания дьявола и становятся участниками его грязной работы. Продолжая раскрывать эту тему, коснулся того курса, которому следовали редакторы ежедневных газет. Я спросил у собравшихся, не считают ли они, что те редакторы исполняют желания дьявола и делают именно то, что нужно дьяволу. Затем спросил, разве могут люди, ведущие такой образ жизни, как они, давать наставления верующим? Их образ жизни был всем известен, поэтому не было нужды долго убеждать верующих, что эти грешные люди не вправе наставлять других в отношении их долга перед Богом. Я сказал, если бы я со своей семьей жил здесь, то не позволил бы такой газете находиться в моем доме. Но если бы она каким-то образом оказалась под крышей моего дома, тогда я считаю ее настолько грязной, что мои пальцы не могут к ней прикасаться. Взял бы щипцы и выбросил бы ее на улицу. На следующее утро на улицах города повсюду лежали выброшенные газеты. Больше мы не сталкивались с противостоянием этих редакторов.

Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни. Притчи 4:23. Сердце является самой важной частью человека, потому что именно из него исходят самые сокровенные чувства, убеждения и верования. Логично после этого ожидать, что самые яростные свои атаки сатана направит именно против сердца. То, что мы предполагаем по своей мудрости, подтверждается на практическом опыте. Потому что хотя сатана искушает и испытывает нас самыми разными способами, тем объектом, на который он обрушивает самую яростную злобу и самую страшную свою силу, является сердце. Именно в сердце он бросает семена всего злого. И если с одной стороны сердце является самым важным и самым уязвимым местом человека, а с другой стороны сатана обрушивает на него свои самые яростные атаки, для нас становятся особо важными слова этого увещевания: «Больше всего хранимого храни сердце твое». И именно по причине такой опасности особенно дорогим становится для нас обетование, в котором сказано: «И мир Божий соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе».

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Открылись железные ворота, и вышли на свободу два узника. Их не провожали и не встречали. Не встречали по той простой причине, что никто не знал, что они будут так неожиданно отпущены. И вот эти два узника, два проповедника Евангелия, сопоставленные с новой, неожиданной ситуацией, они на свободе. И вот как они воспользуются этой свободой? Что теперь делать? Куда идти? Многим из моих слушателей эта история хорошо известна. О ней мы можем прочитать в 4 главе книги «Деяния». Эта глава начинается арестом Петра и Иоанна, когда они заканчивали свою проповедь. На следующий день их привели на допрос. Суд, состоящий из представителей высших религиозных кругов, решил на этот раз отпустить арестованных, но не без того, чтобы пригрозить и запретить им впредь проповедовать об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн ответили на угрозы своим вопросом. «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» И, конечно же, не получив ответа на заданный ими вопрос, они закончили такими словами. «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». И в 21 стихе 4 главы сказано, «Они же, то есть преследователи Петра и Иоанна, пригрозившие, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее». Эти два узника очень быстро и неожиданно были освобождены. Но если бы власти не посчитались с мнением народа, их бы на месте уничтожили. Но страх перед людьми удержал их от осуществления их гнусных намерений. Вот почему, вопреки ожиданиям, мы видим этих двух служителей Божьих на свободе. Давайте раскроем наши Библии на 4 главе книги «Деяния» и прочтем стихи 23 и 24. Звучит это место так. «Бывшие отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали». И затем следует сама молитва. «Бывшие отпущены». Задумайтесь над этими словами. Что бы мы сделали в случае, если бы мы так были отпущены? Представьте себе такую ситуацию. Ожидая на самое худшее, вдруг вы очутились на свободе. В таком случае, как мы пользуемся нашей новой свободой? Ведь бывают такие моменты в жизни,

Когда мы попадаем в новые условия жизни, мы неожиданно на свободе. Много бывает случаев, когда нам представляется такая свобода. Может быть, первый раз это случилось, когда мы закончили учебу и оставили родительский дом. Или, может быть, мы в отъезде и попали в город, в котором нас никто не знает. Что мы делаем в таких случаях? Что мы делаем с предоставившейся нам свободой? Какого общества ищем мы? Как мы ведем себя в этих новых условиях? Например, нам предоставляется возможность избрать новых друзей, завести новые знакомства. И поверьте, что выбор этот будет соответствовать тому, кем мы по существу являемся. Поэтому, если мы хотим узнать, а что же мы действительно из себя представляем, то это легко сделать. Что мы позволяем себе в этих новых условиях, где нас никто не знает и не видит? Что сделали Петр и Иоанн, когда они были отпущены? Сказано, что они пришли к своим. Вы заметили, нигде не задерживаясь, ни с кем не советуясь, они сразу же пошли к своим. Да, к своим братьям и сестрам. Вы представляете себе, какая это была перемена обстановки, атмосферы? Они только что оставили зал, в котором судьи были враждебно настроены против них. Там они не слышали ни одного доброго слова, только угрозы. Их окружали люди с угрюмыми лицами, выражавшими ненависть и недоброжелательство. Итак, после ледяной враждебности они были окружены теплом дружеского общения братьев и сестер. Войдя в этот Господний чертог любви, состоявший из людей, искупленных Христом, они пересказали им все, что говорили первосвященники и старейшины. Имейте в виду, что положение не только апостолов, но и всей молодой церкви было отчаянным. Власти были исполнены решимости не иначе, как полностью уничтожить верующих. Хотя, как мы уже сказали, на этот раз власти решили отпустить Петра и Иоанна, но это не значило, что они изменили свои намерения, ничуть. И Петр и Иоанн отлично поняли это. Сегодня, дорогие друзья, как и тогда, существуют силы, которые во что бы то ни стало намерены уничтожить христианство. Думаете, мир не сделал бы этого, если бы мог? Сегодня, если бы враг имел возможность, он бы покончил с каждым верующим в Иисуса Христа. Но, как пророк Иеремий говорит, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Возлюбленные, если мы верим, что мы находимся под контролем всемогущего Бога, что Он не позволит ни в коем случае врагу коснуться даже нашего единого волоска, то разве у чада Божия есть причины чего-либо страшиться? Вы здесь, дорогие друзья, не заметите никакой паники ни у этих двух служителей, ни у остальных детей Божьих. Нет. Нет малейшего намека на то, чтобы они хотели как-нибудь даже отомстить врагу или воздать злом за зло. Нет. Несмотря на то, что против них была направлена ужасная бесовская сила. Как же они поступили? Как они разрешили проблему? Эта история, дорогие мои, является примером для нас. И нам, дорогие мои, следует подражать этому примеру. Давайте сравним себя с апостолами. Похожи ли мы на них? Таково ли наше поведение? А что, если бы церковь по-другому поступила тогда? Допустим, что, выслушав Петра и Иоанна, она нашла бы нужным создать комиссию и поручить ей всесторонне исследовать это дело. Из-за чего, например, оно возникло, это преследование? Почему власти так расстроились? Разве нельзя было поступить иначе? И как следует поступить в будущем, чтобы избежать таких неприятностей?
Возможно, мы неправильно поступили. Нужно тщательно исследовать все это. И допустим, что после нескольких совещаний комиссия пришла бы к такому выводу. Чтобы в будущем избежать подобного скандала, комиссия рекомендует, чтобы верующие и особенно руководящие братья были поумереннее, не так резко вели себя. А также следовало бы смягчить некоторые истины. Например, комиссия обнаружила, что властей особенно раздражает имя Иисус и то, что Он воскрес из мертвых. Поэтому мы рекомендуем пока не касаться этой темы, и вместо того, чтобы, например, упоминать имя Иисус, почему бы не просто сказать «Господь»? Ведь мы сами отлично знаем, о ком идет речь. А это самое ведь главное. Комиссия также рекомендует послать Петра в богословскую семинарию, чтобы его подучили, особенно чтобы подучили, как проповедовать. Так, чтобы не обижать своих слушателей. В своих последних двух проповедях он назвал слушателей убийцами. Комиссия также предлагает написать письмо властям и пообещать, что, мол, подобное больше не повторится. И вообще, мы рекомендуем более мягкий, дипломатичный подход в будущем в их служении. Вот к какому выводу пришла наша комиссия. А дальше будет видно. Возлюбленные, ничего подобного я здесь не нахожу. Этого нет в книге Деяния. Но разве церковь так не поступала, гордясь, что она несла мир миру? Как вы думаете, может, нам действительно следовало бы не особенно подчеркивать необходимость покаяния и веры в Иисуса Христа? Не напоминать людям о грядущем суде, о вечном аде, если они не покаются? Не лучше ли свести к минимуму призывные собрания, работу среди детей и молодежи? Дорогие мои, в таком случае ведь нетрудно прибегнуть к выводу, что, мол, действительно, если они предназначены для жизни вечной, то так или иначе они спасутся. Нет, дорогие мои, это не только путь гибели для церкви, но это и гибель для наших душ. Мы не можем идти на компромисс с миром, как бы искуситель к нам ни подходил, будь то как ангел света или как рыкающий лев. Как же поступила первоапостольская церковь? В 24 стихе мы прочли: «Они же, выслушавши единодушно, возвысили голос к Богу». Здесь не было разногласия, наоборот, полное единство, полное согласие о том, что следовать сделать. Единство было не только среди апостолов, но и во всей церкви. Петр и Иоанн представили эту проблему всей церкви, а не только ее руководителям. Вся церковь, каждый ее член участвовал в принятии этого решения. Выслушавши, они единодушно возвысили голос к Богу. Дорогие мои, наша сила в единстве. В жизни церкви в наши дни, как часто, все решается то ли двумя-тремя руководящими братьями или каким-нибудь комитетом, но не всей общиной. Остальные должны спокойно сидеть и ожидать, что решат те, которые стоят во главе. Петр и Иоанн пришли к своим, к церкви, к общине, ко всем ее членам, и вся церковь приняла решение. И какое чудное решение она приняла? Они прибегли к самому мощному оружию. Они воззвали Господу. Они молились. Возлюбленные, другого выхода я не вижу. Поверьте, сегодня наше положение не менее опасно. Мы окружены вражескими силами, готовыми поглотить нас. Как мы с ними справимся? Дорогие мои, не иначе, как молитвой. Все это мы испробовали, и ничего нам не помогло. Почему не поступить так, как поступила первоапостольская церковь? Мы думаем, что, реорганизовав дело Божие, мы разрешим наши проблемы. Мы обращались за помощью к влиятельным людям –
думая, что деньги помогут, и даже обращались к властям, ища их расположение. И все напрасно. Когда же мы поймем, дорогие мои, что это нас не может спасти? Нам нужна помощь с неба. Единственная надежда для Церкви Христовой – это смирение перед Богом. Нужно пасть на колени перед Богом и признать нашу нужду в Нем. Теперь, дорогие друзья, обратите внимание на то, о чем молилась эта первоапостольская церковь. Вы когда-нибудь обращали внимание, чего они просили у Бога? Перед тем, однако, как ответить на этот вопрос, я хотел бы обратить ваше внимание на одну особенность членов первоапостольской церкви. В чем она заключалась? Одно, что у них постоянно выделялось, это смелость. Помните, как после допроса Петра и Иоанна сказано, что преследователи что-то заметили в этих двух проповедниках, и что это их сильно удивило? Несмотря на то, что эти люди были не книжные простые, гонители заметили у них необыкновенную смелость. Что же это была за смелость? Какую смелость имели Петр и Иоанн, что они своим ответом могли заградить уста своим противникам? Если бы месяца три до этого вы посмотрели, скажем, на Петра, то вы увидели бы робкого, боязливого, колеблющегося ученика Христова, который в момент кризиса, когда на него было оказано давление, отрекся от своего наставника, лучшего друга и спасителя Иисуса. Это тот же Петр, который теперь поражает своей смелостью противников. Откуда у него взялась такая смелость? И такую же смелость мы видим в остальных последователях Христа. Дорогие мои, Дух Святой дал им ее. Христос сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями». Вы это раньше слышали, но стоит повторить, что корень слова «свидетель» в оригинале значит «мученик». «Вы будете мне свидетелями», то есть «мучениками». Иначе говоря, свидетельство обо мне, как бы Христос говорит, может привести вас к мученической смерти. Этого вы можете ожидать. Господь об этом предупредил своих учеников. Будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Быть свидетелем Иисуса Христа значит быть готовым к мученической смерти. Вот почему Христос сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, без этой силы вы не обойдетесь». Какую силу примут они? Сверхъестественную силу, силу от Бога, силу свыше, чтобы стать этими свидетелями. Смелость их была от Бога. Они ее получили, когда они были исполнены Духом Святым. Не иначе, дорогие друзья. Но интересно то, что именно об этой смелости просила церковь теперь, когда она воззвала к Богу в молитве. Слушайте, как они молятся. «И ныне, Господи, узри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Это все, чего они просят для себя. Не возмездие врагу, не о том, чтобы избежать страданий за имя Иисуса. Нет, они просят, чтобы они могли со всею смелостью продолжать проповедовать Слово Божие. Они просят, чтобы Господь дал им больше смелости и дерзновения за то, за что они были арестованы. Фактически, власти арестовали их за то, что они осмелились говорить об Иисусе, притом с такой силою, что религиозные лидеры не знали, как справиться с этими людьми. Господи, дай нам больше этой силы, больше этой смелости, чтобы мы еще с большей силой могли проповедовать Слово. Да, чтобы продолжать делать то, за что они были арестованы. Не в этом ли наша нужда, дорогие друзья? В смелости не своей. У нас ее нет, как не было у Петра до того, как он был исполнен Духа Святого. А смелости свыше, вот, в которой мы нуждаемся. И когда они так молились, когда они просили, чтобы им дана была смелость, Бог ответил. И в 31 стихе сказано: «И по молитве их
колебалось место, где они были собраны и исполнились все, не только Петр и Иоанн, но вся церковь Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. В подлиннике слово «дерзновение» – это тоже слово, которое переведено словом «смелость» в других местах. Смелость, дорогие мои, всегда характеризовала подлинное истинное христианство. Это слово отличает истинное христианство от так называемого христианства, носящего имя, но от силы его отрекшегося. И при том слово «дерзновение» или «смелость» почти всегда связано со способностью ясно, конкретно и смело высказывать ту или иную истину, так, чтобы у слушателей не было никакого сомнения в ее значении. «Дерзновение» значит выражать прямо, можно сказать резко и даже дерзко, вызывающе. Это провозглашение истины без малейшего извинения. Мужи Божии и древние пророки всегда высказывались прямо, конкретно и смело, без всяких «но», «может быть» или «допустим». Этих слов не было в их словарном запасе. Вот это и есть значение слова «дерзновение», которое употребляется в Слове Божьем и в данном случае. Апостол Павел говорит: «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением». Иначе говоря, когда мы говорим во имя Господа, Его Слово, нам не о чем извиняться. Так говорит Господь, и мы имеем полный авторитет Его Слова. Так говорит имеющий дерзновение, дорогие мои, который от Бога, от всемогущего Бога. Верующих в Ефесе Павел просит, чтобы они молились, и притом со всяким постоянством, дабы мне дано слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Его желание было, чтобы он ни в чем не был посрамлен, но при всяком дерзновении, как он говорит, как и всегда, возвеличился Христос в теле его, жизнью ли то или смертью. Вот об этом дерзновении апостол Павел просил, чтобы возвещать Слово Господне ясно, прямо, понятно и силой, силой Духа Святого, без компромиссов, без колебания, без неопределенности, так, чтобы никто не спрашивал, что он хотел сказать, что он имел в виду. Чего просила церковь, когда она единодушно возвысила голос к Богу? Она просила дерзновения, смелость. Об этом дерзновении она молилась. Об этом она просила, чтобы со всею смелостью, то есть с дерзновением, говорить Слово Божие. И Бог ответил, и сказано, что исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Не мудрено, что в следующем стихе сказано: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». И дальше: «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа». Именно то, что власти им запретили, и великая благодать была на всех их. Слава и благодарение Господу! Вот в этом дерзновении, дорогие друзья, мы нуждаемся, и его может дать только Дух Святой. Без него мы никогда не можем исполнить то поручение, которое дал нам Господь. Пойдем перед Господом и возвысим наши голоса, чтобы Он дал нам смелость говорить Слово Его. О, дал бы Господь нам такую жажду, чтобы мы не отошли от Господа, пока Он не исполнит нашу просьбу. А если ты, мой дорогой друг, думаешь, что случайно попал на эту волну и что услышанное не касается тебя, то позволь мне сказать тебе, что это слово и для тебя. Сперва тебе нужно отдать свое сердце Иисусу, и Он сделает тебя новым человеком, и тогда Он даст и тебе силу и дерзновение жить для Бога и для Его славы.

В Евангелии от Иоанна, в главе 5, в стихах с 1 по 7 написано: «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Представьте себе тот источник, окруженный ходами и находящихся там людей в великом множестве. Один человек был болен 38 лет и лежал у источника долгое время. Купальня была благословенна самим Богом, и место это было священное. По временам ангел Божий сходил туда, вода возмущалась, и первый, кто попадал в воду, получал исцеление от любой болезни. Собравшиеся там люди ожидали действия Божьего. А этот больной человек был настолько слаб и болен, что просто не успевал окунуться в воду первым. Ему нужна была чья-то помощь. И вот теперь рядом стоял Иисус. Больной не знал, кто стоял рядом. Кто Иисус? Иоанн о нем говорит: «Сей есть истинный Бог». И вот он, вечный Бог, стоял рядом. А страждущий ему объяснял: «Не имею человека, который опустил бы меня в воду». Словно подводил к такой мысли: «Я тебя сейчас прошу, чтобы ты побыл около меня, и когда начнется возмущение воды, возьми меня и окуни в воду, тогда я получу исцеление». Но представьте себе, это Иисус, всемогущий Бог, истинный. И человек ему объясняет примерно так: «Окуни меня в источник, когда туда придет твой ангел, посланный от тебя, возмутит воду, ты окуни меня в эту воду, и я получу исцеление». А Бог все это время стоял рядом. Иисус сказал ему: «Возьми постель твою и ходи». Очень часто мы не получаем ответа на какие-то свои молитвы, хотя чувствуем, что Бог рядом, чувствуем Его близость, Его любовь, но почему-то не получаем Его конкретного ответа. Подумайте, может, Он хочет дать вам гораздо больше того, о чем мы просим. Когда мы только собираемся просить Его о помощи, у Него уже есть план, как дать эту помощь. Он знал прежде нашего прошения. Когда мы открываем уста и говорим: «Иисус, я нуждаюсь в помощи», мы правильно делаем. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Филиппийцам 4:6. Но никогда не предлагайте Богу, как Он должен устроить то, в чем вы нуждаетесь. Просто скажите Ему: «Господи, я нуждаюсь сегодня в том и в том. Я знаю, что без Тебя не только не получу просимое, но и не хочу получить без Тебя. Если Ты ответишь не так, как я представляю, если Ты дашь не так, как я это планирую, то все равно хочу быть благодарным Тебе, Господи. Я хочу видеть славу Твою и величие Твое. Хочу видеть то, что Ты Бог мой, и что Ты действительно знаешь мою нужду, и моя проблема недалека от Тебя».

чем сравнить же юность нашу, знает ее каждый. Жизнь пройдет, и не дано нам прожить ее дважды, чтобы в светлой памяти нашей юности.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов свидетельства. В 7 часов слушайте чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов слушайте чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Послание к евреям, глава 7. «Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира». Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов левийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прекословия меньший благословляется большим, и здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет». И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Авраама именоваться? Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека восстанет священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающей, ибо засвидетельствовано: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека», то лучшего завета поручителем соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесши в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставила Сына навек совершенного. Глава 8. Послание к евреям. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек.
Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, — говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: «Познай Господа», потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не воспомяну более». Говоря «новый», показал ветхость первого, а ветшающие и стареющие близко к уничтожению. Глава 9. Послание к евреям. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которой называется святое. За вторую же завесой была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую — однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете,
призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови. Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самою же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение».

когда нам тяжело бывает, и кажется, выхода нет, Бог руки свои простирает и дарит спасительный свет. Тот свет от Него исходящий, Он всем изливает любя, и людям к Нему приходящим дарит вечную жизнь навсегда. Бог слышит, когда ты взываешь в ночной тишине или днем. Он видит, когда ты страдаешь, ты веришь, что помощь лишь в Нем. Христос не замедлит ответить на нужды, что к Нему ты несешь. Он сердце улыбкой осветит, ты в Нем утешение найдешь. О, как велика Твоя милость, Всевышний Отец наш Бог!

Любовью служите друг другу. Кто-то сказал, что эгоизм почитает себя достойным восхищения и требует, чтобы ему прислуживали. Любовь же, наоборот, служит другим и достойна восхищения. Однажды знаменитый христианский певец разговорился со своим соседом по столику в ресторане и смог указать ему путь ко Христу. В течение последующих недель он помогал новообращенному возрастать в вере. Но потом врачи обнаружили у Фреда, так звали новообращенного, неизлечимую форму рака. Его поместили в больницу, где уход за больным был, к сожалению, на очень низком уровне. Певец-христианин, человек очень известный, регулярно его посещал. Перестирал ему постель, купал его, кормил своего Тимофея. Делал все то, что должен был делать персонал. В ту ночь, когда Фред умирал, этот популярный певец был рядом с ним, держал на коленях его голову, нашептывая ему на ухо стихи утешения из Писания: «Любовью служите друг другу». В мире, которым правит эгоизм, не так уж много людей избирает путь бескорыстного, жертвенного служения. Наша повседневная жизнь богата возможностями быть слугой другим. Любовь нежна, добра, она не терпит скуки, она есть жизни смысл и милости сестра. Любовь все терпит, жертвует, идет на муки. Не жить нам без любви, в ней истина Творца. Любовь всегда сильна, она все покрывает. Она не просто жизнь, но сердце бытия. С надеждою и верою нам душу согревает. Так пожелал Отец своих детей любя. Любовь всегда мудра, она нас вдохновляет, дает нам силы жить и с радостью творить. А дух любви к Христу ведет и душу окрыляет. От Господа закон любви, его не изменить. Любовь — это вершина совершенства, что от Бога. Дух истинной любви всегда нас к верности зовет. От веры до любви тернистая, нелегкая дорога. Один есть путь, и сделал любви, что к вечности ведет.

Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35:11.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

1997 году моя племянница Мария Димова оформила нам с мужем вызов на постоянное место жительства в США. 2 июля мы были в Москве на собеседовании. Офицер – женщина, с виду японка. Она говорила с нами очень грубо. Несколько раз обзывала обманщиками. «Какие вы баптисты? Вы коммунисты?» Мы пытались возразить, но она не желала нас слушать. «Посмотри на свою трудовую книжку. Там сплошные благодарности. Тебе много раз давали всевозможные премии. И одна печать стоит. Принята на работу, а другая через 18 лет уволена с работы на пенсию. Кто вас гнал?» «Я работала как для Господа», — отвечала я. «И меня гоняли из цеха в цех, но с завода не увольняли». Потом она взяла трудовую книжку Вениамина Сергеевича. «Вы хотите сказать, что вы баптист? Да вы коммунист. Вы работали на руководящей должности, были офицером советской армии». Вениамин Сергеевич стал объяснять. «Когда началась Вторая мировая война, меня взяли из института в армию, и я с 1941 года служил 14 лет, а потом меня выгнали со службы из-за черного пятна в биографии. Дядя Чемкаев Петр Иванович в тюрьме, папа Сергей Павлович в тюрьме, старший брат Юрий также в тюрьме. Когда меня спросили, верующий ли я ответил, что да. Тогда генерал сказал: «Баптистам нет места в советской армии,

да еще и среди офицеров. Так мне пришлось идти в школу, преподавать уроки труда. Но меня и оттуда попросили. «Вот документы, посмотрите. Дядя реабилитирован, папа реабилитирован, старший брат реабилитирован». Женщина-офицер даже не посмотрела на эти бумаги. Я говорю: «Вот мои документы. Мои родители и я реабилитированы. В реабилитации написано, что это была ошибка. Люди по 18 лет отсидели по ошибке». Офицер резко закрыла окошко, и собеседование окончилось. Мы пошли вниз, и там, на первом этаже, нам вернули документы. Мы подали апелляцию, но нам пришел второй отказ. Друзья в Самаре и Новокуйбышевске, молившиеся за разрешение на выезд, не верили, что нас не пустили в США. «У вас такие серьезные документы?» «Со стороны Грачевых все реабилитированы, со стороны Карамалак все реабилитированы. Как можно отказать?» Только через 3-4 месяца друзья поверили, но были рады такому решению Бога. В 2000 году Виктора Рягузова вызвали на сестринскую конференцию в Башкирию. Но он поехать не смог и уговорил отправиться меня. Мой муж Вениамин пообещал за меня молиться. Конференция проходила в санатории. Уже на второй день утром выхожу из комнаты и вижу женщину, которая мучается от отравления пирожками. Первым делом предложила ей помолиться. После обеда она приносит горсть земляники. Я ее сначала не узнала и спросила: «Кто вы?» А она отвечает: «А я та, которая исцелилась по вашей молитве». Принесли во время конференции записку с просьбой помолиться за Андрея. Мы помолились, как думали, за взрослого человека, за брата по вере, а после обеда показали нам выздоровевшего 2-летнего мальчика. 15 февраля 2001 года нежданно ушел в вечность мой муж. Перед тем, как его отвезли в больницу, он мне сказал: «Если откроется дверь, езжай в Америку к Саше». С мужем и детьми незадолго до смерти отца они переехали в Америку. Я хочу засвидетельствовать еще и еще раз, как чудно Бог исполняет желания боящихся Его и каким замечательным путем ведет их. После смерти мужа я сильно заболела, сердце работало плохо. Ночью я молилась: «Господи, Отец Небесный, что мне делать с моей квартирой, чтобы и после моей смерти она служила Тебе? Куда мне идти и что делать? Скажи мне». Так я молюсь и плачу. И вдруг, как будто Бог подсказал моему сердцу, куда идти и что делать. Я пошла к юристу и сказала ему: «Я болею. Могу ли я сделать завещание на квартиру человеку, который живет в другой стране?» Он сказал, что можно, и на следующий день отдал оформленное завещание. Это был апрель 2001 года. В июне этого же года приезжает Саша в Самару в отпуск и привозит мне приглашение ехать в гости. Так как нас не отпустили в 1997 году, к тому же мой муж умер, я подумала, что меня не выпустят. А Саша говорит: «Мама, я много молилась, и Господь мне открыл, что ты будешь в Америке». Не только я не верила, что мне разрешат выехать, но и мои друзья тоже. Они утешали меня: «Не переживай, Бог тебя любит, церковь тебя любит, мы тебя любим, и ты здесь нам нужна». В сентябре была конференция сестер в России, и возлюбленный брат пресвитер Рягузов благословил меня такими словами: «Мария Ананьевна, езжайте на конференцию и заодно зайдите с этим приглашением в посольство. Все равно вас не пустят, но вы зайдите». До этого я постилась и молилась с друзьями в церкви. Еще в июне 2001 года была в Самаре сестринская конференция. Там присутствовали сестры не только из Самары, но и из Самарской, Саратовской и Оренбургской областей. Была благословенная конференция.
И после нее те сестры, у которых были серьезные проблемы, согласились помолиться еще раз. Бог отвечал на молитвы, и я обратилась к сестрам со своей проблемой. «Если Богу угодно, чтобы я жила в Америке, то пусть откроют мне визу, а если нет воли Божьей, то пусть ничего не получится. А просто в отпуск я не поеду». Я поступила как Гедеон, просивший Бога о знамении. Приехав в Москву, я зашла в посольство. Это был четверг. Мне предложили пройти собеседование в пятницу, но я попросила дать номер на вторник, так как в пятницу должна состояться конференция, а в понедельник был какой-то американский праздник, и посольство не работало. Бог благословил сестринскую конференцию, и там я тоже помолилась о переезде в Америку. Когда я пришла во вторник в посольство, женщина-офицер неожиданно спросила, почему я, подав документы в четверг, отказалась прийти в пятницу. Я ответила, что в пятницу я была занята на конференции сестер. Она меня спросила, что я там делала. Я рассказала, слушала проповеди, молилась и сама проповедовала. Офицер поинтересовалась, о чем я говорила на конференции. И я ответила, что проповедовала о том, какой должна быть верующая женщина по Библии, как член церкви, как жена, как мать и как бабушка. Она улыбнулась и сказала, что это очень интересно. А потом спросила, «А вы хотите в Америку? Что вы там будете делать?» Я ответила, что буду навещать своих родственников, ходить в церковь, читать Библию и молиться. Она спросила, сколько у меня там родственников. И я сказала, что 3 родных брата и много племянников, и все многодетные. Сколько всего, не знаю, то ли 50, то ли 60, но когда приеду, сосчитаю. Она улыбнулась и говорит, «Езжайте, конечно». Я поблагодарила ее и пошла оплачивать визу. Вдруг слышу, громко выкрикивает мою фамилию. Я вернулась к окошку. За ним та же женщина. Но как дьявол ее разъярил. Кричит на меня и говорит, «А оказывается, вы были здесь 2 июля 1997 года и хотели переехать на постоянное место жительства в Америку, и вам отказали». Она кричит на меня, а я стала молиться про себя. «Господи, ты видишь, как враг через эту женщину кричит на твою дочь, дочь царя царей. Запрети, успокой ее, а меня защити». Смотрю на нее и внутренне продолжаю молиться, благодаря Бога, что Он здесь со мной. И вдруг она стихла и абсолютно спокойно спрашивает, «А где ваш муж?» Я отвечаю, «Он умер». И рассказала, как это случилось. 15 февраля мы отмечали праздник Встретения, когда Симеон Старец взял младенца Иисуса на руки и благословил его на трудный земной подвиг. У нас были гости, брат Александр Лысаков и наш домашний врач Нина Полякова. Мы поздравили друг друга, помолились. Вдруг врач заметила, что Вениамин Сергеевич выглядит как-то плохо. Она тут же вызвала скорую помощь. Через 2 часа мой муж умер в больнице. Офицер выслушала меня сочувствующе и сказала, «Езжайте». Я молилась и размышляла, почему так произошло, что Бог закрыл ее глаза, и она первоначально не посмотрела ни в компьютер, ни в документы. Тогда она сразу бы отказала визе. Вот такое чудо совершил Господь. Когда я приехала в Самару, друзья не верили. «Не может быть!» А я говорю, 9 ноября я уезжаю. Да, это был ответ на молитву. Первый раз нас с мужем не выпустили, и никто из друзей не поверил, пока не убедились. Второй раз тоже не поверили, что мне разрешили выехать. И только когда я прощалась с церковью, они поверили. Наш Бог живой, и Он слышит наши молитвы. Только Он делает то, что Ему угодно. Слава Ему и благодарение! Друзья,
Во всех обстоятельствах жизни осознавайте Божье присутствие. Он не только с нами, но и в нас живет Своим Духом Святым. Он видит все и слышит наше сердечное воздыхание, и все может. Я хочу завершить свое повествование словами апостола Павла из послания к Ефесянам. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Лука 5 глава, 8 стих. Единственное место для грешника. Что еще больше может подходить человеку, исполненному греха, как не Спаситель, исполненный благодати? Конечно, ничто и никто. Хотя этот благословенный Спаситель исполнен и истиной, а истина расставляет все по своим местам, все же благодати вполне достаточно, чтобы ответить на всякую нужду, которую выявляет истина. Поэтому бедный грешник, хоть и говорит: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный», чувствует, что единственное место для него — припасть к коленям Иисуса. Так бывает всегда при осуждении самого себя. Всякий раз, когда в душе совершается подлинная работа Божьего Духа, мы замечаем эту странную и все же очаровательную непоследовательность, что кажущееся противоречие, этот поразительный феномен того, что грешник признает свою полную непригодность находиться в присутствии святого Бога и в то же время осознает, что это единственное место, где он может быть. Это весьма красиво и трогательно. Это верное свидетельство работы Бога в душе. Ты одновременно испытываешь глубокое чувство греховности и таинственное влечение сердца к тому, чья нравственная слава повергает в прах. «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Но где были произнесены эти пламенные слова? У колен Бога Спасителя. Благословенное место. Неужели Петр думал, что Иисус может действительно уйти? Неужели он думал, что тот, кто воспользовался его лодкой и затем дал ему такой чудесный улов, оставит его в его душевных страданиях? Дух Бога всегда соединяет два элемента — осознание человеком своей недостойности и искреннее стремление к Христу.

Стих «Благодарность Богу». Трудностей в жизни много, тревог и волнений не счесть, но цель наша — вера в Бога. Спасибо, Господь, что Ты есть. Спасибо, что нас Ты слышишь, когда мы взываем в ночи. Спасибо, что даришь крылья, чтоб ввысь мы лететь могли. За то, что даришь нам милость, спасенье, прощение грехов. За то, что даешь нам силы, чтоб крест свой могли мы нести. Слышишь молитвы наши и посылаешь ответ. Даешь нам смиренье и кротость, а также отцовский совет. Под крепкую руку Божью смиряешь Ты наши сердца и милостью нас укрываешь нежной любовью Отца. Спасибо Тебе, Великий, спасибо за то, что Ты есть, за то, что прощаешь и любишь, не ведаешь в сердце месть. Хвала Тебе, Боже, и слава за кровь и терновый венец. Хвала пусть Тебе непрестанно несется из наших сердец.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35, 11.

Широкая тема. Она обнимает всю Вселенную, от вечности в вечность, от неба до земли и даже до ада. И хотя эта тема так обширна, она применима к каждому из нас индивидуально. Давайте для начала сделаем небольшой обзор прошлого материала. Перед нами 5 главных ступеней, стадий. Стадия номер 1. Первый грех, совершенный во Вселенной, был грехом гордости. Его совершил Херувим, не человек, и совершен был он не на земле, а на небе. Имя этого ангела было Люцифер, яркий, сияющий и славный. Но по причине своего греха гордости и последующего восстания против Бога, он был сброшен вниз, лишен места Божьего присутствия, и имя его изменилось на сатану, противника, врага, оппонента. Вторая стадия. Бог на первое грехопадение ответил сотворением существа из праха земного, Адама, человека. Бог склонился над прахом, чтобы создать это творение. Он желал отрезать от человека и всего творения всякое основание для гордости. Третья стадия. Увы, человек был вовлечен сатаной, противником, в тот же грех гордости, который низринул и его. Будучи виновен виной гордости, человек пал также. Четвертая стадия. У Бога был план искупления для павшего человечества, и, осуществляя этот план, он склонился еще ниже. В личности Иисуса Христа Бог склонился до уровня падшего человечества и стал как человек, чтобы поднять человека вверх из его падшего состояния к уровню общения с Богом на протяжении всей вечности. Пятая стадия. В течение всей вечности эти искупленные Богом творения, члены рода Адама, в присутствии Бога, в сиянии небесной славы, будут живой демонстрацией перед всей Вселенной того, что Бог сберегает самые высокие места для самых низких. Таким образом, мы видим, что во всех случаях Божьих взаимоотношений с созданными им существами Бог осуществляет свой вечный принцип и закон. Он возвышает тех, которые смиряются, и понижает гордых. Я также желаю указать на главную природу греха, в который упал Адам, в который фактически он был вовлечен сатаной. Я указал, что этот грех Адама был по существу таким же, как грех сатаны. Грех гордости, приведший к восстанию против Бога. Я желаю прочесть один стих из книги Бытие, 3 главы 5 стиха, где сатана подходит со своим конечным искушением к Адаму и Еве. Его искушение состояло в непослушании Богу, в увещании Евы есть от плода из дерева, растущего посредине сада, из которого Бог запретил есть плод. Вот что сказал сатана Еве в личности змея. Читаю. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Мотивированием сатаны к восстанию в небесах был такой его девиз: «Я стану подобен Всевышнему». Это явное самовозвышение. Искушение сатаной Адама и Евы вращалось, заметьте, вокруг того же мотива. «Если вкусите от плода из дерева познания добра и зла, то будете как боги», говорит сатана. То же самое мотивирование с такими же последствиями. Гордость ведет к падению. Чем же является в конечном итоге главная природа гордости? Это очень важный вопрос. Я желаю ответить на него простым предложением. Гордость этого рода ищет независимости от Бога. Нет, нет, тот факт, что Бог сбросил с неба сатану, отнюдь не был результатом того, что Бог является суверенной личностью во Вселенной. Причиной этого было личное решение Люцифера стать независимым от Бога.
причиной изгнания Израиля.

Рая Адама и Евы было также их личное решение жить без Бога, независимо от Бога. Бог был им не нужен. Требуя познания добра и зла, они этим жестом сказали, что не желают зависимости от Бога. Сатана в своем искушении Евы старался внушить, что они находятся в ситуации рабской зависимости от Бога, в позиции, которая не стоила всего их потенциального будущего. Он внушил им, что им будет гораздо лучше без зависимости от Бога. Главная черта искушения может быть выражена в данном случае одним словом – независимость. Желание быть независимым от Бога. А это по своей природе и есть гордость, сатанинская гордость. Это та гордость, которая сбросила с неба Люцифера. Гордость имеет последствия. Всякая жизнь, в которой нет желания зависимости от Бога, мотивируется гордостью. Многие люди, которые никогда не признались бы к своей гордости, ищут такой жизни, которая не зависела бы от Бога. А ведь мотивировкой этого есть гордость, тогда как ее результаты всегда одни и те же – восстание и несчастье. В Евангелии от Луки, 12 главе, Иисус рассказал притчу о человеке, виной которого было именно это неправильное отношение к Богу. Желание независимости этого рода, которое и лежит в основе гордости. Христос рассказывает историю об одном богатом человеке. Читая эту историю, мы можем пройти мимо, выпустить из виду ту реальную ошибку, которую сделал этот богатый человек. Мы можем ее не замечать до тех пор, пока не думаем, пока не узнаем подлинной природы гордости. Вот эта притча. Она записана в Евангелии от Луки, 12 главе, в стихах от 16 до 21. Читаю. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут от тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Бог называет этого человека безумным, а ведь фактом есть то, что миллионы людей современного мира делают то, что этот богатый человек из притчи. Он заботился о себе. В некотором смысле он был предусмотрительный, расчетливый. Он был неплохим управителем. Он смог добиться хорошего урожая на своем поле. И когда он сделал решение сломать свои старые житницы и построить новые, то он знал, что будет в состоянии это сделать. Этот человек выглядит в данной притче как порядочный, почтенный человек. Он мог быть хорошим посетителем церкви. Те же самые признаки мы находим в миллионах христиан и посетителей церквей сегодня. В чем же состоит проблема? Почему он был безумным? В чем смысл его греха? Вот мой ответ. Он действовал как независимый от Бога. Он не брал во внимание того факта, что он зависел от Бога уже одним своим дыханием, что он был зависимым от Бога в том смысле, что это Бог возрастил посеянные семена и дал ему этот урожай, что его здоровье и сила зависят или зависели от Бога. Во всем, что только имел он в своей жизни, он в конечном счете зависел от Бога. Почему этот человек был безумным? Потому что не видел своей зависимости, не замечал ее. Он жил так, как будто был независимым.
а корнем этого была гордость. Желание быть независимым от Бога, жить в себя, является гордостью. Новый Завет диагностирует эту проблему очень ясно. Так, например, давайте прочтем послание Иакова, 4 главу, стихи от 13 до 16. Читаю. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то или другое, вы в своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». В данном тексте употреблено слово «надменность». А ведь это и есть гордость. Тщеславие – это также элемент гордости. Желание быть независимым от Бога. Очень рискованы такие действия, которые выражают идею отсутствия над нами реальной власти, власти Божьей. В первом послании Иоанна, 2 главе 16 стихе сказано: «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира». Гордость житейская. Такое поведение, как будто Бог не имеет никакого значения. Человек, берегись подобного.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Римлянам 12:21. Если бы Библия была не Словом Божьим, а Словом этого мира, этот стих звучал бы примерно так. «Не позволяй никому вытирать от тебя ноги и садиться тебе на голову. На удар отвечай ударом. В этом мире все построено на законе мести». Но в школе Христа Бог нас учит другому. Мы не должны позволять злу победить нас. Его мы должны побеждать добром. Иллюстрацией этой истины может послужить одна история, приписываемая Франциску Азизскому. Говорят, когда Франциск был маленьким мальчиком, он, играя возле своего дома, обнаружил, что когда он кричит, ему отвечает эхо. Эхо он слышал первый раз в своей жизни, а поэтому начал экспериментировать и прокричал: «Я ненавижу тебя!» И услышал в ответ то же самое: «Я ненавижу тебя!» В третий раз он прокричал это изо всех сил, и эхо прогрохотало в ответ: «Я ненавижу тебя!» Больше он вынести уже не смог. Судорожно всхлипывая, он опрометью бросился бежать домой. Дома его мать спросила: «Что случилось, малыш?» Он ответил: «Там сидит мальчик, и он меня ненавидит». Задумавшись на минуту, она сказала: «Сделай вот что. Отправляйся туда и скажи этому мальчику, что ты его любишь». Малыш снова выбежал во двор и негромко сказал: «Я люблю тебя». Конечно же, эти слова вернулись к нему: «Я люблю тебя». Он прокричал уже погромче: «Я люблю тебя», и вновь услышал в ответ: «Я люблю тебя». Со слезами радости он закричал в третий раз и услышал тоже. Сегодня люди во всем мире кричат друг другу: «Я ненавижу тебя», а потом удивляются, что напряжение растет с каждым днем. Один народ кричит слова ненависти другим народам. Религиозные группы прочно запутались в сети конфликтов. Расы воюют одна против другой. Соседи враждуют с соседями. Семьи раздирают ссоры и обиды. Люди позволяют злу победить себя. Ненависть порождает ненависть. Если бы они только изменили свою стратегию, начали отвечать на ненависть любовью, они бы смогли победить зло добром. Они бы увидели, что любовь порождает любовь. Давайте же будем следить за тем, какие семена мы сеем. Посеяв любовь, любовь и пожнем. И из ненависти вырастет ненависть.

В детстве мне иногда все казалось каким-то не таким, и все было не так, как мне хотелось. Я был ворчливым и недовольным на весь мир. Но моя мать в такие минуты напоминала мне сказанное в Бытие 4:7. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит». Этот стих всегда можно использовать для быстрой самооценки. Когда я начинаю возмущаться и гневаться на весь мир, проблема всегда во мне. Гнев – это в любом случае решение. Мы сами выбираем, гневаться нам или нет. То есть никто нас к этому не принуждает. Каждая ситуация в нашей жизни – это проверка нашего духовного состояния. Каин злился на Авеля, однако истинной причиной его недовольства был не Авель. Причина была в нем самом. Сегодня Каин непременно нашел бы себе слушателей, которым излил бы свое чувство отверженности, рассказал бы всем о своем соперничестве с братом. И в конце концов, с помощью сочувствующих, нашел бы виноватого за свои поступки и вспышки гнева. Мы должны осознавать, что стену между нами и окружающими нас людьми воздвигает не что иное, как грех. То есть гордыня, зависть, жалость к себе, страх, подозрение, похоть, гнев и другие. Нам следует признать, что нами овладел грех, исповедать его, раскаяться и жить с Божьей радостью в сердце. Истинная радость и счастье – это не совершенное окружение, а угодное Богу восприятие обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся. Нарушить мир способен только грех. Храни же сердце от греха и скверны, и чтоб в пути сопутствовал успех, всегда послушным Богу будь и верным.

продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35, 11.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаю вашему вниманию послушать продолжение автобиографии Чарльза Финея. В Рединге я находился до конца весны.

и они явно не имели понятия, что это такое, и тем более, какими методами его можно достичь. Я недолго оставался в Ланкастере, однако духовный труд не встречал препятствий, и Дух Божий почти сразу же был излит на людей. Я был гостем в доме пожилого джентльмена по имени Кей, одного из старейшин церкви и активного служителя. Пока я находился там, произошло одно событие, которое показало мне, каким реально было духовное состояние церкви. Бывший пастор пригласил мистера Кей присоединиться к церкви и занять должность старейшины. Должен сказать, что факты, которые я изложу, мне рассказал он сам. В один воскресный вечер, услышав несколько очень проницательных проповедей, пожилой джентльмен не мог уснуть. Он был настолько обеспокоен, что, не дождавшись утра, позвал меня посреди ночи и рассказал о том, что его тревожило. А затем сказал, что никогда не был духовно преображен. Когда его попросили присоединиться к церкви и стать старейшиной, он оказался в затруднительном положении, так как знал, что является еще необращенным человеком. Но его настоятельно просили, и тогда он решил проконсультироваться с пожилым служителем пресвитерианской церкви, преподобным доктором Кей, который жил недалеко от Ланкастера. Он изложил ему факты, доказывающие, что он никогда не был обращенным, а также сказал, что его убедительно попросили присоединиться к церкви и стать старейшиной. Учитывая все услышанное, доктор Кей посоветовал ему стать членом этой церкви и занять эту должность. Выслушав мистера Кей и увидев, что осознание греховности этим человеком было весьма глубоко, я дал ему наставление, в которых он очень нуждался, и настоятельно предложил, чтобы он принял Спасителя. Я обходился с ним так, как с любым другим приближенным верующим. Он торжественно исповедал Иисуса Господом, смирился и принял Его. Хочу упомянуть еще об одном случае, который произошел во время моего короткого пребывания в Ланкастере. Однажды вечером в своей проповеди я побуждал верующих к немедленному принятию Христа. В здании было очень много людей. Зал был буквально переполнен. В конце проповеди я сделал призыв, сказав людям, чтобы они принимали решение немедленно. Я призвал тех, кто хочет принять Спасителя, чтобы они поднялись и чтобы их могли увидеть и начать за них молиться. Как узнал на следующий день, там было двое мужчин, которые сидели возле дверей. Один из них был настолько впечатлен призывом, что был не в состоянии скрывать своих эмоций. Его сосед заметил это. Однако первый мужчина не поднялся и не открыл свое сердце Богу. Я продолжал настаивать на немедленном покаянии, говоря, что для кого-то это может оказаться последней возможностью в жизни решить данный вопрос. После того, как я распустил собрание, те двое мужчин вышли вместе, и один сказал другому: «Я видел, что тебя очень тронул призыв, который делал Финей». «О да», — ответил тот, — «я никогда не переживал такого в своей жизни. Особенно, когда он сказал, что это может быть оказаться последней возможностью принять милость Божью». Какое-то время они шли вместе, разговаривая об этом, а затем разошлись, и каждый отправился к себе домой. Уже было очень темно, и тот мужчина, которого тронул прозвучавший в церкви призыв, споткнувшись о бордюр, упал, сломал себе шею и умер. Об этом мне сообщили на следующий день. Примерно в середине лета 1830 года из Ланкастера я уехал в Онейда Каунти, Нью-Йорк, где недолго пробыл у своего тестя. Полагаю, что именно в то время, когда я был у Уатстауне, произошел один интересный случай, о котором я хочу рассказать. Из Колумбии, Херкимер Каунти, приехал посыльной с просьбой, чтобы я туда поехал и принял участие в деле распространения.

Я благодати, которое уже началось там. Мне все представили таким образом, что это побудило меня поехать. Однако я не собирался задерживаться там надолго, потому что меня ожидали более неотложные дела. Тем не менее, я поехал туда, чтобы оказать посильную помощь. В Колумбии была большая немецкая церковь, членами которой становились люди, которые в соответствии с устоявшимися обычаями делали упор на доктринальные знания, а не на христианский опыт. Следовательно, церковь в основном состояла из необращенных людей. Церковь была большая, и вокруг жило много людей. Пастором церкви был молодой немец, родом из Пенсильвании, по имени Экс. Этот человек рассказал мне о себе и о положении дел в Колумбии. Я узнал, что он изучал теологию там, где проживал раньше. Это происходило под руководством доктора богословия, немца, который вообще не одобрял практического применения веры. Один студент, его ученик, очень интересовался всем, что связано с верой, и часто молился в своем маленьком кабинете. Их наставник, догадываясь об этом, каким-то образом уличил его. Преподаватель предостерегал молодого человека не делать этого, поскольку считал подобное опасной практикой. Он опасался того, что если настойчиво продолжать молиться, это может привести к безумию. В таком случае ему придется винить себя за то, что вовремя не остановил своего студента. Мистер Экс сказал, что он тоже не обладал крепкой верой. Он стал членом церкви, так как это было общепринято, и считал, что больше ничего не требуется для благочестивого служителя. Но его мать была богобоязненной женщиной и очень переживала о том, что ее сын станет священнослужителем, будучи необращенным человеком. Когда он получил приглашение из церкви в Колумбии и уже собирался уезжать, мать провела с ним очень серьезную беседу, заставив задуматься об ответственности и обратив его внимание на некоторые духовные стороны жизни, что глубоко запало в его сердце. Он сказал, что ту беседу невозможно забыть. Все сказанное тревожило его, и осознание собственной греховности постоянно увеличивалось, дойдя до того, что он чуть не впал в отчаяние. Так продолжалось много месяцев. Ему не с кем было проконсультироваться, а также поделиться своими переживаниями. Но после тяжелой и длительной духовной борьбы он все-таки пришел к покаянию. Приблизившись к истинному свету, он увидел свое реальное внутреннее состояние, увидел состояние церкви и всех близлежащих церквей, членами которых люди становились традиционным образом. Его жена была человеком необращенным. Он сразу же начал прилагать усилия для того, чтобы она покаялась, и благодаря Богу вскоре достиг цели. Мистер Экс читал Библию, молился и проповедовал, вкладывая в это всю душу. Но он был молодым новообращенным и не получил того наставления, в котором нуждался, поэтому находился в замешательстве, не зная, что дальше делать. Он ездил по городу и общался со старейшинами церквей. В результате этого общения пришел к выводу, что двое или трое ведущих старейшин и некоторые из сестер знают, что значит быть обращенным человеком. После многих молитв и размышлений он определился с тем, что должен делать. В воскресенье он объявил, что среди недели состоится церковное собрание, на котором будет обсуждаться вопрос о состоянии церкви, и поэтому просил, чтобы все присутствовали. Его личное обращение, проповеди, посещения, общение с жителями города вызвали такой интерес, что вопрос веры был частой темой разговоров. Поэтому на этот призыв люди откликнулись с радушием. В назначенный день почти все члены церкви присутствовали на собрании. Он обратился к верующим, обращая внимание на реальное состояние церкви, на ту ошибку, которая была допущена относительно условий, при которых люди принимались в члены церкви,
Он говорил сначала на немецком языке, потом на английском, чтобы все люди смогли вполне его понять. Затем предложил распустить их поместную церковь и сформировать новую, настаивая на том, что это необходимо для благосостояния церкви. Обращенные верующие поддержали его, и так как они были очень влиятельными людьми, остальные прихожане последовали их примеру. За предложение пастора все проголосовали единогласно. Затем пастор сказал: «Теперь в Колумбии церкви нет. Мы предлагаем сформировать новую конгрегацию из христиан, которые пережили рождение свыше». После этого он перед всеми людьми засвидетельствовал о своем обращении, а затем его жена сделала то же самое. Потом встали обращенные старейшины и члены церкви и рассказали о своем рождении свыше. Новая церковь сформировалась из этих людей. Затем он обратился к остальным: «Ваши отношения с церковью расторгнуты. Вы находитесь в мире. Пока вы не обратитесь к Богу и не станете частью церкви, вы не будете участвовать в причастии». Это вызвало большую панику, потому что в соответствии с взглядами этих людей они оказывались в ужасном положении, так как не могли принять участие в церковных таинствах, и их детям отказано в водном крещении. Мистер Экс трудился изо всех сил. Он ходил на посещения, проповедовал, молился, проводил собрания. Интерес к его деятельности возрастал. Так продвигался этот духовный труд до того, как он услышал, что я нахожусь в Анейда-Каунти, и отправил за мною посыльного. Я увидел в нем ревностного молодого новообращенного человека. Он внимал моим проповедям с великой радостью. Его конгрегация была большой и стремящейся к духовному росту. Это пробуждение распространилось настолько, что почти все жители города пришли к покаянию. Город Гейльсбург, штат Иллинойс, заселили переселенцы из Колумбии. Большинство из них покаялось во время этого пробуждения. Основателем поселения и колледжа Нокс был мистер Гейл, мой бывший пастор из Адамса. Взгляды мистера Экс были евангельскими, а сердце — горячим. Он был окружен людьми, сконцентрировавшими свое внимание на Боге. Они мне буквально заглядывали в рот, когда я излагал Евангелие Христа. Их интерес, внимание и вера были в высшей степени впечатляющими. Сам мистер Экс был как маленький ребенок, смиренный, ревностный и желающий узнать что-то новое. Пробуждение длилось больше года, все больше охватывая это большое прекрасное фермерское поселение. После того, как я вернулся в Айсберг, меня пригласили в город Нью-Йорк, Энсон Джонс Фелпс, которого все знали как человека, много жертвующего фонд благотворительных организаций страны. Услышав, что ни одна община города не пригласила меня проповедовать, арендовал свободное церковное здание, которое находилось на улице Вендивотер, и настоятельно просил меня приехать туда и проповедовать. Я так и сделал. И там произошло мощное пробуждение. Я увидел, что доктор Фелпс был полностью поглощен этим трудом и не жалел для этого денег. То здание, которое он арендовал, было свободно только в течение 3 месяцев. После этого мистер Фелпс купил на собственные деньги церковное здание на улице Принц. Эта церковь принадлежала раньше универсалистам. Эта церковь в основном состояла из людей, которые покаялись во время наших собраний. Еще несколько месяцев, полагаю, до конца лета, я продолжал трудиться в церкви на улице Принц. За время своего служения там я присмотрелся к мистеру Фелпсу и был очень удивлен тем, насколько он был благочестив. Трудясь на улице Вандевотер, мы с женой и ребенком гостили у него.
Я видел, что мистер Фелпс, хотя и в достаточной мере отдавался бизнесу, но каким-то образом сохранял высокое состояние духа. Сразу после рабочего дня он приходил на наше молитвенное собрание с таким выражением лица, что становилось понятно, дела бизнеса его не поглотили. Наблюдая за ним изо дня в день, я заинтересовался его внутренней жизнью, поскольку он постоянно был исполнен благодати. Однажды ночью мне нужно было спуститься на первый этаж, чтобы взять кое-что для нашего маленького ребенка. Это было около часа ночи. Я предполагал, что все уже спят. Но, к моему большому удивлению, мистер Фелпс сидел у камина в ночной рубашке и молился. Мне пришлось извиниться, выразив удивление по поводу того, что он не спит. Он ответил: «Брат Финей, у меня каждый день столько неотложных дел и так мало времени для личной молитвы. Поэтому после короткого сна я встаю ночью и провожу время в общении с Богом». После его смерти обнаружилось, что он вел дневник, в который записывал все, что касалось этих ночных бдений. Из этих записей можно составить несколько томов. Дневник раскрыл тайны его души и показал реальный прогресс его внутренней жизни. Тогда же произошел еще один случай обращения к Богу, о котором нельзя умолчать. Однажды ко мне пришла молодая девушка, пережившая глубокое осознание своей греховности. Она рассказала, что была единственной дочерью вдовы и с самого детства имела страсть к мелкому воровству. Эта девушка воровала у своих одноклассников или других людей носовые платки, карандаши и другие вещи. Она мне призналась в этом и спросила, что ей нужно сделать. Я посоветовал ей вернуть все вещи и попросить прощения у тех, у кого она их украла. Мой ответ весьма ее озадачил. Но ее внутреннее осуждение было таким мощным, что она не смела противиться. Таким образом, она решила чистосердечно признаться и возместить убытки. Но как только начала это делать, тут же стали приходить на память другие многочисленные случаи краж. Таким образом, она стала посещать меня чаще, исповедуясь в воровстве почти всех видов тех мелких изделий, которые могут заинтересовать молодую женщину. Я спросил у нее, знает ли ее мать об этом. Оказалось, что она всегда говорила матери, что ей подарили эти вещи. Однажды девушка сказала: «Мистер Финей, я полагаю, что крала миллион раз. Все вещи, которые я у себя нахожу, краденые, но я не знаю, кто их владелец. В ее случае я отказался идти на компромисс и настаивал на том, чтобы она максимально постаралась возвратить вещи их владельцам, прилагая все усилия, чтобы вспомнить их. Время от времени она приходила ко мне и докладывала о том, что уже сделала. Когда я поинтересовался реакцией людей, она ответила: «Некоторые из них сказали, что я сумасшедшая, другие говорили, что я глупая, а некоторых это очень коснулось». «Они все простили тебя?» — спросил я. «О да», — сказала она. «Они все мне простили, но некоторые сказали, что мне не стоит делать то, что я сейчас делаю». Однажды девушка сказала мне, что у нее есть шаль, которую она украла у дочери епископа Нью-Йорка, мистера Хобарта. В то время он жил на площади Святого Иоанна, рядом с церковью. «Как обычно, я велел возвратить ей эту вещь». Через несколько дней она пришла ко мне и доложила о результатах. Она сказала, что завернула шаль в бумагу и пошла ее вернуть. Позвонила в колокольчик у двери. Вышел слуга. Девушка вручила ему в руки пакет, сказав, что это для епископа. Ничего не объяснив, она сразу же убежала, свернув за угол на другую улицу, чтобы никто не увидел, откуда она пришла. И также не выяснил, кто она.
но, оказавшись на другой улице, почувствовала угрызение совести и сказала себе: «Сейчас я поступила неправильно. Могут подозревать кого-то другого в краже шали, если я не сообщу епископу, что это сделала я». Она возвратилась назад и спросила, может ли поговорить с епископом. Как только ее впустили в дом, немедленно направилась в его кабинет и рассказала о шали и обо всем, что произошло. «Хорошо», — сказал я. «И как это воспринял епископ?» «О», — сказала она, — «когда я рассказала ему, он зарыдал, положил руку на мою голову и сказал, что прощает меня, и помолился Богу, чтобы он меня простил. И с того момента, — спросил я, — ты почувствовала мир в сердце?» «О да, конечно», — был ответ. Процесс продолжался еще несколько месяцев. Девушка ходила по всему городу, признаваясь и возвращая вещи, которые украла. Иногда ее самоосуждение было таким ужасным, что казалось, она сойдет с ума. Однажды она прислала за мной посыльного, попросив прийти к ней домой. Как только я пришел, меня сразу же отвели в ее комнату. Ее волосы были растрепаны, одежда измята. Она ходила по комнате с видом крайнего отчаяния и настолько страшным взглядом, что, казалось, была на грани сумасшествия. Я спросил: «Мое дорогое дитя, что с тобой произошло?» В руках у нее был Новый Завет. Она повернулась ко мне и сказала: «Мистер Финей, я украла этот Новый Завет. Я украла Божье Слово. Неужели Бог когда-либо простит меня за это? Я не помню, у кого из моих одноклассниц его украла, потому что это было давно. Мне кажется, что Бог никогда меня не простит за то, что я украла его слово». Я заверил ее, что нет причин для отчаяния. «Но что же мне делать? Я не помню, откуда он у меня». Я ей сказал: «Храните его как постоянное напоминание о ваших грехах и пользуйте его для добра». Все произошедшее очень меня тронуло. В результате характер девушки сильно изменился. Стало заметно ее глубокое смирение, сознание себя и своей порочности, раскаяние сердца, сокрушенность духа. В ее сердце воцарились вера, радость, любовь и мир. Она стала прекрасной молодой христианкой. Когда приблизилось время моего отъезда из Нью-Йорка, я подумал, что в церкви должен быть кто-то, кто мог бы присмотреть за этой девушкой. До этого момента все, что касалось ее проблем, было тайной, и я никому об этом не говорил. Но, собираясь уезжать, рассказал обо всем мистеру Фелпсу. Эта история очень его тронула. Он сказал: «Брат Финей, познакомьте меня с нею. Я буду ее другом и постараюсь в трудный момент поддержать». Как я узнал позже, он так и сделал. Много лет я не видел эту молодую женщину, но, вернувшись из последней поездки в Англию, посетил одну из дочерей мистера Фелпса и в разговоре спросил: «Ваш отец познакомил вас с этой молодой женщиной?» «О да», — ответила она, — «мы все очень хорошо знакомы с ней». Я поинтересовался, что они знают о ней. Она сказала: «О, это очень ревностная христианка. Она замужем, и ее муж занимается бизнесом в этом городе. Она член церкви и живет на этой улице». Я спросил: «Она всегда хранила твердый христианский характер?» «О да, конечно», — был ответ. «Она замечательная духовная женщина». Еще мне рассказали, не помню кто, что эта женщина говорила, что с момента ее покаяния у нее больше никогда не возникало соблазна что-то украсть.
Пробуждение подготовило почву для появления в городе свободных пресвитерианских церквей. Эти церкви состояли из христиан, которые пришли к покаянию во время этого пробуждения. Многие из них принадлежали к церкви на улице Принц. А сейчас я должен немножко рассказать об обстоятельствах, связанных с покаянием мистера Льюиса Тепана, и как это связано с моими трудами. Это стало известно от него самого. Его рождение свыше произошло прежде нашего знакомства. И случилось это при следующих обстоятельствах. Он был приверженцем учения унитарианцев и жил в Бостоне. Его брат Артур, торговец галантерейными товарами, жил в Нью-Йорке и был очень ревностным евангельским христианином. Пробуждение в центральной части Нью-Йорка вызвало огромное волнение среди унитарианцев. Они публиковали в газетах странные истории обо мне, представляя меня чуть ли не сумасшедшим фанатиком. Эти истории Льюису Тепану пересказывал мистер У, который был верующим унитарианским служителем. Этим историям верили многие унитарианцы Новой Англии и всего штата Нью-Йорк. В то время как эти истории были на слуху, Льюис Тепан приехал к своему брату в Нью-Йорк. Они стали беседовать о пробуждении. Льюис обратил внимание Артура на странный фанатизм, связанный с этим пробуждением, особенно на то, что говорилось обо мне. Он утверждал, что я публично заявил, что являюсь бригадным генералом Иисуса Христа. Подобные обвинения постоянно публиковались, и Льюис настаивал на том, что это правда. Артур же сказал Льюису, что это все бессмыслица и ложь. Ему не следует верить в это. Льюис, отстаивая утверждение мистера У, предложил поспорить на $500, что он сможет доказать правдивость подобных утверждений. Артур ответил: «Льюис, ты знаешь, что я такими делами никогда не занимаюсь, и потому у меня другое предложение. Если ты сможешь найти заслуживающее доверия доказательства, что это правда, и все те слухи про Финея верны, я тебе дам $500». Надеюсь, такое предложение побудит тебя к тому, чтобы самому разобраться в этом вопросе. Я хочу, чтобы ты понял, что все эти истории — ложь, и что их источник абсолютно ненадежный». Льюис полностью доверяя тому, что говорили унитарианцы о пробуждении, не сомневался в том, что представит нужные доказательства, и написал преподобному мистеру П., унитарианскому служителю из Трентона. Ему это посоветовал мистер У и разрешил, если потребуется, потратить $500, чтобы предоставить свидетельство того, что эти утверждения правдивы. Мистер П. гарантировал, что такие факты обязательно найдутся. Но после долгих поисков Льюис не мог закончить работу, за которую взялся. Он кое-что нашел в маленькой газете, которая издавалась в Баффало. Там утверждалось, что мистер Финей заявил, будто он бригадный генерал Иисуса Христа. Но нигде не нашлось ни малейших доказательств того, что это правда. Тогда он совершил поездку по городам и селам, где я раньше проповедовал. Расспрашивал людей, но так и не нашел подтверждения того, что я говорил подобное. Это заставило его серьезно задуматься о природе противления и об его источнике. Узнав о том, какие надежды на эти истории возлагают унитарианцы и как они собирают их использовать для того, чтобы оказать противление пробуждению в Нью-Йорке и в других местах, уверенность Льюиса в правоте их взглядов сильно пошатнулась. Поэтому его предвзятое мнение о пробуждении – изменилось. Это заставило его с большой серьезностью пересмотреть богословские труды евангельских христиан, а также унитарианцев, и в результате он принял Евангелие. Как только Льюис Тепан пришел к покаянию,
он стал твердо и ревностно поддерживать истинное учение и содействовать распространению пробуждения, чему он противился раньше. Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Екклезиаста 5.3. Мы все слышали о людях, которые, очутившись в трудной и опасной ситуации, дают Богу обет. Они, например, обещают, что если Бог им поможет или спасет их, то они навеки будут его преданными и усердными слугами. Но как только кризис минует, они начисто забывают о всех своих клятвах и продолжают жить так, как жили раньше. Какое же место должны занимать клятвы и обеты в жизни христианина? Что вообще говорит о них Библия? Прежде всего, Бог не требует от нас обетов. Они даются не по Его приказу, а добровольно, в благодарность Господу за Его милость. Так во Второзаконии написано: «Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха». Во-вторых, мы должны остерегаться давать обеты поспешно, когда мы не сможем их потом исполнить или же будем горько о них сожалеть. Соломон предупреждает: «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Но если мы обет даем, мы должны обязательно его исполнить. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Если дашь обет Господу, Богу твоему, немедленно исполни его, потому что Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Второзаконие, 23 глава. Лучше вообще не давать обета, чем его дать и потом не исполнить. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Екклезиаста 5.4. Иногда в исключительных случаях обет лучше нарушить, чем продолжать его исполнять. Так, например, может случиться, что еще до своего обращения человек принес обет верности какой-нибудь лжерелигии или тайному ордену. Если исполнение этого обета вступает в конфликт с учением Слова Божьего, то он обязан следовать Писанию, несмотря на то, что ему приходится нарушать данную когда-то клятву. Наверное, никакой обет не нарушается сегодня так часто, как обет супружеской верности. Для многих торжественное обещание, данное в присутствии Бога, давно превратилось в пустые слова. Но приговор Бога остается неизменным. Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Второзаконие 23:21.

продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35:11.

Братья и сестры, я хотел бы один псалом прочитать с вами сегодня. Несколько мыслей на этот псалом, и мы помолимся вместе с вами Господу. Человек хочет быть счастлив, и для этого он делает все в своей жизни. Он начинает этого счастья искать, он хочет быть благословенным. И когда люди желают вам этих три слова «God bless you», что они имеют в виду? God bless you. Они желают тебе чего-то такого доброго, чтобы случилось в твоей жизни. Чего бы они и себе хотели. Моя тема проповеди моей сегодня – условные благословения. И если мы иногда думаем, что Бог благословляет всех людей подряд без разбора, и что Бог, как добрый дядя или дедушка, наверху на облаке сидит и раздает подарки людям без разбору, мы ошибаемся. Но есть общие Божьи благословения, которыми пользуются все люди. И Бог посылает, и мы читаем с вами в Писании, что Он посылает дождь на кого? На добрых и злых Он посылает солнышко на кого? На праведных и неправедных. То есть мы говорим о том, что есть некие общие Божьи благословения, которые касаются всех жителей земли. Верующие они, неверующие, принимают они Бога, не принимают. Бог дает это. Но есть другие.

фотографии общую картину. Мы смотрим левый угол, правый низ, вверху, середина. И мы все фотографируем. И пять куплетов, мы знаем этой песни пять куплетов. Мы их все наизусть знаем. А сегодня что? Мы стали духовно ленивыми. И поэтому, если вы еще носите Библию с собой, открывайте. Будет там на экране, пусть будет. Поэтому открывайте 30-й псалом. 30-й псалом. Начальник уходит. И читаем этот псалом с вами. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, по правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня, будь мне каменную твердыню и домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и укрепляй мною, управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Божий истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горе из души моей. И не предал мне в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохло от горести око мое, и утроба, душа моя, и утроба моя истощились в печали, жизнь моя истощилась, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои сохли. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих, и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня и умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я на Тебя, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да не имеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которое приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих, но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно, Он воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Причина написания этого псалма или этой песни, которую написал Давид, была показать людям, что Бог является первым и единственным источником благословения для человека. Благословляет только Бог. Да, мы говорим, благословляют люди друг друга. Мы говорим сейчас о Божьих благословениях, которые исходят от Отца Светов, сверху, от Бога, с неба на людей, на Его детей. Давид хотел показать, что источником всех благословений для человека является одна единственная личность – Господь Бог Саваоф. Когда Давид пишет эту песню, он делает маленькие определения, кто для него, кем для него является Бог. Посмотрите, третий стих мы читаем, он говорит, «Ты моя каменная гора». Здесь же он говорит, «Ты ограда моя». Он сказано здесь, что ты дом прибежища моего. В стихе 5 Давид говорит, что ты крепость моя. В 15 стихе Давид делает это заявление, ты Бог мой. Помните жизнь Давида? Брат говорил о поиске. Жизнь Давида, братья и сестры, это был постоянный поиск.

0: Поиск безопасности. Его жизнь постоянно была в опасности. Он постоянно скрывался, если нет любимого тестя. Иногда так люди живут, что и от тестя надо скрываться. Но не по его причине, не по его вине он скрывался от тестя. Потому что у тестя было что-то не то. И Давид искал место в пустыне, в пещерах. Он даже бежал в другие страны, к другим царям. Он искал укромное, потаенное место, где бы он мог почувствовать себя в безопасности. И в этих обстоятельствах Давид всегда искал Бога. Братья и сестры, в этих обстоятельствах тяжелых, трудных, когда ему хотелось покоя, наконец-то, оседлой какой-то жизни, семейного счастья, какого-то уюта, которого мы все хотим, да? Люди бегут от чего-то. И они ищут укрытия. Они ищут место, где бы он мог наконец-то успокоиться от той проблемы, которая его преследует. Я задаю простых несколько вопросов. Мы читаем с вами этот псалом, и мы начинаем понимать немножко, что Бог является нашим прибежищем, Он наша твердыня, Он наша скала. 90-й псалом начинается, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Кто? Единственный человек, который может сказать, как написано в 15 стихе. Прочитайте 15 стих. «А я говорю, ты мой Бог». Вот оно заявление, вот оно исповедание. И поэтому я хотел бы спросить, всех ли Бог укрывает? За всех ли вступается Бог? Нет, не за всех. Второй мой вопрос, для чего Бог укрывает? Какова причина? И мы тогда понимаем, что Бог укрывает от чего-то или от кого-то. Есть причина, для чего это Бог делает. Мы можем найти, как это Бог делает. Другими словами, как укрывает Бог. Писание открывает под сенью, под покровом лица Его, под крыльями своими. Вот так, как эта квочка, как мы говорим, да, наседка, укрывает своих этих маленьких курочек, курчат. Бог под крыльями своими, и вот там, под Его покровом, в Его присутствии, это единственное место безопасности, где человек может себя чувствовать вне опасности. И мы всегда будем видеть, каков результат. Результат – это спасение, братья и сестры. Что такое укрытие? Укрытие – это место, где человек может почувствовать себя вне опасности. Это место, где он укрыт, где он спрятан. Сегодня это очень популярно, да? Когда идет воздушная тревога, людям говорят, бегите в укрытие. Куда бежать, друзья, куда бежать? И эти места люди называют сегодня бомбоубежище. Это место, где можно спрятаться от бомбы и сохранить свою физическую жизнь на время. Место, где можно спрятаться от какого-то шахеда. Место, где можно спрятаться от смерти, физической смерти. Есть такая штука в каждой стране, которую называют посольство. И вот когда говорят, что человек забегает на эту территорию, на территорию этого государства, это государство вот на таком маленьком клочке земли обеспечивает ему его безопасность. И человек находится вне опасности. Значит, там в стране он испытывал определенные преследования, ему удалось туда попасть, и вот там его никто не может достать. Друзья, но это временно. Бог, богатый своей милостью, Он позаботился о том, чтобы в Израиле находилось города-убежища. Сколько их было, помните, скажите мне цифру. 6. Для чего Бог это сделал, друзья? Для того, чтобы дать возможность человеку, который не совершил...
1: Нету страха смерти.
0: ...был умышленного преступления, убежать туда, добежать туда. А люди должны были хорошо выглядеть физически. Они должны были легкую атлетику хорошо изучить и знать, и хорошо бегать, если ты хочешь жить. И вот Бог дал возможность, да, без

туда? Тебя приняли старейшины, выслушали твое дело и укрыли тебя от гнева мстителя. Братья и сестры, это действительно было. Укрыться можно не только в посольстве, не только в бомбоубежище. Написано, что когда Иезавель, она разгневалась, женщины бывают в гневе, это страшная штука. Особенно если она при власти. О, Боже, в семье, не дай Бог. Если она в гневе. Никогда не забуду. Вы думаете, что все такие детки с христианских семей, семей пастырей, они все такие паенькие, миленькие, они все такие безгрешные. Нет, в кино мы тоже ходили. Тайком. Как сейчас помню этот фильм «Анжелика в гневе». Это что-то страшное. И вот Иезавель была в гневе, она так разгневалась на этих божьих пророков, она хотела их всех умертвить. Что сделал Авдий? Он взял этих 100 пророков по 50 и скрывал их где? В пещерах. Он носил им туда кушать, ценой собственной жизни или под страхом смерти, будучи казненным этой же разгневанной женщиной, он укрывал их. Это было безопасное место, которое сохранило им на то время жизнь. Этот человек об этом позаботился. Знаете, братья и сестры, это когда ты не виноват, хочется укрыться и скрыться. А вот когда ты виноват. Давид не был виноват перед Саулом, когда он писал эту песню, когда он писал, он понимал, что он не виноват, он не сделал греха перед его отцом. Father-in-law. Но вот Адам скрылся от Бога, или попытался скрыться, и Бог говорит ему: Адам, ты где? Нет места, куда бы можно было скрыться от Бога. Бог наполняет всю вселенную, и Он видит нас. Но когда человек виноват, скажите, когда виноваты дети, они сразу бьют к родителям: папа разбил твою машину. Ха, он домой не хочет идти, его танком не затянешь. Друзья, когда мы виноваты, вот нам хочется скрыться. Заметьте, это такая тонкая разница будет между этими двумя словами. Укрыться и скрыться. Мы говорим так. Человек сделал аварию и что? И скрылся с места преступления. Убежал, уехал. Он не хотел, чтобы его поймали. И он скрывается, возможно, годы скрывается. Говорят о нацистских преступниках, которые совершили военные преступления против человечества. Они десятилетиями скрывались. Кто в Латинской, кто в какой еще Америке. И потом, через, возможно, 50 лет их находили. Некоторые люди пластические операции делают. Некоторые люди изменяют внешность, чтобы скрыться. И мы говорим, человек заметает следы. То есть он наследил, он сделал какое-то преступление, и чтобы не попасть под статью и не сесть в тюрьму, он начинает заметать следы. Как всегда, это с неправдой связано. Можно на время скрыться от людей, но от Бога нельзя. И даже если некоторые люди думали, что они, зайдя в храм, все, там безопасное место, посольство, там их никто не возьмет, то Иоав, он ухватился за роги жертвенника. И он думал, все, ну вот уже здесь, на святом месте, беда миновала. Нет, друзья, храм не спасет. Храм не спасет. И если люди думают, что в молитвенном доме обеспечена безопасность Божия, молитвенный дом не спасет. Нет, друзья, это не место спасения. И все это мы говорим, братья и сестры, о временной земной жизни. Иова, 14 глава. Один стих есть в этой книге. Иова, 14 глава, 13 стих. Посмотрите, что написано. «О, если бы ты в преисподнюю сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом опять вспомнил обо мне». Это посерьезнее. Это уже не просто идет о том, что Иов был в чем-то виноват, Иов ни в чем не был виноват. Но он понимал, что над ним туча нависла. И эту тучу он назвал как, братья и сестры?
Божьими Нео. Он не понимал это. Он исследовал свою жизнь, и он хотел куда-то спрятаться от этого. И он говорит: «Е, Господи, если бы ты вот туда, в преисподнюю, в Шеол, меня поместил на то время, пока пройдет твой гнев». Давид говорит в 26-м псалме: «Если ополчится против меня враг, если полк пойдет против меня». Братья и сестры, это все временные вещи. Даже любая война, она имеет свое начало и имеет свой конец. И это все временно. И люди для того, чтобы остаться в живых, отдают все. Но есть, друзья, вечные вещи. Есть вечные вещи, и Давид тоже это понимал. И хотя, скрываясь от любимого тестя, он хотел продлить свои дни своей жизни на этой земле, но он понимал, что в руке твоей, мы прочитали с вами это в псалме, мои дни. И если ты, Господь, это допустил, значит, ты дашь мне силы это пройти. Посмотрите в 60-м псалме. Давид говорит с 4 по 6 стих: «Ибо ты прибежище мое, ты крепкая защита от врага, доживу я вечно в жилище твоем и покоюсь под кровом крыл твоих». Интересное слово он употребляет здесь, братья и сестры. Давид говорит о вечной жизни. Давид говорит о присутствии вечности в Божьем присутствии Его славы. «Доживу я вечно пред лицом Твоим, под сенью крыл Твоих». Мы говорим сегодня об условных благословениях. Условное благословение, братья и сестры, оно сокрыто в двух стихах вот этого 30-го псалма, который мы прочитали. Стих 21 и 20. Посмотрите, какое условие для того, чтобы, становясь на колени и прося у Бога благословения на свою жизнь, на жизнь своей семьи, на жизнь своих детей, получить эти благословения. И в чем они выражены? Мы задавали вопрос: кого укрывает Бог? Мы задавали вопрос: зачем это Бог делает? Мы задавали вопрос: как это Бог делает и каков результат? Посмотрите стих 20. «Как много у тебя благ». Для кого? Правильно. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя». Следующий момент. Заканчивается этот стих словами: «Для уповающих на тебя пред сынами человеческими». Не на армию соседней страны, не на помощь Египта, которые люди избрали для себя упованием самого Господа. И перед этим Господом у них есть страх, есть уважение, есть почитание, и Слово Бога очень авторитетно для них. И посмотрите, страх перед Богом – это первое условие для твоих благословений от Бога. У Бога очень много благ. Прочитаем этот стих. Как много у тебя благ. Бог хочет благословлять людей. Это Его сущность, это Его натура, это характер Божий. Я готов дать тебе это. Только правильно относись ко мне. Родители, вы ничего не замечаете, никакой параллели. Вот скажите, когда ваш сынок не слушается вас? Когда ваш сынок дерзит вам? Когда ваш сынок хамит вам? Когда ваш сынок игнорирует вас? Когда ваш сынок не слушает вас? «Ой, на тебе денежку, иди в Чик-фил-э, иди куда хочешь, покупай машину, на тебе мою карточку, на тебе». Вы так поступаете? Нет, почему-то у нас, у родителей, сердце закрывается. Друзья, я такой же, как и вы. И у меня сердце не хэппи, не открыто. На, вот все, все, пользуйся папиным. Нет, мы так не поступаем. Это не любовь. И Бог так не поступает. Хочешь, я благословлю тебя. Правильно относись ко мне. С уважением. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя. Если есть страх перед Богом, у Бога открываются Его сокровищницы благословений.
Ну, мы всегда думаем, что это материальные вещи. В Старом Завете, да. В Старом Завете присутствие Бога в жизни, Его благословение исчислялось, измерялось материальными ценностями, сколько имел человек. Новый Завет не так. Человек может быть материально очень беден и очень скудно жить. И это не говорит, что его Бог оставил и не благословляет. Нет. Но условия благословений Нового Завета, они для нас намного ценнее овечек, они для нас намного ценнее шатров, ослов, верблюдов, золота, рабов, прислуги. Они намного ценнее для нас. Почему? Потому что они не временные благословения, они вечные благословения, но они условные. Я несколько моментов скажу. Первое, что я вижу из этого псалма, братья и сестры. Самое главное для меня – это 15 стих. В этом псалме 15 стих Давид делает заявление. «А я говорю, ты мой Бог». Братья и сестры, что это такое? Когда мы говорим «ты мой Бог». Это исповедание нашего сердца. Это исповедание, открытое нашим языком. Давид говорит, я не молчу и там где-то в мыслях себе говорю. Давид говорит, я это озвучиваю. Я говорю это своим языком. Ты мой Бог. А если это так, то что это значит? Когда мы говорим, ты мой Бог, значит у меня нет других богов. Давид говорит в этом псалме, что я ненавижу почитателей суетных идолов. Он говорит о том, что ты мой Бог, только ты. Мы с вами песню сейчас только пропели. Только ты охраняешь меня. Только в тебе нахожу я покой. Только ты, о котором я могу сказать, ты мой Бог. Друзья, это исповедание. Ты мой, это означает отношение. И когда жена говорит мужу, ты мой, а муж говорит жене, ты моя, то это не другая жена и не другой муж. Это ты, только ты. А что это значит? А это значит взаимоотношения. И когда мы языком говорим нашим, ты мой Бог, Он нас называет по имени. У нас взаимоотношения с Ним, взаимоотношения любви. И Бог говорит, если это так, я готов тебя благословить. Я готов тебя укрыть. Тогда, когда придут трудные дни, в себе самом укрыть. 10 стих этого псалма. И 13 стих. Посмотрите, что они нам показывают. «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохла от горести око моя, душа моя и утроба моя». 13 стих. «Я забыт в сердцах, как мертвый, и я, как сосуд разбитый». Это слово, как я, как сосуд разбитый, оно говорит о полном признании своей беспомощности. Я пришел в полный крах. Я пришел в полное банкротство. Вот кому Иисус озвучивал притчу, заповедь блаженства. Блаженные, нищие духом. Это люди, пришедшие в полное духовное банкротство. Они искали счастье и благословение вне Христа. А Иисус говорит, блаженны нищие духом, люди духовного банкротства, я готов вас благословить. До тех пор, пока мы из себя что-то мним, пока мы думаем, что мы что-то значим, пока мы себе набиваем цену, пока мы одеваем пиджаки, погоны и галстуки, мы думаем, что мы что-то значим, мы ничего не значим. Давид говорит, я как сосуд разбитый. Почему? От моих грехов. Признание беспомощности нашей. Оно дает Богу возможность начинать действовать. Начинать проявлять себя в нашей жизни. В 10 и 13 стихе мы прочитали с вами, что Давид очень честный перед Богом. Братья и сестры, Бог любит честных людей. Бог любит честных людей. В стихе 8 этого псалма, в стихе 17, в стихе 22 Давид озвучивает свою полную зависимость от Бога и, более того, от Божьей милости. Эти три стиха в этом псалме, они говорят о зависимости Давида от Божьей милости. Женя говорил здесь, что мы просыпаемся не потому, что мы поставили будильник, а мы просыпаемся благодаря
огромной Божьей милости. Сколько песен написано на эту тему. Милостью Божьей, Твоей я живу, только Твоей, только Твоей. От погибели спасла меня милость Божия. Давид это понимал. Посмотрите, в 8-м псалме он говорит: «Буду радоваться, веселиться». О чем? О милости Твоей. В 8 стихе. В 17 стихе он говорит: «Яви светлое лицо рабу Твоему, спаси меня милостью Твоей». 22-й текст этого псалма говорит: «Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе». В 23-м стихе, братья и сестры, что я вижу в этом псалме, Давид говорит о Божьей верности. Бог обещает не оставить своих детей даже в самых сложных ситуациях жизни, куда мы попадаем. Или куда Он нас помещает, допуская нам там оказаться. 23 стих. «В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих. Но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе». Нам иногда кажется: Господи, сколько можно? Боже, сколько уже крови пролито? Боже, сколько уже смертей? Боже, доколе? И кажется, где этот Бог, что Он не слышит голос молитвы своих детей? И Давид так тоже думал, когда скрывался от Саула. Он думал: отвержен, Боже, Ты забыл меня, Ты оставил меня, где-то Ты потерялся, или я потерялся. А он говорит: но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Братья и сестры, нам так очень хочется, чтобы Бог отвечал нам сразу. Прям вот сразу. Бог испытывает наше доверие. Бог испытывает нашу веру. И в этих самых сложных обстоятельствах Бог никогда не оставляет нас. Никогда. Давид это понимал. И он понимал, что Бог готов его благословить. И вот это желание Давида иметь страх перед Богом, оно позволяло Богу давать ему определенные бенефиты. Я задаю себе вопрос и вам. Я задам сейчас вопрос, два вопроса взрослым и детям. Я задаю вопрос взрослым: зачем вам Бог? Вы здесь сидите все, кто верует в Бога. А я хочу вас спросить: вам Бог зачем? Дети, которые сидят здесь, у которых есть папа живой, я задаю им вопрос: папа вам зачем? Многие расценивают Бога как средство, личность, для того, чтобы Он помогал решать мне мои дела. Как сам Бог, Он мне не сильно нужен. Я не живу им, я редко очень с Ним разговариваю. У меня общения нет да нет. Когда прижимает сильно, когда клюет уже, я вдруг начинаю вспоминать. Дети, которые в семье вырастают, папа сидит, завтракает, а ребенок может пройти, как мимо пустого места. Не сказать: папа, привет, доброе утро. Как ты спал? Я спрашиваю вас, дети: вам папа зачем? Папа как хэндимен дома? Папа, лампочка перегорела у меня. Папа, у меня там пол скрипит. Папа, у меня унитаз забился. Папа, мне еще надо что-то. Папа, зачем? Вам не папа нужен. Вам нужны папины руки. Вам нужно то, что папа может. Вам нужно то, что папа умеет. Но папе надо, чтобы он вам был нужен. Братья и сестры, Богу надо, чтобы он нам был нужен. А мы так хотим: дай, дай, дай, дай, дай, дай. Как велфер. Бог не велфер. Бог хочет личных отношений. Бог хочет, чтобы мы перед Ним имели страх. А вот тогда Бог включит нечто. Что, братья и сестры, Господь включит? Бог единственный, кто может укрыть нас от Его гнева. Я хочу вас спросить, где Бог может укрыть нас от Своего гнева? В себе самом. Бог может укрыть нас только в одной личности, во Христе. И вот когда мы во Христе, который Божий гнев принял на себя,
Это единственное место во Вселенной, где ты можешь укрыться от Божьего гнева. Вот оно благословение Христа, которое мы имеем в Божьем Сыне. Благословение неба. Потому что когда весь мир будет наказуем Богом, Его дети, те, которые проявили уважение к Нему, оценили жертву Его Сына, они укроются во Христе. И эти беды, как говорил Иов, и как говорил Давид, «Укрой меня в тени крыл твоих, доколе не пройдут беды». Братья и сестры, я хочу вас ориентировать на то, что единственное место, где мы можем искать укрытие, на единственное место, где мы можем искать источник благословения, это только когда мы во Христе окажемся, не рядом с Христом. Во Христе. «Да придут на тебя все благословения». Вы помните эту фразу Старого Завета? «Да придут на тебя все благословения». Друзья, автоматически нет. Божьи благословения, они условны. От чего укроет тебя Господь? Мы прочитали в этом псалме. Братья и сестры, Он укроет тебя от мятежей людских. От чего еще укроет Господь тебя? От пререкания языком. Интересное время мы живем. Интересное время мы живем. Ты попадаешь на языки, хочешь ты или не хочешь. Что этому сегодня помогает? Социальные сети. Комментарии, комментарии, комментарии, комментарии. И люди начинают цедить тебя, отслеживать тебя, судить тебя, оценивать тебя, писать тебе радости, гадости. Все, что хочешь, люди сегодня пишут. А я говорю, что человек, который Бога боится, Бог обещает ему, я тебя сохраню от этого. Ты не попадешь на языки людей. Почему? Это мой бенефит. Это бонус мой тебе. Это результат твоего отношения ко мне. Я укрою тебя в тени крыл моих, под покровом лица моего. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Как много у тебя благ, для кого? Ты можешь быть в этом списке сегодня. Вот в этом списке, как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся Его, нужно стать таким человеком. Мы всегда, когда утром молимся с женой, я не по привычке, но я всегда прошу, среди всего прочего, о чем я прошу у Бога, я всегда прошу, Господи, страха Твоего святого дай мне и детям моим. Потому что если мы Бога уважать будем, если мы Бога будем почитать, если мы Бога будем любить, Его бояться, поставить Слово Его в авторитет жизни, Бог говорит, я хочу тебя благословить. Итак, братья и сестры, дам вам маленькое домашнее задание. Когда сегодня придете домой, прочтите две главы из Библии всей семьей. Прочтите первую и вторую главу послания Ефесянам. Всей семьей прочтите первую и вторую главу послания Ефесянам. Нет красочнее места в Писании, где было бы описано, что мы имеем во Христе Иисусе. Какие духовные благословения, которыми Бог хочет благословить нас. И во Христе благословил, нам осталось, уверовав, принять это и пользоваться. Поэтому, когда приходят трудности, когда придут на тебя дни бедствия, дни испытания, я хочу оставить вам два стиха из 58-го псалма. Два стиха из 58-го, стих 17 и 18-й. А я буду воспевать силу Твою с раннего утра, провозглашать милость Твою. Ибо кто? Ибо Ты был для меня защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя
Тебя буду воспевать я, ибо Бог – заступник мой, Бог мой, милующий Тебя». Друзья, Бог хочет благословлять нас, и Бог будет благословлять нас при условии. Относись к Нему с уважением, имей Его единственным источником решения всех проблем. И Давид говорит здесь: «Ищи лица Его с раннего утра и воспевай Его милость. Он впереди, а я где? А я за Ним». Не забудь говорить Ему спасибо. Аминь.

Розумієш, послі, почему так неспокойна жизнь на Яморія, і нужно проходить густую тьму, встречая на пути нужду и горе. Уразумеешь после, отчего бывает в жизни горечи так много, ведущая край Бога твоего, усыпана все терновыми дорога. Уразумеешь после, для чего и ближнего должно остерегаться, что даже и на друга своего порою невозможно полагаться. Уразумеешь после ты, зачем должно бороться нам со всякой лощью, без усталой напоминая всем, как безграничное милосердие Божие. Уразумеешь после, а сейчас следи за тем, чтоб вера и грудь дышала, чтобы огонь надежды не погас, чтобы любовь все козни побеждала. Разумеешь после, а теперь иди вперед, овца Господне стада, за добрым пастырем открывши дверь, блаженный рай.

Момент творения. Система охлаждения слона. Любой инженер согласится, что если какая-то техническая идея подтвердила свою надежность, имеет смысл использовать ее снова и снова. Нет необходимости заново изобретать велосипед. Все теплокровные животные, перерабатывая пищу, производят энергию. Большие животные вырабатывают много тепла, и, как и двигателю автомобиля, им необходим охлаждающий механизм. Без него животное просто погибнет, особенно в жарком климате. Слон – прекрасный тому пример. Это крупное животное, обитающее в жарком климате. Если бы вы были инженером-конструктором, как бы вы боролись с проблемой перегрева? Для начала можно было бы попробовать снизить скорость метаболизма слона, чтобы он вырабатывал меньше тепла. Однако замедлить метаболизм можно было бы лишь до определенной степени. А реальным решением проблемы стали огромные уши с маленькими кровеносными сосудами, каждая весом около половины центнера. Регулируя положение ушей по отношению к телу, слон контролирует объем крови, подлежащий охлаждению за один подход. К моменту завершения работы над сотворением мира Господь решил миллионы инженерных задач, подобных этой. С такими же задачами сталкиваются и современные инженеры. Так стоит ли удивляться, что многие из них – сторонники креационной науки. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35, 11.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

молись из дома уходя, молись обратно возвращаясь, молись везде в течение дня, душой с Творцом своим общаясь. Молитвы заркой нет дороже, в общении с Богом сысь души, молись в пути, молись на лозе, огонь молитвы не глуши. Молись, когда все хорошо, молись, когда беда приходит, молись и верь, Господь еще своих из разных бед выводит. Молись, пока открыта дверь, еще сегодня день спасения. Молись, мой друг, и твердо верь, что слышит Бог твои моления. Аминь, слава Богу.

Псалмы Давида. Давид, еще будучи пастухом овец, очень любил играть на арфе и петь псалмы, сочиненные им самим. Когда он стал великим царем, он продолжал сочинять песни, которые исполняли певцы и народ для славы Господа. В священной книге Библии записано много псалмов Давида. Они вдохновлены любовью к Богу и прославляют Его имя. Давид очень хорошо знал, как необходим овцам добрый пастух, пастырь, потому что в юности он сам заботился об овцах. Поэтому в одном из своих псалмов он поет о Господе. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. И если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Пророк Нафан перед Давидом. Давид любил Господа и старался быть послушным Ему. Но сатана всегда следил за ним, как он следит за всяким человеком, и старался внушить Давиду зло. Однажды Давид совершил большой грех. Как-то вечером он вышел прогуляться на крышу своего дома. Оттуда он увидел женщину по имени Версавия, которая с первого взгляда полюбилась ему. Но Давид не мог жениться на ней, потому что у нее был муж. Сатана стал внушать Давиду нехорошие мысли, и Давид поддался на его искушение. Он послал мужа Версавии, Урию, на войну, где тот был убит. Тогда Давид взял Версавию себе в жены. Через некоторое время Господь послал к Давиду пророка Нафана, который рассказал ему такую историю. В одном городе жили два человека. Один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота. А у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот не пожелал взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека. Давид, услышав этот рассказ, воскликнул в гневе: «Достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо, и за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Тогда Нафан сказал Давиду: «Ты тот человек». Пророк сильно обличил злое дело Давида. Давид раскаялся и сказал: «Согрешил я перед Господом». После этого покаяния Нафан сказал ему: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но так как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Так грех Давида был прощен, но не остался ненаказанным. Позже Давид сочинил по этому поводу скорбный псалом покаяния, где он пел: «Омой меня, и буду белее снега. Сердце чистое сотвори во мне, Божий, и дух правый обнови внутри меня».

Гибель Авессалома. Авессалом был одним из сыновей Давида. Он был очень гордым молодым человеком, был прекрасен видом и особенно отличался длинными, красивыми волосами. Но у него было злое, лживое и гордое сердце, не боящееся Бога. Авессалом не любил своего отца Давида и хотел завладеть его царским престолом. Израильтяне очень уважали и любили Авессалома, потому что он ложью, лицемерием, притворной добротой и заботой располагал их сердца к себе. Вскоре Давиду пришлось собрать войско и покинуть дворец в Иерусалиме, чтобы скрыться в пустынном городе от преследований родного сына. Авессалом узнал, где находится его отец, и пошел против него с большим войском. Давид, узнав, что его родной сын задумал сразиться с ним, послал против него свой отряд, но приказал не причинять Авессалому зла и сохранить его жизнь. Давид продолжал любить его, несмотря на то, что сын причинил ему столько горя. Сражение произошло в лесу. Бог помог войскам Давида, и они победили. Воины же Авессалома пытались спастись бегством. Сам Авессалом убегал на муле. Но случилось так, что, проезжая мимо большого дуба, он зацепился волосами за ветви дерева. Мул побежал дальше, а Авессалом остался висеть на дереве, и его ноги не доставали до земли. Предводитель войска Давида, увидев это, пронзил стрелами сердце царского сына и умертвил его. Давид, узнав о случившемся, очень опечалился и долго плакал. «Сын мой, Авессалом! Сын мой, Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя? Авессалом, сын мой!» Он предпочел бы умереть сам, чем узнать о смерти родного сына. Бог поразил Авессалома в расцвете его мятежной жизни. В Библии сказано: «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы».

Тони слушається Бога і капризничівно. Бог положить на кровать, будь довго там лізати. Перестань страх доякать, будеш к Богу горько плакать. Боже, стать милосердцем, а Бог скажет, полезли. Ты братишку обязал, ты сестренку огорчал. Я тебе сказал, а ты снова говорил плохое слово. То не слушается Бога и капризничает много. Бог положит на кровать. Будешь долго там лизать, аминь.

0: «Скоро наступит день благодарения!» — воскликнул маленький Витя, усаживаясь рядом со своим дедушкой Даниилом на верхней ступеньке крыльца.
1: «Индейки, к сожалению, на праздничный обед не будет», — грустно заметила бабушка Вити.
0: Ее блестящие стальные спицы тихонько пощелкивали, ловко подхватывая петли будущего носка, который она вязала.
1: Дедушка некоторое время сидел молча, задумчиво глядя на голубые холмы, видневшиеся вдалеке. «Неужели мы дожились до такого, дорогая?» — спросил он через некоторое время, глядя на жену, которая медленно раскачивалась в кресле-качалке, не переставая стучать своими спицами.
2: «Должна признаться, что это так», — со вздохом ответила старушка. «Из-за этих хищников в нашем лесу мы лишились всей домашней птицы. Что тут говорить? Одно расстройство».
1: «Что ж, тогда», — заявил дедушка Даниил с ехидным смешком, — «получается, что в этом году нам не за что быть благодарными».
3: «Как же так, дедушка? Я еще никогда не слышал, чтобы ты так говорил», — удивился Витя.
1: «Раньше у меня не было на это причин», — с грустью ответил он.
0: Последние лучи заходящего солнца нежно коснулись двух посеребренных голов стариков и маленькой головки Вити. И прежде чем исчезнуть за горизонтом, поцеловали их, как бы благословляя на ночь. Стояла удивительная тишина. Только в пруду время от времени квакали лягушки.
3: «Почему бы тебе не сходить на охоту и не попытаться раздобыть дичь на день благодарения?» —
0: вкрадчиво спросил Витя дедушку, беря его под руку.
3: «На прошлой неделе я видел на ветках деревьев большую стаю диких индюков. Я подобрался к ним совсем близко, прежде чем они смогли заметить меня».
1: «Я думаю, что там, в тростниковых зарослях вдоль берега, их должно быть достаточно для охоты», — медленно произнес старик, как будто вслух размышляя. «Раньше, когда мы с Диком были мальчишками, эти птицы опасались находиться так близко к людям в этих краях. Но с тех пор, как мы с ними поссорились, там никто больше и не охотился».
3: «Я бы хотел, чтобы вы с дедушкой Диком снова стали друзьями, как раньше», — грустно вздохнул Витя. «Как жаль, что два моих замечательных дедушки живут бок о бок и даже не разговаривают друг с другом».
1: «В моем сердце нет злобы к Дику», — спокойно ответил дедушка Даниил. «Но он слишком упрям, чтобы с ним можно было помириться. Он меня же обвинит во всем, если я сделаю первый шаг к примирению».
3: «Точно так же дедушка Дик говорит и о тебе», — печально заметил Виктор.
1: «Неудивительно, если он так рассуждает», — многозначительно произнес старик. «Дик всегда слишком хорошо умел говорить. Он бы скорее согласился умереть, чем дать другому произнести последнее слово».
0: Трещина в их дружбе произошла давно, когда Скотт Дэвиса разломил ограду и испортил почти весь урожай кукурузы на поле его лучшего друга Дика. Еще глубже эта трещина стала, когда свиньи Дика перешли через ручей и перерыли поле сладкого картофеля, принадлежавшее Даниилу. Подобные нашествия происходили несколько раз, а затем с обеих сторон были применены дробовики. Но последней каплей, окончательно разорвавшей всякие отношения между бывшими друзьями, стали их дети. Джон, сын Дика, сбежал с Ребеккой, единственной дочерью Даниила. Потому что отцы с обеих сторон были категорически против, чтобы их дети поженились. Но последней каплей, окончательно разорвавшей всякие отношения между бывшими друзьями, стали их дети. Иван, сын Дика, сбежал с Ребеккой, единственной дочерью Даниила, потому что отцы с обеих сторон были категорически против того, чтобы их дети поженились. Это было уж слишком. Молодой семье напрочь запретили бывать в своих домах, хотя ферма, которую они арендовали после своей свадьбы, находилась всего в полумиле от родителей. Проходили недели, которые складывались в месяцы, но не было никаких признаков, что их родные хоть как-то смягчились и готовы к примирению.
2: Когда в молодой семье родился маленький Витя, две бабушки втайне от своих мужей поспешили увидеть своего единственного внука и тихонько утирали свои слезы счастья вперемешку со слезами боли. Как они жаждали общения с крошечным голубоглазым младенцем! Обе пары дедушек и бабушек были счастливы, когда подросший малыш притопал без приглашения и без присмотра своих родителей, чтобы нанести им по очереди свой первый самостоятельный визит. С тех пор оба дедушки, хотя они и не признавались в этом даже самим себе, трепетно ждали прихода внука, каждый в свой дом, соперничая друг с другом. Они с огромным энтузиазмом пытались завоевать самое важное место в его юном сердечке. Но когда малыш становился старше, это причиняло ему страдания. И он в душе горячо желал, чтобы его дедушки и родители в конце концов примирились. Поэтому, когда он стал свидетелем разговора бабушки и дедушки, какая-то искорка проскочила в его глазах. Витя унаследовал черты каждого из своих дедушек и обладал смелой властной манерой, которая была свойственна им обоим.
3: «Слушай, дедушка Даниил», – осторожно предложил Витя, – «сходи завтра на охоту и попробуй подстрелить индейку на День Благодарения. Ведь ты же не против, чтобы у нас был праздничный обед? Я знаю, что бабушке это будет очень приятно. Если ты во время охоты на индейок закричишь так, как это умеет делать мой папа, я уверен, что ты точно сможешь подстрелить одну из них».
2: Старик улыбнулся, но ничего не ответил. Однако Витя увидел, как он стал готовиться к охоте. Он начал натирать стволы и смазывать механизм маслом. Парнишка отправился домой, довольный тем, что одержал одну маленькую победу в нелегкой борьбе за мир между родными ему людьми. Возможно, ничто иное, как мольба внука смогла уговорить дедушку Даниила снова посетить старые охотничьи угодья. В бывалые дни они были так дороги ему и так богаты драгоценными воспоминаниями о том добром времени, когда не было ссоры между старыми друзьями. На следующее утро с дробовиком и пороховой фляжкой дедушка Даниил отправился на охоту. Первые несмелые лучи рассвета уже выглядывали из-за горизонта. Хор звонких птичьих голосов наполнял воздух. Все пробуждалось и радовалось новому дню. Несколько коров паслось за пределами загона, по самые колена в пожелтевшей осенней траве. Другие лежали, пережевывая свою жвачку. Когда Даниил проходил мимо них, все они дружно подняли головы и удивленно смотрели на него. На стволах высоких деревьев полосы серо-зеленого мха, покрытые ночной влагой, в лучах солнца казались усыпанными сказочными бриллиантами. Осенние листья то тут, то там тихо опускались на землю. Как это было похоже на старые добрые времена, когда он на рассвете отправлялся на охоту. Долгие прожитые годы, казалось, внезапно исчезли, и старик Даниил чувствовал себя снова беззаботным мальчишкой. Он даже удивился, почему Дик не свистит ему, как раньше. Его друг был ранней пташкой и почему-то всегда был готов к чему бы то ни было раньше всех. Лицо Даниила заметно оживилось, а походка стала энергичной. Он мысленно переживал радостные дни своего далекого детства. Белые облака окрасились в нежно-розовый цвет, когда Даниил увидел на берегу ручья большой старый дуб. Как они с Диком любили плавать под его могучей тенью в глубокой чистой реке! «Мы бежали к этому дубу изо всех сил!» — вспоминал он, невольно улыбаясь. Расстегивали на ходу одежду и небрежно бросали ее на берег. А затем, сломя голову, прыгали в воду, стараясь опередить друг друга. «Мне так хочется, чтобы это повторилось сегодня, только если бы не было так прохладно!» Как бы очнулся он от своих воспоминаний, когда ноющая боль от ревматизма привела его в чувство, и он со вздохом присел на корни огромного дерева. Даниил взвел курок, положил ружье себе на колени и застыл в ожидании, имитируя крик индейки. Небольшое приспособление из четырех тростиночек, благодаря долгой практике, позволяло ему издавать звуки, очень похожие на настоящие. После паузы он еще раз издал этот звук, затем последовала еще одна пауза и снова крик. Где-то вдалеке неожиданно прозвучал ответ. Услышав отклик, старик почувствовал, как кровь живо побежала по его жилам. «Вот, снова крик!» Шум приближался, хотя и очень медленно. Даниилу было интересно, сколько индеек в этой стае, и он позвал еще раз. Но на этот раз, к его удивлению, ответ послышался с другой стороны. Долгий, хриплый звук, нечто среднее между криком петуха и клёкотом индейки. Он невольно вздрогнул и осторожно огляделся. Всего в 20 шагах от него из-за ствола другого дерева высунулась чья-то седая голова. Это был Дик. Дедушка Даниил и дедушка Дик стояли друг перед другом и удивленно смотрели друг другу в глаза.
4: «Я готов кувыркнуться через голову, если это не Дик», – пробурчал дедушка Даниил себе под нос. «Нет ни одной индейки на белом свете, которую он мог бы обмануть. Еще минута, и он все испортит».
5: «Дик!» – скомандовал он. «Сейчас же перестань шуметь и садись рядом!»
2: «Ш-ш-ш!» – полушепотом произнес он. «Вот слышишь, они отвечают. Сиди тихо, пока я буду звать». Пригнувшись и прячась за подлеском, дедушка Дик с трудом добрался до нужного места. У него никогда не получалось как следует призывать индеек, но ловил он их гораздо лучше, чем дедушка Даниил. Без возражений два старых приятеля неожиданно для себя забыли о долгой ссоре. Они сидели на корточках, взволнованные, затаив дыхание, ожидая самого важного момента в охоте. Их нервы были напряжены, глаза расширены, а сердца стучали без преувеличения, как отбойные молотки. Дедушка Даниил продолжал звать, и ответный крик индейки раздавался уже совсем рядом.
6: «Уступи мне первому», – прошептал дедушка Дик. «Я позволил тебе звать индеек, и кроме того, ты же помнишь, что ты никогда не мог попасть ни во что, что было чуть меньше слона».
5: Прежде чем дедушка Даниил успел ответить, как раздалось «пут-пут-пут», предупреждающее о возможной опасности. Величавый индюк поднял голову, чтобы осторожно осмотреть местность.
2: Выстрел из двух ружей раздался почти одновременно. Шумно хлопая крыльями, большая стая индеек быстро исчезла в тростниковых зарослях. С проворством, которому мог бы позавидовать даже маленький Витя, два старика перепрыгнули через лежавшие перед ними ветки и пни. Они склонились над подстреленным индюком и дружно воскликнули.
5: «Какой красавец!»
2: Бывалые охотники критически осмотрели птицу, отрезав гребень в качестве трофея, и измерили размах его крыльев.
5: «Ну, это твой трофей, Дик», — с сожалением сказал дедушка Даниил. «Это не мой выстрел, потому что я, скорее всего, промахнулся». «Я знал, что так будет, Даниил, еще до того, как ты это сделал», ответил дедушка Дик с притворной серьезностью. «Но это совсем не важно. Индюк достаточно большой, мы можем разделить его пополам, и для каждого этого будет достаточно. Кроме того, ты так мастерски призывал его к нам». Затем они рассмеялись.
2: Потом внимательно посмотрели друг другу в лицо. Каждый, казалось, впервые понял, что его давний приятель был уже стариком. За минуту до этого они были двумя веселыми мальчишками, которые вместе охотились. Но во мгновение ока, как будто фея взмахнула своей волшебной палочкой и превратила их, закадычных друзей, в двух серьезных и сердитых дедушек, у которых был замечательный внук, малыш Виктор. Это было так смешно. Впоследствии так и не смогли выяснить, кто же сделал первый шаг навстречу. Но Дик и Даниил начали искренне смеяться, пока по их морщинистым щекам не потекли слезы. Они пожали друг другу руки с такой силой, как будто хотели этим рукопожатием загладить свою вину за долгие годы.
5: «Знаешь что, Даниил, — сказал наконец Дик, — давай сделаем так. Твоя семья приедет к нам домой на День Благодарения, и мы съедим эту индейку все вместе».
7: «Послушай, Дик», — предложил Дэвис, доставая монету из кармана своих брюк. «Давай подбросим ее, и если выпадет орел, обедаем у тебя дома, а если решка, у меня. Согласен?»
5: «Хорошо», — последовал сердечный ответ.
2: Даниил подбросил монету в воздух, но она ударилась о ветку и упала среди опавших листьев, где они не смогли ее найти.
5: «Вот неудача!» — воскликнул Дик. «Ну давай придумаем что-то еще!»
6: Предположим, мы все на День Благодарения возьмем этого индюка и съедим его в доме Ивана и Ребекки».
8: «Прекрасно! Отличная идея!» – воскликнул Даниил сияющим лицом. «У тебя всегда голова работала лучше, чтобы придумывать всякие толковые вещи».
6: «Вот это разрешит нашу проблему и облегчит дело, чтобы...» Но не успел он договорить, потому что Дик воскликнул.
8: «Да и наши две старушки с радостью приготовят нашего красавца. Ты только попробуй подними его», — предложил Даниил, указывая на распростертого индюка.
6: «Такая громадина!» — с гордостью воскликнул Дик.
8: «Не хочешь перекусить, дружище?» — дружелюбно спросил Даниил, протягивая ему бутерброд.
6: «Да, спасибо, не откажусь», — согласился Дик, откусывая большой кусок бутерброда. Усевшись на поваленное бревно орешника, они принялись вспоминать старые добрые времена. Старики наслаждались общением друг с другом.
8: «Дик, ты помнишь, как ты однажды ночью подрался с енотом на ветке вон того дерева?» — спросил Даниил, толкая своего спутника в бок. «Он почти укусил тебя тогда».
6: «Да, тот енот порвал один рукав моей куртки, и потом моя матушка устроила мне такую трепку», — засмеялся Дик.
8: «А помнишь, Даниил, тот день, когда мы подстрелили несколько уток старика Ли, приняв их за диких? Я не думаю, что когда-либо в жизни я бегал так быстро», — и они снова рассмеялись.
6: «Дик, а ты помнишь ту ночь, когда твой папа повесил седло у изголовья своей кровати, чтобы ты не смог поехать на своей старой серой кобыле в музыкальную школу, а ты все равно поехал на ней даже без седла? Помнишь на следующее утро, когда ты наклонился, чтобы раздуть огонь, а твой отец тем временем заметил конскую шерсть на твоих штанах и отстегал тебя кожаным ремнем, прежде чем ты что-либо понял?»
8: Так они сидели рядом и вспоминали одно приключение за другим. Два старых приятеля громко смеялись, хлопая в ладоши и держась за бока от смеха. А над верхушками деревьев тихо поднималось сияющее солнце. Оно было первым свидетелем примирения друзей.
6: «Какие мы старые глупцы, что все это время держались друг от друга в стороне!» — наконец произнес один из них, и другой с готовностью согласился. Расставаясь, они снова горячо пожали друг другу руки. На следующее утро в гостиной дома Ивана и Ребекки пахло свежими осенними розами. Витя, нарядно одетый, от нетерпения не мог усидеть на месте. Праздничный стол был накрыт. Мама с отцом начали петь благодарственный псалом, когда на дороге, ведущей к их дому, появились две пожилые пары. Дедушка Дик с бабушкой были немного впереди, а дедушка Даниил со своей бабушкой чуть сзади. Как можно передать радость встречи после долгой разлуки? Когда слезы и объятия прекратились, все заняли свои места за столом, а чудесно приготовленный индюк на столе. Но ни от кого не ускользнуло лукавое выражение лица Витюшки. Дедушки посмотрели друг на друга и мгновенно вспомнили, кто так настойчиво вчера упрашивал их сходить на охоту. Витюшка и не скрывал ничего, он был просто счастлив. После того, как ужин закончился, а это был поистине грандиозный ужин, дедушка Даниил сказал: «Сегодня у нас был самый необыкновенный день благодарения. Пожалуй, наилучший за всю мою прожитую жизнь. Я надеюсь, что милостивый Господь простит нас за все эти годы, что мы были такими гордыми и упрямыми». Все единодушно согласились с этими словами. Как было радостно на сердце каждого из них. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими», — дружно поддержали бабушки слова дедушки Даниила, радостно поглядывая на своего внука. Так в этой большой семье воцарился долгожданный мир, который может дать только любящий Бог. Сердца близких людей были наполнены такой огромной радостью и благодарностью Небесному Отцу, а маленький Витя умиленно сидел между своими дедушками, с удовольствием слушая их радостные воспоминания. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Колоссянам 3:16.

Научи меня, Спаситель, в грешном мире жить, с ближними всегда делиться, а врагов любить. Научи меня молиться и добро творить, а Тебе, Святой Учитель, людям говорить. Научи меня по следу Твоему идти, чтоб чудесный свет спасения не погас в пути.

Дядя Коля с Артуром пошли в зоопарк. Они долго ходили и смотрели на слона, на тигра, на льва. Они смотрели, кого они еще видели? Попугая там видели, верблюда. Да, а потом они подошли к обезьянкам. И тут Артур больше ничего не захотел смотреть. Потому что обезьянки были такие хорошенькие, потешные, смешные. Они хохотали, они вот друг дружку вот так вот быстренько искали там всяких насекомых в голове. Потом что они еще делали? В зеркало смотрели, рожицы корчили, языки показывали, ну смешные. И все стояли, смеялись, там больше всего было детей вокруг. И Артуру совсем не хотелось оттуда уходить. И вот он говорит, а что же будет, если вот эта обезьянка вдруг вылезет и подойдет к нам? И вдруг слышит совсем незнакомый голос. Говорит, да она нам глаза попоцарапывает. Он оглядывается, а там дядя стоит незнакомый. Он посмотрел, а папы нету. Он туда-сюда, а папы нету. Он вылез из толпы. И думает, а что же делать? Наверное, папа потерялся. Или я потерялся. Что же делать? Он пошел в одну сторону, нету. В другую сторону, нету. А что же теперь делать без папы? И он тогда пошел по дорожке. Шел, шел, шел, шел, смотрит. Такой большой камень. И на камне стоит ослик. Чучело ослика. Знаете, что такое чучело? Это вот шкуру снимают с животного, когда оно уже не живое, и набивают его там чем-то, или соломой, или даже не знаю чем. И потом такое делают, ну, называется чучело, что как будто ослик живой, но он на самом деле не живой. И вот они, папа сидит перед этим осликом и смотрит на него. Артур подошел, говорит, папа, я думал, ты потерялся, или что я потерялся. А что ты здесь сидишь перед этим глупым, тупым ослом? От него толку-то нету. А папа говорит, нет, папа, пошли к обезьянкам. Они такие смешные, там все люди собрались. Они все там хохочут возле этих обезьянок. Папа говорит, нет. Ты знаешь, ослик, он дороже всех обезьян и всех слонов. Как, папа, он такой страшный, такой некрасивый, кричит. Папа говорит, знаешь, вот есть вещи, которые не очень красивые, но они очень ценные. На ослике возят грузы. И вот есть люди, у которых руки грубые, такие мозолистые, но они рабочие руки, и из-за них другим бывает хорошо. А ты знаешь, пока я смотрю вот на этого ослика, мне рассказали про него одну очень интересную историю. Историю про ослика, папа, какую? Так вот, ослик работал в парке, а лев вырвался из клетки. И лев был голодный, и он как стал прыгает и прямо на спину к ослику и вцепился зубами ему в шею. А ослик, он очень сильный. Он стал его сбрасывать изо всех сил. Такая жестокая борьба была. Люди вокруг стоят, смотрят. И ослик сбросил льва с себя, все-таки сбросил, потому что он очень сильный. Хотя у ослика нету зубов, нету когтей, как у льва. Но он сильный, и он стал так, что он своими копытами стал бить льва прямо между глаз. И он ему ударял быстро-быстро. И лев не мог больше видеть, потому что, ну, ослик так попадал. И тогда ослик его так колотил, что тот просто потерял сознание. И вот он упал туда и там сдох. Но а ослик упал тоже, потому что он весь был израненный и когтями, и зубами льва. И он тоже сдох. Но тут был человек, который умел выделать вот эти чучела делать. И он сразу же схватил этого ослика, снял шкуру с него, все быстренько сделал и поставил его. И говорит, этот ослик, он очень дорогой, он заработал вот этот памятник. И папа говорит, интересно, знаешь,
В Слове Божьем написано: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, потому что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Никогда нельзя сдаваться, хотя кровожадный враг так нападает и со всех сторон. Но мы должны отбиваться, мы должны выстоять, мы должны остаться верными Господу до конца. Артур говорит: «Я хочу быть таким. Я не хочу, чтобы ослик был смелее меня и отважнее меня. Я думаю, что я буду сражаться и буду идти за кем? За моим Господом».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Дорогие наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу, братья и сестры! Бог нам дал хорошее время сегодня пребывать пред Его лицом. Если у вас есть Библия, я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной. Это будет книга чисел. Мы прочитаем то место Священного Писания, которое мы положим в основу нашей проповеди. Книга чисел, 10 глава, 1 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай себе две серебряные трубы, чеканные, сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберутся к тебе все общества ко входу скинии собрания. Когда одной трубой затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, стоящие к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу, тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Ааронова, священники, должны трубить трубами, это будет вам постановлением вечным в роды ваши». Второе место – это послание, первое послание Коринфской церкви, 14 глава. 7 и 8 стих, 7 и 8 стих. «И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать тот, что играет на свирели?»